состава отправится. Вагончик тронется, перрон останется. Стена кирпичная, часы вокзальные. Платочки белые, платочки белые, платочки белые. Платочки белые, глаза печальные. Начнет выпытывать купе курящие про мое прошлое и настоящее. Навру с три короба, пусть удивляются. С кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, вас не касается. Откроет душу мне матрос в тельняшечке, как тяжело на свете жить, бедняжечки. Сойдет на станции и распрощается. Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, а он останется. На Тихорецкую состав отправится. Вагончик тронется, перрон останется. Стена кирпичная, часы вокзальные. Платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки

Мы в этой жизни только гости. Немного погостим и станем уходить, кто раньше, кто поздней. Все поначалу было просто. Чем дальше, тем трудней. И жизнь летит быстрее. И мы бежим быстрее.

стекает струйкой воска, тихо жизнь моя, и нет пути назад. Никогда не клянись, не обещай, что проживешь как надо жизнь. Взгляни судьбе, взгляни судьбе в глаза. Мы в жизнь приходим по закону всевластвующей судьбы. На смену тем, кто был, и тем, кто не успел. Все будет как угодно Богу. И может, я спою

vamos cajú.

0: Знаешь, мне кажется, у них все получится. Как ты думаешь?
1: Поживем, увидим.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Джаз великолепен. В этой музыке невероятно много эмоций, гармонии, красоты, конечно, свободы. Импровизация, джаз. Мир джаза, он великолепен, действительно. Я очень люблю джаз, я люблю блюз, я люблю свинг, я люблю бибоп, я люблю то, что связано с волшебным словом джаз. И призываю вас к тому же знакомиться с джазом, если вы не так хорошо знакомы с господином джазом. И узнавать очень разные имена современных музыкантов, современных нам, или тех, которые начали работать в джазе много десятилетий тому назад и принесли в этот мир очень и очень многое. С вами Таня Барская, радио Канрека приглашает вас всех в джазовое путешествие. Этот час хорошо знакомой нам композиции открыла семья. The Kelly Family, замечательная семья, поющая семья. Дети вырастали и продолжали петь. А продолжаем мы вместе с Биллом Хейли, который напоминает замечательную композицию «Game People Play». All the game.

Одна из красивейших романтических песен джаза прозвучит сейчас. Легенда, в общем, легенда вне времен. Композиция эта была написана в 1931 году европейскими авторами. Молниеносно завоевала популярность уже тогда, в 30-е, и записывали ее действительно звезды Нэт Кинг Коул, Дорис Дэй, Дайна Шор, Элла Фицджеральд, многие-многие другие. Предлагаю вам современное исполнение. Итальянская джазовая певица Симона Молинари. Dream a little. Dream of me.

Симона Молинари. А мы продолжаем импровизации великого Эрла Хайнца, который перевел в Сент-Луи замечательную композицию «Сент-Луи блюз» в «Сент-Луи блюз буги». Я могу напомнить, что эта всемирно известная пьеса была написана великим Хэнди, а Эрл Хайнц играл соло во французском клубе. В 1966 году это было дело. И даже присутствующие тогда в этом клубе помнят, что в самом конце этой пьесы Эрл Хайнц дает довольно длинную цитату из знакомой нам песни «Эй, ухнем». Совершенно было неожиданно, но «Сент-Луи блюз буги» в итоге остался и является действительно джазовым стандартом, таким образцом лучших и любимейших стандартов, которые перебирались из одной эпохи в другую. Даю вам возможность услышать одну из версий «Сент-Луи блюз буги» Луис Джордан.

Lou Jordan, Century Blues Boogie. Еще один замечательный джазовый стандарт. Второе значение этого названия, название этой композиции – сердцеед. Или то название, под которым везде оно идет, оно называется «Аравийский шейх». Композиция Смиса, Снайдера и Уиллера, в общем, тоже тот называемый первый том джазовых стандартов до конца 50-х уже добравшихся. То есть еще на дворе бибоп, кул, Майлз Дэвис, Телониус Монк, Джон Колтрейн. Все это не исключает из репертуара музыку начала 20-х годов. Джаз этого времени, этих композиций, очень бережлив, верен своим композиторам и, конечно, импровизациям, импровизационным версиям. Предлагаю вам услышать «Аравийского шейха» в исполнении Лу Монте.

0: Oh, excuse me, wrong tent.
1: Вот такой аравийский шейх с итальянским подтекстом и акцентом. Следующий действительно джазовый стандарт, если уж говорить о святых, давайте вспомним, как святые маршируют. Версия очень красивая, Би-Би Кинг.

Вы слушаете радио Канрека, мы говорим о джазе. Конечно, не весь этот джаз, если вспоминать известную композицию, не весь. И переходим к следующему.

джазовому стандарту. Собственно, это популярная песня Элла Джолсона и Бадди де Сильва. Написали они ее в 1920 году. Она сразу стала очень популярной, стала джазовым стандартом, благодаря тому, что название начинается на букву «A», то есть «А». Эта композиция обычно открывает сборники джазовых стандартов. «Авалон». Замечательный стандарт в исполнении в данном случае Нэт Кинг Коул для вас.

ту самую минуту, как ты появился в кабаке, я сразу поняла, ты особенный мужчина. Ты при деньгах, хорош собой, просто идеален. Скажи, не хочешь ли ты знать, о чем я думаю? Так начинается знаменитый бродвейский хит, песня из мюзикла «Милая Чарити». Исполняет хор дам. Не самого тяжелого поведения в данном случае. Это мюзикл, который был написан Бобом Фоссом в 1966 году. Замечательный фильм. Потом появился Ширли МакЛейн с хореографией, конечно, Боба Фосса. Она, в общем, даже просматривается в выступлениях самой певицы Бейонсе. Этот фильм сняли в 1969 году. Мюзикл же написан по сюжету «Ночей Кабири» Федерико Феллини. В фильме Ширли МакЛейн играет и Сэмми Дэвис-младший, исполняя очень зажигательно соответствующие песни и танцы. И фильм хороший, и, конечно, мюзикл замечательный. Основная тема.

Продолжаем наш эфир. Замечательная песня. Название ее переводится как «Голубая луна». Конечно, речь идет о песне «Blue Moon». Она была написана в 1934 году, задолго до того, как Фрэнк Синатра, именно его версия, пользуется наибольшей известностью, исполнил ее в 1961. Песню написал Лоренс Харт, музыку к ней Ричард Роджерс, который создавал музыку, ну, например, к таким фильмам, как «Король и я», «Звуки музыки» знаменитые. И занимая первые позиции в хит-парадах 40-х годов, эта песня в 50-х на несколько лет исчезла из виду, а в 60-х пережила второе рождение, благодаря, конечно, и Фрэнку Синатре, и Элли Фиджеральд, Элвису Пресли и Бобу Дилану. Можно перечислять много еще разных исполнителей. Предлагаю услышать необычный дуэт, хорошо вам знакомый. Роберт Де Ниро, Лайза Минелли.

Следующая композиция, она удивительная. Она очень красивая, разумеется. От многих других джазовых хитов, стандартов, она отличается тем, что удостоилась в свое время награды Американской киноакадемии за лучшую оригинальную композицию 1936 года. Эта композиция стала хитом, это выиграла, собственно, эту награду, благодаря Фреду Астеру и фильму с его участием, фильму, который назывался «Время свинга». Слова и музыка были написаны еще раньше, в 1930 году, а первыми звездами, которые исполнили эту песню, стал Бинг Кросби, его жена Дикси Ли, а потом уже Билли Холидей. Ну и, конечно, все последующие десятилетия песня под названием «The Way You Look Tonight» не сходила, можно сказать, со звездных уст Элла Фицджеральд, Дорис Дэй, Перри Комо, Пегги Ли и Фрэнк Синатра.

Следующая песня тоже хорошо многим знакома, я уверена в этом. Песня довольно поздняя, 40-го года рождения. Песня стала тоже джазовым стандартом. Сначала ее прославил, но в чисто рок-н-ролльной версии, Фатс Домино. Затем оркестры Джина Круппа, Джимми Дорси, Гленна Миллера. Тоже названия все хорошо знакомые, фамилии, я думаю. В 1949 году эту песню записал Сатчмо. Луи Армстронг. Эту же запись потом записывало очень большое количество исполнителей. Я предлагаю услышать голос Энди Уильямса. «Черничный холм». Blue

манто, вечернее платье, отделанное ручной вышивкой и бриллианты, мужчины во фраках и смокингах, галантно ведущий дам к столикам, роскошь и гламур. Вот такой была жизнь для богатых и знаменитых в 30-е годы в США, по крайней мере, казалось. Если тебе грустно и ты не знаешь, куда пойти, почему бы тебе не отправиться в Риц? Такой совет дал еще в 29-м году автор песни «Putin on the Ritz» Ирвинг Берлин. Почему именно туда? Ответ был простым. Отель именно этот считался самым престижным, дорогостоящим и, конечно, да, роскошным. Само выражение «Putin on the Ritz» стало расхожим. Оно стало означать на сленге «одеваться очень круто, стильно и модно». Именно так. Вот так, как погрязшие в неге и праздности делали это постояльцы фешенебельной лондонской гостиницы «Ритц» на улице Пикадилли. Сам же Берлин под фигурантами песни имел в виду богатых белых нью-йоркцев, которые посещали гарлемские джаз-клубы. Был такой раньше тренд модный у обеспеченных белых. Потом ему пришлось кое-что заменить, когда вопрос о цвете кожи встал более остро. Ну а впервые эту песню исполнил Гарри Ричман. Это был 1930 год в одноименном музыкальном фильме «Прошло время». Песня получила такую длинную жизнь буквально до сих пор, до века 21-го. Хочу вам напомнить одну из известных уже совершенно в других современных аранжировках песен, поющий актер, которого зовут Тако.

putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fit. Переделок этой песни, конечно, можно найти много. Особенно поражает версия Кларка Гейбла в 1936 году. Он записал ее для своего первого музыкального фильма «Восторг идиота». Фред Астер, Баланчина Нуриев назвали Фреда Астера танцором величайшим века 20-го. Ну и кроме того, некоторые считают, что именно исполнение этой песни Фредом Астером в фильме «Голубые небеса» сделало эту песню неофициальным гимном Голливуда. Хотя, возможно, этот номер стал популярным именно благодаря танцу Фреда Астера.

наружу, это будет потом. А пока нам с тобой остается бессловесной гортанью вдыхать расстояние, пытаясь его сделать уже. В ожидании встречи замерзают фразы, звуки в горле превращаются.

0: вместо фото лучше обменяться взглядом. Как ни странно, взгляд сближает расстояние. Несколько часов дороги — это рядом. До свидания. До свидания.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

איך כל נשציים אוני I am crazy for

0: Иерусалиме 7 часов. Сегодня Бет Бе-Элюль Тавшин Пейвав, второй день месяца Элюль, 5786 год, 15 августа 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. В Иране с пренебрежением отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о том, что в ближайшее время он намерен объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади написал в социальной сети X, что Иран не боится угроз и не поддается запугиванию демонстрации силы. По его словам, США должны раз и навсегда принять реальность. Они уже потерпели тяжелое стратегическое поражение, а Ормузский пролив был, есть и останется иранским. Гариб-Абади также заявил, что решение об открытии или закрытии пролива может принимать только Иран. Он добавил, что до тех пор, пока США не признают свое поражение и не откажутся, как он выразился, от иллюзий, Тегеран продолжит блокаду пролива. Об этом сообщает корреспондент Кан Леран Аарони. Праймерис в Ликуде. В партии рассчитывают уже в воскресенье объявить имя еще одного кандидата, который получит гарантированное место в списке на выборах в Кнессет. После того, как депутат Кнессета Цега Мелаку заявила, что не будет участвовать в праймерис, руководство Ликуда ищет кандидата эфиопского происхождения для включения в список. Среди кандидатур – футболист клуба Апоэль Хадера Менаше Залка. Корреспондент Кан Яара Шапира также сообщила, что депутат Кнессета Элазар Штерн от партии Беяхат, объявивший о своей отставке из парламента, как ожидается, присоединится к партии Ешар под руководством Гади Айзенкота. После недельного отсутствия Мали Яаломи и ее дочь Лиэль были накануне обнаружены в Аргентине. Представитель полиции Израиля поднялся в автобус, в котором они находились в сопровождении аргентинских полицейских, и побеседовал с ними. Как сообщает корреспондент Канады Дас Гринберг, во время опроса женщины подтвердили, что по собственной воле покинули Европу и отправились в Аргентину. Версии о похищении, преступлении на национальной почве и какой-либо криминальной деятельности исключены. Поскольку обе женщины являются совершеннолетними, не подозреваются в совершении каких-либо правонарушений и не сообщили о том, что находятся в бедственном положении, им разрешили продолжить пребывание в Аргентине. Точные причины их отъезда и прекращения связи с родственниками пока неизвестны. Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что Мали и Лиэль Яаломи заранее спланировали свой отъезд. Еще находясь в Израиле, они сняли 50 тысяч шекелей, а перед вылетом из Европы в Аргентину приобрели новые мобильные телефоны. Семья Яаломи в Израиле заявила, что испытывает огромное облегчение от того, что Мали и Лиэль найдены живыми. Родные поблагодарили жителей Израиля и полицию за помощь и сообщили, что все пожертвования, собранные на поисковую операцию, более 250 тысяч шекелей, будут возвращены жертвователям. Антисемитизм в США. Один человек был задержан после того, как во время субботней молитвы в синагоге Central Synagogue в Нью-Йорке он кричал и агрессивно вел себя. Во время вывода его из здания сотрудниками службы безопасности он ударил одного из прихожан, плюнул и боднул головой охранника. Как сообщает корреспондент Кан Натан Гутман, медицинская помощь участникам инцидента не потребовалась. Мэр города Мамдани опубликовал заявление с осуждением произошедшего и сказал, что потрясен нападением. Каждый житель города должен иметь возможность свободно исповедовать свою веру, не опасаясь насилия. Такому отвратительному поступку нет места в нашем городе, написал Мамдани. Прогноз погоды. Максимальная температура в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе составит сегодня 32 градуса, в Вершеве будет 35, на Мертвом море 38, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Таковы главные новости субботнего утра. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан Река в 8 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Музыка на Кан Река. Здесь и сейчас.

0: В Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЭКО в студии Семен Каплан. Праймерис в Ликуде. В партии рассчитывают уже в воскресенье объявить имя еще одного кандидата, который получит гарантированное место в списке на выборах в Кнессет. После того, как депутат Кнессета Цага Милаку заявила, что не будет участвовать в праймерис, руководство Ликуда ищет кандидата эфиопского происхождения для включения в список. Среди кандидатур футболист клуба Апоэль Хидера Менаше Залка. Корреспондент КАН Яра Шапира также сообщила, что депутат Кнессета Элазар Штерн из партии Баяхат, объявивший о своей отставке из парламента, как ожидается, присоединится к партии Ешар под руководством Гади Айзенкота. Антисемитизм в США. Один человек был задержан после того, как во время субботней молитвы в синагоге Central Synagogue в Нью-Йорке он кричал и агрессивно вел себя. Когда сотрудники безопасности выводили его из здания, он ударил одного из прихожан, плюнул и боднул головой охранника. Как сообщает корреспондент КАН Натан Гутман, медицинская помощь участникам инцидента не потребовалась. Мэр города Мамдани опубликовал заявление с осуждением произошедшего и сказал, что потрясен нападением. Каждый житель города должен иметь возможность свободно исповедовать свою веру, не опасаясь насилия. «Такому отвратительному поступку нет места в нашем городе», — написал Мамдани. После недельного отсутствия Мали Яаломи и ее дочь Лиэль были обнаружены в Аргентине. Как сообщает корреспондент КАН Адас Гринберг, во время опроса женщины подтвердили, что по собственной воле покинули Европу и отправились в Аргентину. Версий о похищении, преступлении на национальной почве и какой-либо криминальной деятельности исключены. Поскольку обе женщины являются совершеннолетними, не подозреваются в совершении каких-либо правонарушений и не сообщили о том, что находятся в бедственном положении, им разрешили продолжить пребывание в Аргентине. Точные причины их отъезда и прекращения связи с родственниками пока неизвестны. Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что Мали и Лиэль Яаломи заранее спланировали свой отъезд. Еще находясь в Израиле, они сняли 50 тысяч шекелей, а перед вылетом из Европы в Аргентину приобрели новые мобильные телефоны. Семья Яаломи в Израиле заявила, что испытывает огромное облегчение от того, что Мали и Лиэль найдены живыми. Родные поблагодарили жителей Израиля и полицию за помощь и сообщили, что все пожертвования, собранные на поисковую операцию более 250 тысяч шекелей, будут возвращены жертвователям. Дорожные аварии. В районе Умль-Фахма в долине Нахалерон 59-летний мужчина и 19-летний юноша получили травмы средней степени тяжести в ДТП с участием трех автомобилей. Бригады МАДА эвакуировали их вместе с еще тремя пострадавшими с легкими травмами в больницу Аэмек в Афуле. В результате столкновения двух автомобилей на шоссе 22 в районе Хайфского залива два 22-летних молодых человека получили травмы средней степени тяжести. Они были доставлены в больницу Рамбам. На шоссе 77 возле развязки Бейт-Римон в Нижней Галилее 18-летний юноша получил травмы средней степени тяжести, еще 7 человек легкие травмы в результате ДТП с участием двух автомобилей. Пострадавшие были эвакуированы в медицинский центр Пория в районе Твери. У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7.7. Эпицентр находился в районе острова Флорес на глубине около 35 километров. После землетрясения была объявлена угроза цунами. По последним данным, предупреждение впоследствии было отменено после того, как специалисты не зафиксировали опасных изменений уровня моря. Прогноз погоды. Максимальная температура в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе составит сегодня 32 градуса, в Бершеве будет 35, на Мертвом море 38, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Таковы новости субботнего утра на данный момент. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН-РЭКО в 9 часов. Всего доброго. Шалом, Миирушалаем.
1: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на КАН-РЭКО. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. В этом часе я предлагаю вам услышать как раз этот волшебный, на мой взгляд, голос, запоминающийся. Те люди, кто когда-либо его услышали, стали его поклонниками довольно быстро. Мы говорим, мы рассказываем и мы слушаем песни в исполнении Сальваторе Адамо.

Когда-то в сицилийском городе Комизо родился мальчик Сальваторе. Первый ребенок в семье Антонио и Кончиты Адамо. Его отец был шахтером и в 1947 году один уехал из Италии, получив работу в Бельгии. Вот откуда бельгийские корни, как говорят, Сальваторе Адамо. Устроившись на шахту в городе Монсе, он вызвал к себе жену и сына, став эмигрантами. Родители Сальваторе никогда не забывали свою солнечную родину. И потом, кроме Сальваторе, у них родилось еще 5 девочек, 1 мальчик. Дети, росшие в Бельгии, знали Италию по неаполитанским песням отца, по национальным блюдам, которые готовила мать. Но проблем, если говорить со словом «проблемы» из-за происхождения, Сальваторе сам не испытывал никогда. Он дружил в детстве и с итальянскими детьми, и с бельгийскими. А что касается музыкальности, она была у него в крови, как у всех итальянцев. Он еще школьником пел в церковном хоре, мечтал научиться играть на гитаре. И даже гитара первая к нему пришла из Сицилии. Ее прислал в подарок, в качестве подарка на день рождения его дед. На этом инструменте, который до сих пор висит на почетном месте в брюссельской вилле певца, видны еще выцарапанные тогда аккорды.

Родители Сальваторе Адамо не видели музыку и пение профессии для своего музыкального сына, тем более, что он очень хорошо учился. Поэтому, окончив школу, юноша поступил в католический колледж Святого Луки в городе Турне, чтобы получить специальность преподавателя иностранных языков. Тем не менее, как вы догадываетесь, страсть к пению помешала Сальваторе Адамо получить образование по-настоящему, и уже в 59-м году юный музыкант принял участие в конкурсе «Радио Люксембург», где одержал победу. Финал этого конкурса состоялся в январе 60-го года, и тогда же в эфире прозвучал голос Сальваторе Адамо.

Успех на конкурсе «Радио Люксембург», конечно же, определил всю дальнейшую карьеру Сальваторе Адамо. В начале своего творческого пути он, как многие юные музыканты того времени, начала 60-х, отдал дань популярному в те времена молодежному стилю «Ейе», записав такие песни, как «Кара Бамбина», «Розина». Он, и, разумеется, пел и на французском, и на итальянском, для него родном. В то же время появились еще ряд песен, которые определили его стиль, его лирическую линию творчества, и эта тема навсегда, скажем так, закрепила за Сальваторе Адамо образ такого нежного лирического исполнителя, что ему очень подходило. И его даже знаменитый в те годы, оставшийся, конечно же, и голосом, и в памяти, как замечательный музыкант Жак Брель, бельгийский шансонье тоже, назвал его нежным садовником любви, говоря о его песнях. Сальваторе Адамо писал песни, в которых без труда можно было уловить, кстати, интонации самого Брэля, Жоржа Брассанса и французских поэтов Верлена и Бодлера, которых он всегда обожал.

В 1963 году выходит первый альбом Сальваторе Адамо, который назывался «63 на 64». Причем, в отличие от других певцов, и музыку своих песен, и тексты на французском языке Сальваторе сочинял сам, все, кроме нескольких первых его песен. Одну из композиций мы сегодня уже слышали, «Вы упомянете Монсеньор». Из этого альбома она превратилась сразу же в шлягер и продержалась очень долгое время на вершинах хит-парадов и Бельгии, и Франции. В 1963 году взлетела на вершину еще одна его песня, после чего перед 20-летним тогда, всего еще ему было 20, 20-летним певцом распахнулись двери концертных залов Брюсселя и Парижа. Ну а песня, которую вы услышите сейчас, осталась до сих пор его визитной карточкой.

Сальватора Адамо летел в самолете японской авиакомпании. Он услышал свою собственную песню на японском языке, которую исполнял мужской голос. Спросил стюарда, собственно, а что за песня? На что ему с гордостью было сказано, что это наша национальная, любимая японская песня. Ну, конечно, потом все стало на свои места. Автор, и, разумеется, стал известен всей Японии. Более того, автор пел потом эту песню и сам. Называется она «Юкива Фуру» Сальваторе Адамо на японском.

Эта японская версия, выпущенная в виде сингла в 1971 году, была продана в количестве 475 тысяч экземпляров. Она входит в двадцатку лучших зарубежных вообще песен на японском языке в качестве зарубежных исполнителей. Когда мы говорим о зарубежных, для японского рынка я имею в виду, существуют и, конечно, русские версии с разными текстами. Ну, например, в исполнении Муслима Магомаева с текстом Леонида Дербенева, в исполнении Валерия Леонтьева и Эмиля Горовца с текстом Дмитрия Иванова. Песню записывали еще очень многие на разных языках. Это были и вокалистки, и вокалисты. В 2011 году ее очень интересно спел по-французски же, кстати, Олег Погудин. Очень красиво, очень проникновенно, подходящий для него, собственно, стиль исполнения. «Том Беланежи» Сальваторе Адамо. Мы продолжаем слушать его песни.

Песня, которую вы слышите, «Ночь», стала очень известной, была переведена на ряд языков, исполнялась самим автором на испанском и на итальянском, кроме французской версии, и в частности в дуэтах, но, тем не менее, действительно замечательная, красивая песня, между прочим, 64-го года написания. Следующее, то, что мне хотелось бы вам рассказать, это в том же 64-м году, кроме песни «Ночь», верхние строки хит-парадов заняли еще сразу несколько его песен. Действительно, это был уникальный успех по количеству успешных песен. И через год, в 65-м году уже, в столице Франции, в легендарном зале «Олимпия», состоялся сольный концерт Сальваторе Адамо. Концерт, первый в жизни Сальваторе, прошел с настоящим триумфом. И пластинки юного шансонье, которому было чуть больше 20 лет тогда, стали продаваться тысячами. Одной из песен, которые тогда возглавляли хит-парады Франции и Бельгии, стала эта. La.

Сначала аранжировщиком песен Сальваторе Адамо стал Оскар Сенталь. В 1967 году его заменил Ален Горагер, но в итоге Сальваторе Адамо решил отказаться от услуг кого бы то ни было и стал аранжировщиком своих песен сам, продолжая писать очень часто и тексты, и музыку. И

своеобразная песня для молодого автора. Она называется «В синих джинсах и кожаной куртке». Философская для его возраста. В синих джинсах и кожаной куртке ты идешь встретиться с приятелями. Если не пойдешь, то что они скажут, когда ты их увидишь завтра? В синих джинсах и кожаной куртке ты не оставляешь без внимания ни одной юбки. На штанах у тебя фирменная этикетка. Ты в сущности неплохой парень, краснеешь из-за какой-нибудь ерунды. Ну так извлеки из этого урок. Ты не создан для того, чтобы играть в крутого парня.

Кстати, о крутом парне. Когда не стало его отца, это был 66-й год, Сальваторе Адамо остался старшим в семье. Он не бросил, конечно, младших, взял на себя обязанности по содержанию и воспитанию сестер и брата. Обрушившаяся на певца известность и не вскружила ему голову, помогла действительно присматривать за всеми своими многочисленными родственниками, младшими родственниками, и помогала ему вот это... не звездность и в личной жизни, ни в юном, ни в зрелом возрасте толпы поклонниц не помешали ему создать крепкую семью. Его с 14 лет интересовала только соседская девочка, звали ее Николь, старше его на 2 года. И эта детская дружба стала настоящим чувством, ну и, разумеется, семьей. Сальваторе Адамо в дуэте с Оливией Руиз.

немалое творчестве Адамо место занимают еще и песни, которые имели социальную направленность. Не всегда это получало нужный отклик в тех странах или в тех слоях, для чего и для кого писал Адамо. Например, была у него песня «Иншалла», написанная из-за арабо-израильской шестидневной войны в 1967 году. И эта тема не обошла творчество Адамо. Он написал песню в качестве призыва к взаимопониманию, но в мусульманском мире песню поняли изначально превратно и даже запретили кое-где. В 1971 году на одном из концертов Сальваторе произошел даже российский инцидент, и певец написал после этого песню, утверждая в словах этой песни, в тексте, что петь нужно вообще не только о счастье, о радости, о празднике, но и о бедности и несправедливости. Все эти темы он не раз поднимал в своем творчестве и гораздо позднее. В 1967 году режиссер Лео Жуанна пригласил его на одну из основных ролей фильма, который назывался «Семья Арно». К этому фильму Адамо написал песню «Вивре», и оно... Все сошлось, звезды сошлись, Адамо, как никто, подошел к этой роли, песня стала популярной. Но и с этой песней, со многими другими, написанными несколькими годами ранее, Адамо уже стал к тому моменту известен не только во Франции, в Бельгии, в Италии, на Сицилии, но и во многих других странах, включая Советский Союз. Огромный успех он действительно обрел во всех возможных республиках бывшего Советского Союза. Его первый визит состоялся в 1972 году, и в московских Лужниках Сальваторе Адамо собрал больше 25 тысяч зрителей. Столь же восторженно его принимали в Риге и в тогдашнем Ленинграде. Ну, любовь в итоге, так, как он говорит, русского народа к песням Адамо не остывала с годами, и с прежним восхищением его встречали в его приезды на гастролях 81 года, 2002 года, 2004 и даже 2010 года. Все эти годы аншлаги, успех и признание публики.

Завоевание мирового Олимпа, конечно, на России или в Советском Союзе не заканчивалось. В 70-е годы Сальваторе Дамо, уже невероятно популярный во Франции, Бельгии и Италии, превратился в звезду мирового масштаба. В 1977 году Адамо совершил триумфальное турне по Чили и Аргентине, где собрал многотысячные стадионы и до сих пор не утратил своей популярности. Более 30 раз Адамо побывал в Японии. В 1984 и в 2004 годах здоровье его временно заставляло остановить гастрольную деятельность, но потом он, конечно, возвращался к любимому делу.

Сальваторе Адамо никогда не скрывал своих взглядов, и надо сказать, что он стал бельгийским послом доброй воли и показывал все, что он хочет, и таким образом его, собственно, избрали послом доброй воли Международного детского фонда ООН ЮНИСЕФ. В качестве посла он посетил в конце 90-х годов лагерь беженцев в пору конфликтной ситуации в Косово, и из пережитых тогда эмоций родилась песня о демонах-диктаторах, которые шагают по плачущим детям. Песня стала очень сильной и произвела большое впечатление. На счету Сальваторе Адамо участие во множестве акций поддержки и спасения, миллионы собранные для жертв азиатского цунами, спасенных от лейкемии и порока сердца, он действительно неравнодушен к этому миру.

В июле 2001 года Альберт II, король Бельгии, присвоил Сальваторе Адамо почетный титул «Рыцарь бельгийского короля». Певец удостоился его вообще первым среди поп-музыкантов. А год спустя Сальваторе получил из рук уже французского президента орден почетного легиона, одну из высших наград Франции, и, безусловно, он ее заслужил. Сегодня мы говорили о Сальваторе Адамо, безусловно, потрясающем музыканте, авторе, исполнителе своих песен, который, ну, это просто будет слишком сказать, оставил след. Мы просто знаем этот голос, любим этот голос, и даже если эти песни мы слышим относительно редко, не знать, что такое голос Сальваторе Адамо, и не понимать, как много он привнес в этот мир музыкальный, будет странно. Оставайтесь с нами.

0: В Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан-Река. В студии Семен Каплан. В Ливане местные СМИ сообщают как минимум о 6 погибших в результате удара ВВС Израиля ранним утром по зданию в деревне Ансар к северо-востоку от города Тир на юге страны. Корреспондент Кан Леран Аарони сообщает, что также поступили сведения о том, что ВВС нанесли 4 удара по городу Аннабатия, Аль-Фаука и еще 7 по хребту Али-Тайр. Сегодня исполняется 21 год с начала реализации плана размежевания из сектора Газа и Северной Самарии, одного из самых драматичных и вызвавших наибольшие споры событий в истории Израиля. Утром 15 августа в 2005 году вступил в силу официальный приказ, запрещавший пребывание израильских граждан на территориях, предназначенных для эвакуации. Крупные силы ЦАЛа и полиции приступили тогда к вручению жителям предписаний о выселении. В рамках плана, который возглавлял тогдашний премьер-министр Ариэль Шарон, были эвакуированы около 8600 еврейских жителей из 21 населенного пункта в секторе Газа и еще 4 населенных пунктов на севере Самарии. Все жилые дома и общественные здания в этих районах были разрушены. Антисемитизм в США. Один человек был задержан после того, как во время субботней молитвы в синагоге Central Synagogue в Нью-Йорке он кричал и агрессивно вел себя. Когда сотрудники безопасности выводили его из здания, он ударил одного из прихожан, плюнул и боднул головой охранника. Как сообщает корреспондент Кан Натан Гутман, медицинская помощь участникам инцидента не потребовалась. После недельного отсутствия Мали Яаломи и ее дочь Лиэль были обнаружены накануне в Аргентине. Как сообщает корреспондент Кан Адас Гринберг, во время опроса женщины подтвердили, что по собственной воле покинули Европу и отправились в Аргентину. Версий о похищении, преступлении на национальной почве и какой-либо криминальной деятельности исключены. Поскольку обе женщины являются совершеннолетними и не подозреваются в совершении каких-либо правонарушений, а также не сообщили о том, что находятся в бедственном положении, им разрешили продолжить пребывание в Аргентине. Точные причины их отъезда и прекращения связи с родственниками пока неизвестны. Семья Яаломи в Израиле заявила, что испытывает огромное облегчение от того, что Мали и Лиэль найдены живыми. Родные поблагодарили жителей Израиля и полицию за помощь и сообщили, что все пожертвования, собранные на поисковую операцию, более 250 тысяч шекелей, будут возвращены жертвователям. Дорожные аварии. В районе Ум-эль-Фахм, в долине Нахаль-Рон, 59-летний мужчина и 19-летний юноша получили травмы средней степени тяжести в ДТП с участием 3 автомобилей. Бригады Маген Давид Адом эвакуировали их вместе с еще 3 пострадавшими с легкими травмами в больницу Аэмик в Афуле. В результате столкновения 2 автомобилей на шоссе 22 в районе Хайфского залива 2 молодых человека получили травмы средней степени тяжести. Они были доставлены в больницу Рамбам. На шоссе 77 возле развязки Бейт-Римон в Нижней Галилее 18-летний юноша получил травмы средней степени тяжести и еще 7 человек легкие травмы в результате ДТП с участием 2 автомобилей. Пострадавшие были эвакуированы в медицинский центр Пурия в районе Твери. У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7.7. Эпицентр находился в районе острова Флорес на глубине около 35 километров. После землетрясения была объявлена угроза цунами. По последним данным, предупреждение впоследствии было отменено после того, как специалисты не зафиксировали опасных изменений уровня моря. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе составит сегодня 32 градуса, в Бейершеве будет 35, на Мертвом море 38, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Таковы новости субботнего утра на данный момент. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан-Река в 10 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан-Река.
3: По данным, которые приводит газета «Арец», с начала этого года с собой покончили по крайней мере 16 военнослужащих, которые находились на действительной службе. Статистика последних лет вызывает особенную тревогу. В течение десятилетия, которое предшествовало войне, в армии и в среднем фиксировалось 12 самоубийств в год. После 7 октября 2023 года и до конца того года их было 7. В 2024 году число самоубийств выросло до 21, в 2025 – 22. Это был самый высокий показатель за прошедшие 15 лет. Эти цифры, впрочем, даже не дают полной картины, потому что статистика армии не включает военнослужащих, которые покончили с собой уже после окончания действительной службы. В конце 2025 года ЦАЛ сообщил о 15 таких случаях, а газета «Арец» пишет как минимум о 9 последующих, то есть 15 и еще 9, 24 случая. При этом в армии подчеркивают, единой причины у этих трагедий нет, и далеко не каждый случай связан с участием в боевых действиях. Но в ряде случаев такая связь была установлена. Что происходит с психическим состоянием людей после почти 3 лет войны? Можно ли говорить о резком росте риска суицида? И главное, можно ли заранее увидеть, что человек находится в опасности и успеть ему помочь? Об этом мы поговорим с доктором Александром Лембергом, руководителем многопрофильной клиники психического здоровья больничной кассы «Макаби» в Ришон-ле-Ционе. Доктор Лемберг, здравствуйте.
4: Доброе утро вам и всем нашим слушателям.
3: Да. Пожалуйста, прокомментируйте эту статистику и расскажите нам, что, о чем на практике говорят все эти цифры.
4: Ну, к сожалению, я слышал только половину статистики, но я начну, может быть, с общего взгляда, как мы это видим, и потом вы уточните статистику, и я отношусь, может быть, сделаю какое-то конкретное соотношение. Резкого повышения суицидов в Израиле во время войны, в общем-то, нет. Есть небольшие проценты.
3: И это, в общем-то, оптимистично.
4: Это очень оптимистично, и на это влияет несколько факторов. Если вы захотите, мы потом поговорим. Ну, скажем, если в принципе у нас каждый год статистика говорит, что около 400 человек кончает жизнь самоубийством. В основном это мужчины, где-то в 5-6 раз больше, чем женщины. И статистика, скажем, за 23-й год, она опубликована, она примерно такая же. Вот, скажем, я посмотрел сейчас перед нашей встречей, 433. Статистика за 24-й год еще не опубликована, но она обсуждалась в Кнессете. И там тоже отметили, что увеличения цифры как таковой нет. Но есть одно «но». Всегда распределение коэффициента самоубийств росло с возрастом. И самый высокий коэффициент, он, в общем-то, был у пожилых людей.
3: Да.
4: А то, что происходит сейчас, та статистика, которая есть, это возраст от 22 до 44, где резко подскочило количество самоубийств. И, как ни странно, среди пожилых людей оно резко уменьшилось. То есть, даже если цифра общая, она не выросла, то тенденция, конечно, есть в сторону молодых мужчин.
3: Среди, вы сказали, что изменился коэффициент, а мужчины и женщины все то же самое, 1:6?
4: Да.
3: Да. Окей. Почему вам кажется, что цифры не изменились? Что должно произойти? Собственно, по каким причинам цифры не изменились? И насколько опасна тенденция все-таки, о которой вы говорите? То есть возрастной показатель изменился? Вот так. Такой вопрос.
4: Ну, это надо еще проанализировать. Несомненно, конечно, ребята, которые служат больше 400-600 дней за эти годы, находятся в тяжелейшем стрессе и в тяжелейшем диссонансе. и во многих случаях армия для них превратилась больше в семью, чем личная семья. Да. И это, конечно, влияет, влияет трагически на отношения между, скажем, в плане отцовства, в плане зугиот, как сказать, в плане
3: отношения в семье, внутри семьи.
4: Диссонанс между нахождением на фронте, на боевых действиях и то, что, скажем, мирная и спокойная жизнь, как диссонанс в Тель-Авиве, это, конечно, тоже непросто. И, конечно, если есть какие-то предрасположенности к психологическим проблемам или психиатрическим заболеваниям, это очень актуализируется, это очень выскакивает, проявляется, и, наверное, это является таким, скажем, моим маленьким анализом, является причиной, что вот средняя часть возрастной группы резко вскочила вверх.
3: А может ли психологическая травма проявляться не сразу, а спустя там месяцы или годы? То есть я имею в виду, можем ли в итоге мы увидеть рост, в том числе и числа самоубийств?
4: Я надеюсь, что нет, потому что в какой-то степени Министерство здравоохранения схватило эту, эту линию где-то 2 года назад и, в общем, укрепляет, насколько может, психиатрическую службу в Израиле, что, в общем, она очень неплохая. Скажем, количество самоубийств в Израиле, я сейчас скажу, в 4 раза меньше, чем, скажем, в Соединенных Штатах Америки.
3: К процентам отношений вы имеете в виду?
4: Нет, в количестве. Ну, там, скажем, на 100 тысяч 14 случаев самоубийства, у нас 4. Если я правильно посчитал, значит, примерно такое соотношение. То есть, в общем-то, как бы иммунитет психологический и плюс психиатрическая служба, плюс, в общем-то, наша особенная культура, в какой-то степени является защитным механизмом.
3: Знаете, я бы хотела перейти к практике. Вот если у нас в семье есть люди, которые мы видим, что что-то изменилось в поведении, мы видим, что, например, ну вот военнослужащий вернулся после резервной службы, много дней провел на фронте, мы видим, что это выглядит как усталость, раздражительность, но, может быть, не только, на что прежде всего нужно обращать внимание, как мы, люди, которые близкие, родственники, друзья, как мы можем помочь не допустить вот таких крайних проявлений, депрессии, ПТСР, стресса, который приводит зачастую к самоубийству?
4: Чаще всего самоубийство происходит при действительно нарушениях психиатрических, да, когда есть клиническая депрессия, и признаки клинической депрессии, в общем-то, я думаю, каждый человек знает, и каждый человек видит на другом. Это замкнутость в себе, это плаксивость, это жалобы на какое-то чувство горечи, социальная замкнутость, неспособность работать, нарушение сна, все то, что мы относим к депрессии. Депрессии могут быть как при посттравматическом синдроме, они могут быть как депрессии, как сами по себе, они могут быть стрессовые при тяжелых травмах, как, скажем, развод или смерть близкого, близкого человека в семье, или увольнение с работы, или какое-то чувство вины, когда, когда я разговариваю с солдатами, очень часто они говорят о чувстве вины за то, что произошло на фронте, то, что они видели с друзьями, или, скажем, с врагами в какой-то степени, тоже есть чувство вины. Не будем в это вдаваться, это долгий разговор.
3: Да.
4: В общем, это видно. То есть депрессия как такова, она видна, она понятна всем, и здесь не надо ждать. Надо обращаться к психиатрии. психиатрические службы как можно быстрее.
3: А бывает такое, что внешний человек функционирует нормально, работает, служит, разговаривает с семьей, но при этом находится в глубокой депрессии, внутреннем кризисе? Такое тоже бывает? Или всегда видно? И если да, то какие точно? Вот что мы можем заметить? Вот совершенно точно заметить, что что-то не то?
4: Ну, в принципе, как само определение нарушения, да, мы не называем психиатрические отклонения болезнями, потому что, в общем-то, это диагноз субъективный. Поэтому, когда мы говорим когда достигло уровня нарушения, ну, скажем, возьмем как пример депрессия, да, то там всегда определение главное — это резкое снижение функциональности и на работе, и дома, и в социальной сфере. Мне кажется, что это трудно не заметить.
3: Трудно не заметить. Что делать человеку, который видит тревожные признаки у друга, супруга, родственников, сослуживцев? Что делать? Как помочь? Что сказать?
4: Ну, лично я всегда рекомендую, скажем, стигматичность психиатрической службы, ну, резко упала, да, во всем мире, в Израиле в частности, то есть у нас где-то утроилось или учетверилось желание попасть в психиатрическую службу за последние, там, 8 лет, это... И во всем мире происходит. То есть стигма упала, и это очень важно. Это очень огромная работа, которая была проделана психиатрической службой во всем мире. В частности, у нас тоже. Вот. И, к сожалению, психиатров продолжает не хватать, как и, в общем, всех врачей. Тем более, что и некоторые уезжают сейчас, делают релокейшн, и это еще ухудшает ситуацию. Молодых ребят еще не подготовили, но готовят. Но психологическая и социальная служба, они, в общем-то, является дополнительным притоком и тем буфером, который встречает пациент, когда он обращается в психиатрическую службу. Они прекрасно устроены во всех Купат Хулим. Единственное, что из-за нехватки не всегда это может быть очень срочно. Что может быть срочно? Во-первых, это очень важно мне сейчас сказать для русских слушателей, что существует уже 8 лет или 9 лет такая привилегия, как обращение на консультацию в приемный покой психиатрической больницы. Совершенно бесплатно, без направления, при любых обстоятельствах, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Можно просто прийти в приемный покой. Я подчеркиваю, психиатрическая больница. Тех больниц, в которых есть, может быть, отделение психиатрии, как Барзилай там, или там Ихилов, там есть отделение психиатрии, но это не считается психиатрическая больница.
3: Назовите, те больницы, в которые можно подойти.
4: Ну, скажем, то, что я могу сказать, это Абарбанель, Бирьяков, Национа, Гея, больница Брютон-Эфеш в Бершееве. Я чуть меньше знаком с севером, но по-моему, Пардесия, Шарминаше. То есть вы просто приходите в Мюн, вам плохо, и вы чувствуете, что вам нужна какая-то беседа или помощь, и это абсолютно бесплатно, не нужно никакое направление, никто не потребует у вас оплаты. Это первое. Это, я думаю, что самое главное. Ну, вот звонить, конечно, первым делом в Купат Хулим и заказать очередь или к психологам, или к психиатрам, или в поликлинике, которые просто как грибы выросли за последнее время, благодаря субсидиям Министерства здравоохранения. Есть помощь ИРАН, да?
3: Горячая линия 1201.
4: Организация ИРАН, прекрасная организация, там есть ребята-психологи, которые говорят на русском языке. Ну, не психологи, может быть, студенты по психологии, но они очень, очень хорошо обучены. Просто прекрасная служба.
3: Давайте еще раз назовем телефон.
4: 1201.
3: 1201.
4: Я думаю, что каждый должен записать для себя это как амбулансы, как полиция. И пожарная служба, это телефон, это очень-очень-очень важный фактор, который делает великолепную работу. Есть Наталь. Это служба для тех, тех, кто пережил травмы, связанные с войной, с террором, с какими-то трагическими событиями в истории нашего государства. Тоже служба. Я тоже приготовил телефон. Угу. Это звездочка 3362.
3: Звездочка 3362. И да, это служба, которая называется...
4: Это служба, которая называется Наталь.
3: Наталь.
4: Нун тет ламет. Горшаемцем Бенца. Которая тоже работает для тех ребят, которые пережили травму, связанные с террором, войной и другими событиями, связанными с нашей трагической судьбой, можно сказать, уже сейчас, после 5 лет войны.
3: В общем, понимаю, что ваша рекомендация — это, если плохо, обращаться, искать помощь. Помощь есть, она вокруг.
4: Я думаю, что мы вообще развитие психиатрии, с этим связано какое-то падение стигматизации этой службы, проявило себя очень-очень хорошо. То есть эффективность лечения значительно выросла за последние годы, и мы реально можем помочь. То есть в высочайших процентах, приближающихся к 80%, мы помогаем людям вернуться в жизнь. При всех диагнозах практически, которые связаны с нарушением психики.
3: Доктор
4: Поэтому
3: Александр Лембер.
4: Мы сможем помочь. Может быть, если одна секундочка есть. Есть люди, у которых семьи, которые очень страдают после того, как в их семьях произошло самоубийство. И для них тоже есть служба. Служба в центре, она называется ЭЛА. Я, к сожалению, не знаю телефона, но она тоже занимается тем, что она помогает семье пережить эту утрату. И, по-моему, на юге эта служба называется ЛЕХАИМ. Так что, оберточное одеяло для в виде психиатрической службы, оно существует, оно теплое, оно большое.
3: Нужно обращаться, искать помощь, и помощь придет. Доктор Александр Лемберг, руководитель многопрофильной клиники психического здоровья больничной кассы Макаби в Ришон-ЛеЦионе. Спасибо вам большое за это интервью.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан-Река.
3: Родительский WhatsApp давно стал практически неотъемлемой частью школьной жизни. Учителя могут написать рано утром, могут написать вечером, в выходной, спросить про домашнее задание, контрольную, конфликт в классе или просто выяснить, почему ребенок сегодня получил замечание. И вот сейчас Министерство просвещения решило установить границы этого общения. Новый циркуляр обязывает школы и детские сады заранее определить официальные каналы связи между родителями и педагогами и часы, в которые родители могут обращаться к учителям и воспитателям. А если речь идет о более серьезном разговоре, например, об успеваемости, поведении или эмоциональном состоянии ребенка, такую беседу нужно будет спланировать и назначить заранее. С одной стороны, учитель не обязан был быть доступен родителям круглосуточно. С другой стороны, школа занимается нашими детьми, и иногда проблема возникает именно сейчас, а не в часы приема. Где проходит эта граница между правом учителя на личное время и правом родителей знать, что происходит с их ребенком. С нами на связи Вероника Купер, директор школы имени Иоанны Жаботинской. Вероника, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Давайте сначала разберемся практически. Что именно меняет новый циркуляр?
5: Я вам скажу, во-первых, к сожалению, из-за того, что мы находимся во времени, что WhatsApp работает 24 часа в сутки, родители почему-то считают, что в 12 часов ночи можно написать учителю и задать ему вопрос. Угу. Это во-первых.
3: Мы же сейчас освободились, вот, да.
5: Да, это во-первых. Во-первых, я вам скажу еще другую вещь, что от того, что вышел циркуляр, я не думаю, что это с завтрашнего дня что-то поменяется. Uh-huh. Я думаю, что в каждой школе есть определенные отношения между родителями и учителями, между родителями и классными руководителями, между родителями и директорами. У нас почему-то считается, что номер телефона учителя можно передавать, это не личный номер, можно передавать его всем в классах. Почему-то считается, что можно и к учителю обращаться, и родители могут обращаться, и дети могут обращаться. Я вам хочу напомнить, что мы когда-то все жили в Советском Союзе, и не было телефонов. И как-то все закончили школу. И как-то, наверное, неплохо мы закончили школу, мы приехали, мы работаем, и действительно сейчас время, когда можно обратиться не только по WhatsApp, обращаются и в Фейсбуке, обращаются и в ТикТоке, и во всем, что можно обратиться, обращаются. Кроме всего прочего, что обращаются, и пишут все, что человеку хочется написать, он пишет.
3: Ну вот учитель, а где должна проходить эта разумная граница?
5: Я вам скажу, опять же, это каждая школа для себя решает. Мы много лет назад решили, что... Я вам скажу, очень просто. Есть электронный журнал, есть различные программы, мы работаем с Машовым, есть Маску, да. Есть очень много. И там есть опция обратиться к классному руководителю, обратиться к учителю. Угу. Каждый родитель может написать учителя. Теперь учитель не обязан вернуться в течение секунды. У нас же ни у кого не... Слово «совлануть» в Израиле все знают. Ни у кого нет минуты подумать, что, может быть, учитель сейчас на уроке, или у учителя вообще тоже есть дети.
3: Угу.
5: Вот. У нас в школе обращаются через Машов, и учителя в свободное время, в течение 24 часов, возвращают все ответы. Mm-hmm. И нет, никогда не было никакой проблемы. Опять же, мы не обычная израильская школа, поэтому у нас такой молодежный поселок Кфар-а-Нор. У меня там mm-hmm. есть дети, которые живут в общежитии, родители вообще живут далеко.

0: оставаться каналом общения со школой или нет? Или надо переходить на какие-то другие платформы?
1: Я вам скажу, во-первых, через Машов очень удобно. По той самой причине, что когда обычная ситуация в Израиле, и у нас нет войны, и у нас нет опять дней, когда мы должны обучать в Зуме, это очень удобно. Мы работаем через Машов, это очень удобно. Но, к сожалению, мы живем в стране, что у нас может быть завтра война, еще что-нибудь. И есть группы, где-то закрытая группа, где родители написать не могут. Но учителя могут отправить какие-то
0: срочные сообщения.
1: К сожалению, мы живем в мире, что нам необходимо отправлять срочные сообщения. И это действительно удобно, потому что никто не побежит смотреть в Машов, когда все сидят в бомбоубежище, как вы понимаете.
0: Да.
1: Вот. Опять же, я говорю, мы молодежный поселок, у меня дети живут по всему Израилю, поэтому у меня есть дети, у которых родители живут в бывших странах Советского Союза, потому что у меня есть программа на Але. Действительно, мы там работаем через WhatsApp. Опять же, именно эта граница, которая должна быть, должна установить в школе. Теперь мы всегда встречаемся...
0: И, а не в Министерстве просвещения, да?
1: Смотрите, Министерство просвещения сделало очень правильную вещь, я считаю. То, что вы... Потому что, опять же, я говорю, каждая школа себе выбирает, как она может быть. Но не может быть такого, что вдруг родитель прибежал в школу выяснять отношения с учителем.
0: Да.
1: Такого просто не может быть, как вы понимаете. Никогда этого не было. Почему-то считается, что учитель должен отвечать на все вопросы 24 часа в сутки. Такого не бывает.
0: И не должно быть.
1: И не должно быть, конечно.
0: В идеале, как вы видите отношения между родителями и педагогическим составом, учителями и директором?
1: Ну, во-первых, я вам скажу, есть еще такая вещь в Израиле. Почему-то считается, что если что-то происходит, мы сразу пишем в Министерство образования, желательно министру. Перед тем, как прийти вообще просто поговорить с учителем, с классным руководителем, пишется сразу министру.
0: Ну...
1: Да, у нас, они думают, что они решат там проблему.
0: Да,
1: в принципе,
0: да.
1: Опять же, то, что они установили, они сделали очень правильно, что сначала обращаются в школу, и школа решает. В любом случае, это все равно вернется к нам. И школа решает. И, в принципе, учителя действительно знают, что лучше ребенку. И я считаю, что это должно быть вместе. Родители должны вместе с учителями помогать ребенку понимать происходящее, понимать то, что, к сожалению, опять же, мы живем во время, что у нас все меняется в течение очень короткого времени. И поэтому действительно мы находимся, опять же, я говорю про свою школу, мы находимся всегда, мы работаем вместе с родителями, мы пытаемся помочь детей. Есть различные проблемы у всех детей и от происходящего, и от учебы, которые, и от экзаменов. Есть дети, которые, есть такая вещь, которая называется хардапхенот, боязнь экзаменов. И мы действительно, мы делаем очень много встреч с родителями в школе, кроме родительских собраний. Мы проводим им различные мастер-классы, как работать с детьми в 7 классе. Потому что когда ребенок переходит из начальной школы в 7 класс, не всегда родители... Во-первых, школы все разные. И не всегда родители понимают, что происходит в школе. Потому что в начальной школе они учились до часу дня, например, в средней школе они уже учатся больше часов. Есть большее количество предметов. И, в принципе, подростковый возраст, он не очень прост. И поэтому мы действительно мы общаемся с родителями, мы пытаемся им помочь, мы делаем различные мастер-классы с психологами для того, чтобы и родители понимали, куда мы ведем все вместе с ними.
0: Диалог и разговор между родителями и школой – это и есть на самом деле золотая середина. Вероника Кобер, директор школы имени Иоанны Жаботинской, спасибо вам большое за это интервью.
1: Спасибо большое.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКО.
0: Кино приучило нас к тому, что большая любовь требует красивых жестов. Сотни свечей, любимая песня, дорогой подарок, неожиданное путешествие или предложение руки и сердца возле Эйфелевой башни. Но новое израильское исследование показывает, что в реальной жизни любовь выглядит значительно скромнее. Профессор Лиат Кулик изучила, как 280 мужчин и женщин из Израиля в возрасте от 26 до, обратите внимание, 83 лет, состоящих в отношениях, выражают любовь своим партнерам и какие проявления любви получают в ответ. На первых местах оказались как раз не подарки и не эффектные сюрпризы, а совсем простые вещи. Слова благодарности и поддержки, совместно проведенное время и физическая близость, объятия, прикосновения, возможность просто побыть рядом. Еще неожиданнее то, что мужчины и женщины практически не различаются в том, как они понимают и выражают любовь. Тот же порядок приоритетов сохраняется и в 30, и даже 80 лет. Получается, что настоящая языковая система тема любви гораздо универсальнее, чем мы привыкли думать. Рассказать нам об отношениях и романтике мы сегодня попросили Катю

0: Кацман, семейного психотерапевта и сексолога. И Катя уже с нами на линии. Катя, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Итак, если убрать киношную романтику, цветы, подарки, красивые сюрпризы, по каким признакам вы, как семейный психотерапевт, понимаете, что между людьми спустя годы по-прежнему есть любовь и близость, или ее нет?
1: Ну, давайте начнем с того, что любовь с годами действительно проходит определенные трансформации. Или мы молодая пара, которая только строит отношения, или мы пара, которая уже с ребенком, или с двумя, с тремя, или мы уже обременены ипотеками, ответственностью рабочей, профессиональной карьеры, это, конечно, влияет и на отношения в паре. Новизна немножко уходит, появляются бытовые вопросы, проблемы, ситуации с детьми, с работой. Это все не может не сказаться на отношениях.
0: Да.
1: Поэтому жить в этой иллюзии, находиться в ней, что всегда будет, как в начале отношений, романтическое, летать будут купидоны и бегать единороги и волшебные пони, это действительно иллюзорная, немножко такая киношная, кинематографическая история, которая к реальности, к сожалению, но она не имеет практически ничего общего. Есть исключения, но будем говорить среднестатистическую историю. Поэтому сегодня мы говорим о том, что сегодня мы в нашем с вами разговоре отношения, где люди не воспринимают друг друга как само собой разумеющиеся. И действительно это ценно. Вот увидеть, что второй делает для меня, что он вкладывает в нашу семью. Вот этот момент, он очень-очень важен. И не просто это увидеть и заметить, а да, озвучить.
0: Угу. Ну вот есть, знаете, есть люди, которые там на вопрос, почему, собственно, отношения вот так вот уходят, говорят, ну он и так знает, что я его люблю, зачем мне это говорить? Она и так знает.
1: Да, это очень большая ошибка, когда люди считают, что вторая половина читает мысли. Я всегда на терапии, на лекциях, которые делаю, всегда говорю, никто мысли друг друга не читает. Даже психологи, это миф про психологов. То, что мы не сказали, то, что мы не озвучили, наша вторая половина
0: не услышана. Не узнает.
1: Не услышан и не узнает, да. Поэтому и слова любви, и слова поддержки, и слова того, что вы видите и цените, они должны звучать. Они должны звучать, это супер важно, это поддерживающе, это дает ощущение, меня видят, я заслуживаю этого, я достойна или достойна любви, уважения, принятия. Мои действия и мои чувства не остались незамеченными.
0: А если, если человек говорит, я ничего не говорю, потому что ты что, не видишь, что я для тебя все делаю, занимаюсь домом, решаю проблемы, а другой человек, ему не хватает слов, ему не хватает дополнительных объятий, совместно проведенного времени. Может ли человек искренне любить, и при этом его партнер будет чувствовать себя нелюбимым, если тот ничего не говорит? Разве не хватает поступков? Нужны обязательно слова?
1: Нет, не хватает поступков, нужны слова. У нас у каждого свой язык любви. И действительно, это момент, который мы должны узнать. А что нашему партнеру или партнерше важно, как он понимает? Вот ответить на этот вопрос у себя. Как моя вторая половина знает, что я ее люблю, ценю, уважаю?
0: Мы не можем себе ответить на этот вопрос, как человек знает, тогда мы спросим?
1: Конечно. Мы для начала должны спросить себя, и здесь, как правило, люди остаются тем, а я не знаю, он видит. Нет, нужно прийти и очень прям словом через рот спросить, как ты знаешь, что я тебя люблю? Какие мои действия, слова, жесты, поведение? Все, вот весь комплекс, который я с собой несу, что из этого тебе символизирует, обозначает, что я тебя люблю, что ты мне дорог, дорога, нужна, ценна. То же самое в обратную сторону, да, у партнера спросить. И не всегда это может совпадать. Один скажет, или одна женщина, неважно, мужчина, кто, скажет, мне важно, что, условно, ты мне контейнер с едой с собой в обед. А другой человек скажет, а мне важно, чтобы ты мне сделал сюрприз. А третий скажет, мне важно, когда ты приходишь с работы, а я уложила 5 детей спать, дом чистый, наготовлено все. Все сама перекупала, в пижамке надела, и чтобы ты мне сказал, дорогая, какая ты у меня. Я даю примеры из кабинета, насколько разные...
0: Да, я понимаю.
1: Да, насколько разные у людей могут быть вот эти маркеры.
0: Язык любви,
1: да.
0: Да, вот вы начали, маркер. Катя, с того, что сказали про уменьшение страсти. Всегда ли означает вот это уменьшение страсти, что любовь ослабевает? Или это просто близость приобретает другую форму?
1: Близость и любовь приобретают, они трансформируются, они приобретают другую форму. Но справедливости ради, иногда и ослабевает страсть. И здесь тоже есть моменты, которые желательно, нужно и необходимо проговаривать. И да, это честно, иногда нужно немножко посидеть вживу, как я говорю, принять то, что такой страсти, как было у нас в начале, на заре наших отношений, может и не будет. Но мы можем вывести нашу интимную жизнь, нашу страсть на другой уровень. Не лучше, не хуже, просто он будет другой. Иногда здесь нужна помощь терапевта, иногда люди между собой, где есть вот разговор, что мы называем на уровне глаз, да, уважительный, с принятием чувств другого, и мы можем договориться. И потом же есть моменты, которые просто у нас с возрастом меняются. Не всегда то, что нам нравилось 20 и в 30, нам подойдет в 50 и в 60.
0: Поэтому Катя,
1: вопрос такой договоренности и обсуждения.
0: Если нас сейчас слушает пара, которая много лет вместе и чувствует, что отношения слишком привычные, какую одну простую вещь вы бы предложили им сделать прямо сегодня, чтобы снова почувствовать себя не только семьей, не только родителями, которые уложили в пижамках всех пятерых детей спать, не только партнерами по быту, но именно парой? Что сделать прямо сегодня?
1: Прямо сегодня назначить друг другу дейт, назначить друг другу свидание.
0: Да.
1: И свидание это не всегда предполагает, мы пошли в дорогущий ресторан и потратили кучу денег, или поехали в отель. Свидание, мы вечером встречаемся в время X, в условно нашем салоне или на балконе, или спустимся в кофейню внизу. Но мы подготовимся к этому как к свиданию, мы дадим этому даже вот такое внешнее проявление, да, это уже не мама и папа, которые бегают в растянутых футболках с Милуима или в пятнах от молока и кетчупа после того, что покормили детей. А мы подготовимся к этому как к свиданию и попробуем говорить о нас вообще вне ключа наших родительских функций, наших функций профессиональных. А мы поговорим о нас. И всегда, мне кажется, для таких вот начала свиданий, когда люди делают шевзур, такое возобновление отношений, такой вот рестарт отношений, начать с того, как мы познакомились, что меня привлекло в тебе, чтобы вот каждый сказал второй половине, что меня привлекло. Вспомнить веселые истории. Вот такое вот хорошее начало. И когда такие дейты входят в систему, там
0: отношения
1: уже начинают строиться разговоры.
0: Становятся лучше.
1: Да, мы начинаем строить диалог. Постепенно приходим к тому, что можем обсуждать, что сегодня, что нас заделает, что нам болит. Но вот пары, которые много лет упускали свои парные отношения и функционировали как семья и хороший коллектив по выплате ипотеки и работе с детьми, должны сделать, попробовать, если они хотят и заинтересованы, сделать эту паузу и попробовать вернуть себе вот эту роль партнерскую, именно партнеров, мужчин и женщин, ну или двух людей, взрослых, которые любят друг друга и хотят дать этому место.
0: Катя Кацман, семейный психотерапевт и сексолог. Спасибо вам большое за это интервью.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКО.
0: Сегодня практически каждый школьник носит в кармане смартфон. Но где проходит граница между привычкой и зависимостью? Новый опрос сети ОРТ среди 2500 учеников показывает тревожную картину. Почти 3/4 подростков проводят со смартфоном больше 5 часов в день. Каждый пятый признается, что забывает делать задания, потому что был занят телефоном. А каждый третий говорит, что пользуется смартфоном дольше, чем планировал. После этих результатов сеть ОРТ вместе с движением «Революция внимания» запустила программу, рассчитанную на 1.5 года, которая должна помочь школьникам меньше зависеть от экранов. Но действительно ли проблема так серьезна? Можно ли научить подростков пользоваться смартфоном так, чтобы он помогал, а не мешал жить? И сегодня с нами Майя Хирш, заместитель генерального директора движения «Революция внимания», руководитель программной деятельности. Майя, шалом лах.
3: Шалом, бокертов.
0: Бокертов. Итак, уфхен, алеза тухнит мудубал, саприлану бавакаша.
3: באורט אנחנו יצאנו במיזם שנקרא מעבדה להגברת קשב. זו תוכנית שרשת אורט בחרה 7 בתי ספר חטיבות ביניים ותיכונים להשתתף איתנו בתוכנית של למידה במשך שנה שלמה. אנחנו נפגשים עם הצוותים, צוותי הניהול של בתי הספר, לומדים את נושא הקשב ומה קרה לנו כאנשים, לתלמידים שלנו, למערכות החינוך, עם המהפכה הטכנולוגית וכל הדברים היפים שהיא הכניסה לחיינו. ואנחנו לומדים על זה ביחד, על מחירים שבעצם לא היו מתוכננים, ואנחנו כן משלמים אותם היום.
0: כן.
3: ומתוך השנת לימוד הזאת, כל אחד מבתי הספר מפתח עכשיו תוכניות התערבות, שכדי שבשנה הזאת, השנה הקרובה, יגבירו את הקשב של התלמידים שלהם מחדש, יפחיתו את השימוש הלא מאוזן והלא מיטיב בטכנולוגיה הדיגיטלית, בעיקר בסמארטפונים, בתוך מערכת הלימוד. יש, אנחנו יודעים שאנחנו משלמים מחירים מאוד מאוד כבדים, במיוחד בני הנוער שלנו, על שימוש לא מאוזן בטכנולוגיה דיגיטלית, על רשתות חברתיות, על שעות שלמות שהם מעבירים מול מסכים, במקום לעשות דברים שפעם אנחנו היינו רגילים לעשות. אנחנו רואים מגפה, עלייה בסימני חרדה, בדידות, בריונות בקרב בני נוער, וזו תופעה עולמית, אותו תופעה שקורית רק בישראל, ועכשיו הגיע השלב שבו אנחנו מתחילים להתמודד עם זה.
0: כן.
3: אז בעולם מתחילה להיות חקיקה, ובישראל היוזמות הן קצת יותר פרטיות, ואור תוצאה מהלך מאוד מאוד יפה ומאוד מרגש יחד איתנו, מהפכת הקשב, אנחנו מקווים לראות תוצאות שלו בשנים הקרובות.
0: מאיה, מכיוון שזמננו קצר, ספרי לנו בבקשה בקצרה מה בדיוק עושים. זאת אומרת, כל השנה מורים לומדים, אבל מה בסוף עושים עם התלמידים? מה הצעדים הפרקטיים שאתם עושים?
3: אז הדבר הכי הכי חשוב, קודם כל, זה ללמד את התלמידים גם כן את המחירים שהם משלמים. אוריינות דיגיטלית, זה נע בין להבין איך המוח שלנו מתעצב כשאנחנו נחשפים למסכים בצורה שהיא לא מאוזנת, ועד איך זה מעצב את תפיסת העולם שלנו, את האישיות שלנו, מה קורה לנו חברתית כשאנחנו כל הזמן ברשתות חברתיות ומודדים אחד את עצמנו כלפי אחרים,
0: כן.
3: בתמונה שהיא לא מציאותית. זה מעצב לנו גם את התודעה הפוליטית והחברתית שלנו. אז לנו מאוד מאוד מאוד חשוב לעשות מהלך, ומהפכת הקשב פיתחה תוכנית פדגוגית שלמה לאורך שנה שלמה, שהמורים בבתי הספר יכולים ללמד את התלמידים שלהם, קודם כל להבין מה קורה לנו, להבין איך האלגוריתם פועל, איך הוא משפיע עלינו, לא רק לבוא ולקחת להם את המכשירים. אז זה הדבר שהכי הכי חשוב בדבר הזה. עכשיו, בתי הספר באורט מאוד מקפידים על זה שכל מנהל יבחר את הדרך שלו, מוצאים תוכניות אחרות כל בהתאם לתוכנית הפדגוגית שלהם, מה נכון לעשות. יש בתי ספר שאומרים, אנחנו נצא למפעלים חברתיים, לטיולים השנתיים ולפעילויות
0: שאנחנו... בלי טלפונים.
3: בלי טלפונים. יש בתי ספר שאומרים, לא יהיו טלפונים בכלל, ואנחנו נמלא בחצרות שלנו משחקי חשיבה ומשחקי חברה יותר, ונעודד את התקשורת.
0: כל אחד בוחר לעצמו כיצד הוא פועל, והתוכנית הזאת עובדת שנה בתוך שבעה בתי ספר של אורט. מאיה הירש, סמנכלית פעילות בתנועה מהפכת הקשב, תודה רבה לך. ואנחנו בהחלט נדבר איתך אחרי זה, נעשה מין פולו-אפ. אני ברשותך אתרגם, תודה רבה ולהתראות. Итак, Майя Хирш, заместитель генерального директора движения «Революция внимания», рассказала нам о том, что в связи с тем, что что молодежь сегодня очень много времени сидит в телефонах, очень много времени тратит на то, чтобы быть в социальных сетях, и вместо того, чтобы делать домашние задания, вместо того, чтобы общаться и так далее, решено было создать специальную программу на год. Целый год учителя и директора школ будут учиться, семи школ ОРТ, средних и старших школ, будут учиться и будут изучать, что происходит у нас в голове, когда мы сидим в телефоне. Каждая школа для себя вырабатывает правила и потом спускает директиву ниже. Самая главная цель – это научить детей, научить молодежь понимать, что происходит с нами, когда мы в телефоне, что это делает для нас, когда мы теряем столько времени, и каждая школа выбирает для себя, например, выйти на природу или сделать какие-то игры для того, чтобы показать детям и молодежи, что можно делать, когда мы не в телефоне. С нами была Майя Гирж, заместитель генерального директора движения «Революция внимания» и руководитель программной деятельности.
4: Иврит для души с Галей Городецкой. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять свои вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Сегодня у нас есть очень интересный вопрос от Татьяны из Тель-Авива. Вы часто упоминаете, что слово пришло из арамейского языка. Расскажите, пожалуйста, какие еще слова на иврите пришли из арамейского языка. Спасибо, Татьяна, прекрасный вопрос. Действительно, многие слова пришли из арамейского, мы даже об этом не догадываемся. Ну, давайте сначала. Во-первых, если в существительном последняя буква «алев» – это значит, что слово пришло из арамейского. Например, слова «има» и «аба», ведь на иврите это было бы «хаэм» и «хаав», да, «мать» и «отец». А определенный артикль «гей» в арамейском языке – это «алев» в конце существительного. Поэтому «има» и «аба» – слова из арамейского, точно так же, как «саба» и «сафта». Также из арамейского языка слово «барнаш». Почему? Бар – это сын. Бар мицва, кстати, тоже отсюда же. Но бар – это не только сын, это еще и способный на что-то. Наш – это корень от энош, человеческий. То есть барнаш, собственно говоря, это парень, но если дословно мы посмотрим, то это сын человеческий. Далее, из области, скажем так, культуры свободного времени – кроме бар-мицва, например, у нас есть слово «щедух». «Щедух» – это сватовство. Слово тоже арамейское. Корень «шин-далит-хаф» обозначает вообще соединение. Отсюда «шадхан» – это не только человек, который профессионально занимается сватовством, «шадхан» и «шадханит», но это еще и степлер, то есть инструмент, который соединяет вместе листы бумаги. Это тоже шатхан, или он же мегадек. Но мегадек – это уже корень чисто ивритский. Гей далит куф – это обозначает соединение тоже. Слово курса – кресло – тоже из арамейского языка. Далее, из области языкознания. У нас довольно много арамейских терминов. Например, мильэль, то есть ударение, падающее на предпоследний слог. Мильра – ударение, падающее на последний слог. Или этнахта. Этнахта – это отдых, остановка, пауза. Этнах вообще так называется один из таме-микра, то есть один из тех значков, которые в Танахе написаны сверху или сбоку для того, чтобы более точно читать. Теперь у нас есть, например, слово агав. Агав, то есть, кстати, вот не то есть, а кстати, кстати говоря. То есть, как бы то же, что в английском by the way, да, то есть, вот оглянувшись назад и кстати что-то. Слово ашрай, кредит, да, картис ашрай, кредитная карточка, тоже арамейское слово. Ле альтар, то есть, навсегда, пишется ламед алев, ламед таврейш. Тоже арамейское слово. И слово «увда» – «факт» – тоже слово арамейское. «Беая» – арамейское слово. «Кушия» – «кушия» – это вопрос, загадка. В Песах задаются «арба кушиот» – это вот арамейские слова. Далее. В Талмуде Бавли есть очень симпатичное выражение, которое перешло и в иврит тоже, и звучит оно так. Истра делагина кишкишкарья. Что это значит? Это значит, что мелкая монета в горшке делает много шума. Истра – это очень-очень мелкая греческая монетка, которую чеканили в полисе Иструс, и поэтому она называется Истра. Он находится в устье Дуная, находился в V веке до нашей эры. И вот Истра Б-логина, то есть в кувшине. Киш-киш – это вот этот звук шуршания монетки. Кария – от слова ликро, то есть звучит или слышится. Далее. Слова из юридического лексикона. Здесь очень много таких слов, но самые распространенные, допустим, нисуин, то есть брак, герушин, развод. Вот этот суффикс ин, он очень часто, он, собственно, параллелен ивритскому суффиксу им, но очень часто обозначает абстрактные понятия. Далее, есть такая вещь михтав питурин, то есть письмо об увольнении. Бэйтат оншин, онэш наказание, бэйтат оншин – это пенальти в футболе. Далее, еще хорошее выражение из арамейского – бисаята дишмая. Очень часто пишут бет самых, гершаем далит сокращенно. Это значит с помощью небес или безрата шем, собственно говоря. Далее, слово бдиха, тоже арамейского происхождения. И потом уже иврит из него создал глагол лид бадеах, то есть шутить. Но само слово бдиха и корень, он арамейский. Далее, герса диянкута. Герса, мы знаем слово герса как версия на иврите, через гей в конце. А герса в арамейском языке это то, что выучено наизусть. Янкут это... Соответственно, то, что впитано с молоком. Да, йонек – это сосет молоко. Гильга янкут – это младенческий период. Тинок – это младенец. Это все тот же самый корень юднункув. И гирса диянкут – это знания, впитанные с молоком матери. Знания, впитанные в раннем детстве. Далее, слово хуцпа. Тоже арамейского происхождения. Вообще-то у слова «хуцпа» в Талмуде и отрицательная коннотация, и положительная. Вот что удивительно. Потому что, с одной стороны, этот корень «хейт цадик пей», он обозначает вообще какой-то переход или отрезать что-то, оторвать что-то или оттолкнуть. В Танахе вообще этот корень. И вот хуцпа, то есть какой-то переход границ, какое-то отрезание от нормы, отталкивание от нормы. Но, с другой стороны, тоже в Талмуде употребляется и слово хуцпа в положительном значении. Сказано, что хуцпа по отношению к вышестоящим или даже к небесам может быть и положительным свойством. Видите, как необычно. Далее, есть хорошее выражение «лишон саги нагор». Что это значит? Саги самых гимель юд – это корень, которого, в общем, нет в иврите. Это обозначает «много» в арамейском. Нагор – это «ор», отсюда имя «негорай». Это связано со светом. И вот саги нагор – это в мекорот, в наших, так раньше называли слепого человека. То есть вместо того, чтобы сказать «бенадам ивер», говорили саги нагор, то есть «рав ор». То есть получается, что по сути это был эвфемизм, который использовался, когда хотели вместо отрицательного сказать положительное. Как бы приукрасить действительность, чтобы не говорить что-то плохое. А теперь лашон саги нагор употребляется как синоним слова сарказм. То есть, когда о чем-то плохом говорится как бы хорошо, но в кавычках. То есть, по сути, эвфемизм. Такой, а теперь сарказм. Теперь еще есть очень хорошее выражение навкамина. Пишется нун пейкуф алев. И мина мем юд нун гей. Это значит ма нафиг мизе. Легафиг это что-то извлекать. Какой урок мы извлечем, какой практический вывод мы можем сделать из рассказа. Это выражение из Талмуда. И оно употребляется там очень часто. То есть рассказывается какая-то притча, а потом спрашивается, Ма навка мина. Ма нафиг мизе. Что мы из этого, какой вывод можем сделать? А сейчас в современном иврите это еще значит, что я с этого буду иметь, какую практическую пользу я с этого буду иметь. Есть еще много слов из арамейского. Если вам будет интересно, мы продолжим в одной из следующих передач. А сейчас напомню вам номер WhatsApp 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.

0: Доброе Иерусалиме, 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Масс-медиа Ливана сообщают, как минимум у 6 погибших в результате удара ВВС Израиля ранним утром по зданию в деревне Ансар к северо-востоку от города Тир на юге страны. Также поступили сведения о том, что ВВС нанесли 4 удара по городу Ан-Набатия, Аль-Фаука и еще 7 по хребту Али-Таэр. Сегодня исполняется 21 год с начала реализации плана размежевания из сектора Газа и Северной Самарии. Утром 15 августа в 2005 году вступил в силу официальный приказ, запрещавший пребывание израильских граждан на территориях, предназначенных для эвакуации. Крупные силы ЦААЛ и полиции приступили тогда к вручению жителям предписаний о выселении. В рамках плана, который возглавлял премьер-министр Ариэль Шарон, были эвакуированы около 8600 еврейских жителей из 21 населенного пункта в секторе Газа и еще из 4 населенных пунктов на севере Самарии. Все жилые дома и общественные здания в этих районах были разрушены. Попытка бегства Мали или Эль-Яаломе. План побега начал разрабатываться еще месяц назад и включал консультации с искусственным интеллектом, в том числе для поиска магазинов, где можно купить телефоны без предъявления удостоверения личности, а также для выяснения, с какими странами Южной Америки Израиль не имеет соглашений об экстрадиции. Эти данные стали известны в ходе расследования, которое ведет подразделение ЛАВ 433 совместно с гражданскими специалистами, ранее служившими в разведывательном управлении ЦАЛя. Как сообщает корреспондент КАН Адас Гринберг, следствие также установило, что видео, снятое Лель в Вене, было отправлено семье в Израиль уже после того, как женщины уехали поездом в Германию, откуда затем вылетели в Южную Америку. Вчера их обнаружили в автобусе в Аргентине. В разговоре с представителем полиции они сообщили, что заранее планировали покинуть Израиль и решили не рассказывать об этом семье из-за финансового долга. Однако проверка полиции показала, что у них нет значительной задолженности, поэтому истинная причина их исчезновения пока остается неясной. Не исключено, что она связана с семейными проблемами, которые женщины пытаются скрыть. После завершения опроса обе были отпущены, поскольку выяснилось, что они здоровы и подозрений в совершении преступления нет. У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7.7. Эпицентр находился в районе острова Флорес на глубине около 35 километров. После землетрясения была объявлена угроза цунами. По последним данным, предупреждение впоследствии было отменено после того, как специалисты не зафиксировали опасных изменений уровня моря. Шанхайский рейтинг университетов мира. Согласно рейтингу, Институт Вейцмана в Реховоте и Еврейский университет в Иерусалиме вошли в первую сотню лучших университетов мира в этом году. Технион в Хайфе в список не попал. Как и в прошлом году, Институт Вейцмана занял 71 место, а Еврейский университет, остающимся лучшим университетом Израиля в рейтинге, занял 89 место, на одну позицию ниже, чем годом ранее. Технион, который в прошлом году занимал 97 место, выбыл из первой сотни лучших университетов мира. Корреспондент КАН Леран Ходжаинов сообщает, что и в этом году первые места в престижном рейтинге заняли американские университеты Гарвард, Стэнфорд и MIT. Прогноз погоды. Максимальная температура в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе составит сегодня 32 градуса. В Бершеве будет 35, на Мертвом море 38, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Таковы новости субботнего утра на данный момент. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЕКА в 11 часов. Всего доброго. Шалом Миирушалаим.
1: КАН РЕКА. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЕКА. Национальная комиссия по этике коллегии адвокатов Израиля опубликовала новые правила поведения юристов в социальных сетях. Поговорим об этом более подробно с адвокатом Алексом Шмерлигом. Доброе утро, Алекс.
3: Доброе утро.
2: Рад вас слышать. И, собственно, не впервые есть такие ситуации. Я вижу статьи, которые уже тогда, когда начали популярнее становиться социальные сети, появляются статьи, которые касаются юстиции, адвокатов в частности. Это довольно давно появляться стали впервые.
3: Давайте начнем с того, что я имею честь принадлежать к этой корпорации. Не знаю,
2: естественно.
3: Почитаемая уже больше 30 лет.
2: Конечно.
3: И то, что называется «Зганяши», старейшины племени, не в смысле старейшин руководящих, а в смысле стариков этого племени. Я очень хорошо помню, как в начале 90-х, когда мне выпала эта честь присоединиться к этому сообществу, существовали супер жесткие правила. Нельзя было давать вообще никаких объявлений, нельзя было давать никакой рекламы вообще, вплоть до того, что была достаточно жесткая регламентация того, что адвокат может написать на вывеске, на табличке своего офиса. И то это разрешили делать уже там где-то в конце 90-х годов. О том, чтобы давать объявления в газетах, телевидении, радио, об этом не могло быть и речи, считалось, что это совершенно недопустимо для адвокатов.
2: Даже если это объявление абсолютно правильно составлено со всех точек зрения, я имею в виду юридически, то есть к которому невозможно придраться, но просто это нельзя было делать в тот момент?
3: Этого
2: тогда
3: нельзя было делать вообще. То есть абсолютно. Ничего, никакой рекламы, потом разрешили давать объявления в газетах. Причем объявление допускало только и исключительно сообщение о том, чем ты занимаешься. Там адвокат Пупкин занимается разводами и прочее, прочее. И выходить за пределы этих ограничений категорически запрещалось. Я должен сразу сказать, что адвокаты они необычайно ревнивые. Они ревнивее, я думаю, артистов балета. Они чрезвычайно внимательны к чужим успехам, поэтому если кто-то из коллег позволяет себе, так сказать, выйти за пределы этих ограничений, естественно, немедленно поток жалоб и доносов в коллегию. А так выглядела ситуация достаточно продолжительное время, пока не появились соцсети, и тут смешалось все в доме Облонских. В общем, это, скажем так, все эти запреты, о которых я говорю, распространялись на все, кроме интернета.
2: Ну и в это странно.
3: Странно, но тем не менее. И в конечном итоге дело кончилось тем, что мы, в общем, дошли до довольно, прямо скажем, неприятной ситуации, поскольку конкуренция на нашем рынке необычайно высока. Я могу сказать только, что номер моей лицензии, моего решаёна 17 049. Вот моя последний стажёр, которая получила свою лицензию не далее, как на прошлой неделе, ее номер за 90 тысяч, там, я не помню точно сколько. В Израиле один адвокат на каждые 128 жителей.
2: Ничего себе статистика.
3: Да, где на всех зубов найти, да. И, естественно, конкуренция за клиенты необычайно острая, особенно это касается молодых адвокатов. Старикам вроде меня проще и легче. У нас по нескольку тысяч бывших клиентов, и мы, так сказать, в рекламе не нуждаемся в том смысле, что друг приводит друга. Вот. А молодым, которые только-только выходят на рынок, им, конечно же, очень хочется о себе заявить. Кроме того, молодежь прекрасно владеет новыми инструментами, такими как Facebook, Instagram, TikTok и прочее, прочее. В конечном итоге мы стали свидетелями, прямо скажем, вещей, которые, масса примеров, которые, никоим образом не добавляют чести, на мой взгляд, нашей корпорации. Например, представьте себе такой ролик в ТикТоке, где парень сидит и курит сигарету, самокрутку. В общем, несложно догадаться, что в этой самокрутке закручено. У него в другой руке бутылка пива. Он сидит за рулем автомобиля и говорит, что когда есть вот такой вот адвокат, там, Имерек Плони Альмони, то можно ничего не бояться. То есть я могу себе это позволить, потому что у меня есть вот такой вот адвокат.
2: Ничего себе.
3: Это вот пример одного из роликов, которые обсуждались на том самом заседании комиссии по этике, которое в конечном итоге опубликовало то, что на иврите называется «гилюйдат», то есть публичное мнение, и те критерии, которыми отныне будет руководствоваться комиссия по этике, рассматривая нарушение этих правил.
2: Ну, вы знаете, Алекс, когда я время от времени, разумеется, пользуюсь социальными сетями разными, я честно могу сказать, я ТикТоком не пользуюсь, то есть я его иногда вижу, но я не пользуюсь, мне это не нужно, я не успеваю даже просто. Фейсбук, да, окей. Но когда я просмотрела статью в Айом, в Исраэль Айом, о как раз этой теме, о которой мы говорим, там просто рассказывается о том, и мне в голову приходит мысль, а вообще зачем это надо делать? То есть я привыкла, если мы говорим о рекламе адвокатов, и мне нужен кто-то, мне нужен адвокат для работы, для чего-то личного, обратиться по какому-то вопросу или моим знакомым, я ни разу сама лично не видела то, о чем здесь написано. То есть вот о разъяснениях, которые использованы в рекламных роликах песен, танцев, анимации, громкой музыки и эффектов, что будет считаться несовместимым с достоинством профессии. Я лично не видела ни разу, но это в основном ТикТок.
3: И не только, к сожалению, это есть и в Инстаграме тоже.
2: Разумеется.
3: Надо сразу сказать, что откуда это берется и до какой степени это эффективная стратегия для привлечения клиентов, мне сказать сложно. Самое главное – привлечь внимание. Мы прекрасно знаем, как бы из мира политики мы знаем, хуже всего быть анонимным. И первый, так сказать, первый рецепт для того, чтобы потерпеть фиаско на профессиональном поприще, когда про тебя никто никогда не слышал и о тебе вообще не знают. Поэтому задача номер один – привлечь внимание, а дальше посмотрим. Ну так вот, новые правила, не новые правила, собственно говоря, назвать их новыми сложно, это, скажем так, уточнение старых. Ну, во-первых, вы совершенно правильно упомянули, первая цифра номер один, пункт номер один – запрет использования анимации, игр, игровых каких-то, игрового контента, в том числе песен и плясок. Вот это пункт номер один, потому что, да, действительно, это стало необычайно популярным в ТикТоке, во всяком случае. Более того, что говорит сам адвокат в том ролике, который он публикует. Ну, во-первых, требуется прилично одеться. То есть никаких маек и никаких купальников. Я недавно только видел рекламу одной из наших коллег, необычайно привлекательной девушки, которая, конечно же, не преминула этим воспользоваться. Она в совершенно роскошном купальнике, в том смысле, что в минимальном купальнике на берегу моря, рассказывает о том, какой она большой специалист. Вот. Более того, от адвоката требуется, чтобы он разговаривал нормальным языком, то есть в прямом смысле слова рекомендуется, не рекомендуется, а требуется. Речь адвоката должна удовлетворять основным правилам, скажем так, приличного поведения. Очень важно, мои коллеги обращают внимание на то, чтобы не допускать ситуации, при которой адвокаты высказываются в адрес своих коллег, поскольку адвокаты довольно часто ссорятся друг с другом, а ссорятся они в силу своей профессии, поскольку мы выходим на ринг довольно часто, и напротив нас стоит коллега, которому в конечном итоге нередко возникает неприязнь не только на профессиональном уровне, но и это прямое столкновение перерождается, переходит еще и в личную неприязнь, то многие адвокаты позволяли себе до сегодняшнего времени высказываться весьма нелицеприятно о своих коллегах, которым они, так сказать, относятся без почтения. В-третьих, в-четвертых, в-пятых, одно из требований состоит в том, что адвокат должен в своем, так сказать, рекламном ролике, он должен говорить только о юриспруденции. Он не должен говорить о своей личной жизни, он не должен высказываться на политические темы.
2: Конечно.
3: Он То есть все, что не касается твоей деятельности как адвоката, там в таком вот рекламном ролике, в рекламном ролике быть не должно. Вот, собственно говоря, и да, и еще очень важный момент. Одно время была необычайно популярна такая форма рекламы адвокатов, когда они, это особенно важно в той сфере, которой я занимаюсь, это обязательства из причинения вреда, получения различного рода компенсаций, когда адвокат рядом со своим клиентом вместе фотографирует чек, который клиент получил, так сказать, в результате процесса, который провел адвокат, и там какая-нибудь там большая, красивая, впечатляющая сумма. Так вот, эта практика признана противоречащей этике. Ну, кроме того, обещания на уровне «я избавлю вас от долгов» или «я проведу ваш бракоразводный процесс самым наилучшим образом, и я вас...»
2: То есть мы выиграем дело и так далее.
3: Да, мы выиграем дело, я вытащу тебя из тюрьмы, в общем, я тебя спасу от уголовного преследования, закрою тебе дело в полиции. Подобного рода обещания совершенно признаны совершенно недопустимыми. Вопрос, до какой степени эти правила будут притворяться в жизнь, и будет ли коллегия продолжать бороться с подобного рода вещами, это вопрос интересный. Но хотя, как я уже сказал, адвокаты весьма бдительно следят, ревниво следят за поведением своих коллег, считая, что подобного рода вещи дают им необоснованное преимущество на базаре, а посему и не исключено, что, в общем, комиссия по этике будет продолжать этим заниматься, и адвокаты и в соцсетях будут вести себя чуть более прилично, чем
2: это сегодня. Будет, я думаю, совершенно правильным действием, мне так кажется. Спасибо вам большое.
4: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА.
2: Переходим к нашей следующей теме. Обратим свое внимание к истории, к тому, что было, казалось бы, уже давно, 9 августа 1974 года. Тогда именно Ричард Никсон, президент Соединенных Штатов Америки, стал первым и, кстати, до сих пор единственным президентом США, который добровольно ушел в отставку до окончания срока. Думаю, что многие из вас понимают, о чем я говорю. Мы говорим о понятии «Уотергейт». И причиной тому стал тот самый скандал, который начинался с, казалось бы, рядового взлома офиса и который закончился конституционным кризисом, уголовными делами и крахом президентства. Но, тем не менее, импичмент представляли и предъявляли разным президентам, ушел сам только Ричард Никсон. Мы вспоминаем эти страницы истории с доктором Яковом Фальковым, военным историком, преподавателем Тель-Авивского университета. Здравствуйте, Яков.
5: Доброе утро.
2: Своеобразные были страницы истории, когда, например, я лично в свое время впервые для себя узнавала о том, что происходило когда-то давно, и что предшествовало 9 августа, как все это происходило и почему именно Уотергейт. Ну, что касается Уотергейта, просто это комплекс. Это офисное здание под таким названием в Вашингтоне. Давайте с вашей помощью вспомним кратко, что это такое, почему это привело к такому скандалу и уже к названию «Гейт», которое адресовано было далеко не только в политике и потом.
5: Да, да, конечно. Кстати, относительно комплекса я хочу сказать, что я бы сказал, счастье приглашенным туда лет уже, наверное, 8 назад на лекцию. И попав туда первый раз, действительно, к своему удивлению, обнаружил, что это огромный такой комплекс, и там очень много разных офисов, там даже ресторан замечательный внизу есть. Я долго бродил по этому офису и по этому зданию и вспоминал вообще эту вот историю, да, это историческое действительно место, и там находился избирательный комитет Демпартии американской как раз вот в 72-73 годах, ну, собственно, до выборов 74 года. И президент Никсон тогдашний, который опасался за то, что его не изберут на второй срок, а были действительно основания, потому что там задним числом уже выяснилось, что он проводил различные махинации еще 68-го года, когда он пришел к власти, и он о них знал, и люди его знали о них, и они опасались, что это всплывет, и что демократы знают о части этих вещей, потому что начало кое-что уже тогда просачиваться в прессу. И тогда сначала в Белом доме была создана функция, которая начала следить за демократами. То есть и принцип или лозунг был такой, что если вот они против нас все делают, все себе позволяют, даже вещи не вполне, как мы сказали бы, кошерные, то и мы тоже можем себе позволить. Это вот президент тоже, значит, может себе позволить. Вот. И потом возник такой тоже комитет по переизбранию президента Никсона, и вот люди из администрации Белого дома, которые тоже вошли в этот комитет, они непосредственно и инициировали проникновение в этот вот офис Демпартии в Уотергейте, в этом большом комплексе, и установку там различных прослушивающих устройств. И это, конечно, было совершенно вопиющее такое происшествие, событие, потому что ничего такого, ну, по крайней мере, мы не знаем, что было, никто не знает, что было до этого, что были подобные аналогичные скандальные вещи. А тут непосредственно из администрации самого президента, значит, и вот это все произошло.
2: И эти записи в итоге, эти пленки стали главным доказательством в итоге против них самого.
5: Не совсем, то не, нет, там ему не удалось записать. Вот там-то их как раз в 72-м году, этих вот господ-товарищей, которые проникли,
2: да.
5: Да, от, как бы, от имени президента, но непонятно до конца. Знал ли он сам именно в этом шаге?
2: Да,
5: но,
2: это не доказано.
5: Да. Но там они по глупости совершенно провалились, потому что они там, в общем-то, защелку какую-то у двери, они обмотали изолентой, чтобы она каждый раз не защелкивалась. И тот, кто обходил там охранник это здание, увидел, решил, что это уборщики, скажем, забыли, оставили, он ее снял, дверь закрыл, через полчаса пришел, снова делал обход. Увидев то же самое, понял, что это неспроста, вызвал полицию, те вызвали ФБР, то есть нагрянули все эти ребята туда, вот в это вот место, захватили там с поличными 5 человек, так что нет, там записей как раз сделано не было. А вот то, что начинается потом, обсуждение совершенно хаотичное в Белом доме о том, что же теперь делать, и как же не дать это все расследовать, потому что они-то знали, что нити тянутся именно непосредственно в Белый дом. И мы уже сказали, что ФБР подключилось к этому расследованию, и очень быстро Никсон назначает нового главу ФБР, а тот мешается своему заместителю Марку Фелту, а фильм целый, кстати, про него был снят, замечательный про этого человека и про его деятельность. Вот, он мешает ему расследовать, и тогда Фелт, который уже понимает, куда ведут эти нити этого расследования, и что ему мешают все это расследовать до конца, он начинает сливать эту информацию в прессу. Конкретно были 2 замечательных журналиста, Боб Вудворд и Карл Бернстайн, и они получают от него информацию. Кстати, очень долго, десятилетиями вообще было непонятно, кто им эту информацию предоставил, и назвали его «глубокая глотка». Да? То есть вот такое, значит, название в прессе этого человека, потому что не знали, кто это такой. Но сегодня мы знаем его имя. И тогда постепенно начинает вырисовываться картина того, что произошло. И тогда выясняется, не сразу, но со временем, что были записи, потому что Никсон зачем-то ему было нужно, но он записывал все эти вот разговоры свои со своими помощниками в Белом доме о том, как предотвратить расследование и не дать ФБР и прессе выйти на Белый дом. И начинается спор в Конгрессе о том, должен ли президент представлять эти записи, потому что он ссылался, его люди, на то, что у них есть право этого не делать. В конечном итоге решают в Конгрессе, что нет, он обязан это предоставить. И там Верховный суд был замешан и так далее. Короче, решают, что президент должен записи отдать. Он прекрасно понимает на тот момент, это уже как раз вот мы подходим, это начало августа 1974 года, он знает, что в этих записях прекрасно, и поэтому он и уходит в отставку. Он также знает, что уже инициирован импичмент, процедура импичмента в Конгрессе, и причем на тот момент обе партии, представители обеих партий, и республиканцев, и демократов, в общем-то склонялись к тому, чтобы этот импичмент поддержать. Ну, демократы, понятно.
2: Но ситуация так складывалась уже, когда сам президент уже, по-моему, больше года пытался не отдавать пленки, то есть шло и сопротивление следствия, разумеется. И, в общем, эти пленки, о которых он знал, в итоге сыграли только, как говорили, smoking gun, неопровержимое доказательство. Появилась вот эта фраза в тот момент, когда он понял, что надо уходить. Когда в итоге этот, что касается импичмента, то он терял поддержку не только своих соперников, скажем так, но и своей партии.
5: Да, вот то, что я хотел сказать, конечно, да-да-да, разумеется, этот вот smoking gun, то есть эти записи, на которых он сам, я еще раз подчеркну, прекрасно, конечно, знал, о чем они говорили, то они привели к тому, что даже те республиканцы в Конгрессе, и не только там, которые еще колебались и сомневались, еще верили в своего президента, они тоже поняли на самом деле, что он преступник самый настоящий. Потому что, ну вот, такого народ в Америке, по крайней мере, тогда своему руководству, особенно своему президенту, позволить не мог. А помимо этого, нужно сказать, что вся эта история накладывалась на целый ряд тогда разоблачений о том, как ведут себя власти и особенно специальные службы, как в отношении иностранных лидеров, то есть первой половины 70-х годов. Это целый ряд разоблачений о том, что ЦРУ на самом деле продвигает за пределами Америки перевороты и даже убийство иностранных лидеров. А кроме того, выясняется, что NSA, это аналог нашего подразделения 8200, которое занимается электронной разведкой, агентство национальной безопасности, перевод на русский язык, что у них была целая операция, может даже не одна, по прослушке местного населения, а в особенности тех, кого они считали проблематичными. Там различные представители движения хиппи, потом борцов с войной в Вьетнаме, и во Вьетнаме и так далее. И, разумеется, народ и, в общем-то, обе партии были настроены очень отрицательно по отношению к власти. Ну и когда, разумеется, всплыли на поверхность эти записи, то есть они были опубликованы, то тогда всем все стало ясно. И главное, самому президенту Никсону, разумеется, ушел в отставку еще до того, как действительно началось голосование по импичменту в Конгрессе. Это вот единственный раз в истории американской, когда президент сам ушел со своего поста до окончания своего президентского срока и до вынесения ему импичмента. Потому что потом, мы знаем, были импичменты против различных президентов, того же Клинтона, например,
2: скандал с Моникой Левинской.
5: Да. Потом против Трампа там два раза пытались.
2: Дважды пытались-то.
5: Да.
2: Но Сенат оправдывал, да.
5: Да, но Никсон единственный, который ушел, и Форд потом его помиловал, президент, и после этого

0: И тут и Израиль имел отношение к этим событиям.
1: Да, но история это долгая, на самом деле.
0: Долгая. Нет, вообще просто одно из... И Катаргейт, и Корейгейт, можно вспоминать
1: все, что конечно, но, пожалуй, вы знаете, что этот Иран-Контрас или Иран-Гейт, это даже более существенная в американской истории такое вот событие, чем даже тот же Уотергейт, потому что, ну, считается, что вот мы с вами только что сказали, Никсон, в общем-то, действовал ради себя, да, а там, на самом деле, это... И происходит история, она всплыла в 86 году. Это такая международная большая такая как бы сделка, которая, в которой вы сказали правильно, значит, с одной стороны, американцы передавали деньги этим контрас, которые против Никарагу или в Никарагу, там в Гондурасе действовали, и с другой стороны, они продавали оружие через Израиль, продавали оружие Ирану, когда на самом деле уже существовало эмбарго на поставки оружия Ирану. Его ввели в самом начале, в 79 году, после Иранской революции исламской, и американцы преследовали и преследуют по сей день всех, кто пытался нелегально продавать оружие Ирану, и сами, на самом деле, как оказалось, это делали. И причем там это делали люди непосредственно из администрации президента. На тот момент, вот в чем отличие между 72-м, там, 74-м годами, 86-м, что после Уотергейтского скандала и после тех вот скандалов с тем, что я вам рассказал про то, что там ЦРУ поймали за руку, что он делал разные непотребные вещи, была создана целая большая комиссия, так называемая Черча, в 75-м году в Конгрессе, которая очень жестко определила, что можно и чего нельзя делать американским специальным службам, и что можно, чего нельзя делать президенту, в том числе во внешней политике. И вот здесь вот Рейган уже на тот момент, президент, он пошел, в общем-то, наперекор всем этим указаниям, он пошел наперекор Конгрессу и делал все это втайне. Понимаете, поэтому на самом деле считается, многие комментаторы, историки считают, что на самом деле это еще более громкий скандал, потому что там они конкретно, а вот тот вот Оливер Норт, полковник, который в конце концов поймали, который придумал всю эту схему продавать оружие Ирану через Израиль, и потом деньги отправлять этим самым контрам, которых Конгресс, кстати, сказал не поддерживать. Конгресс был крайне против этого. Вот они знали, что они идут буквально наперекор, они нарушают все указания соответствующие Конгресса, они нарушают законы и так далее.
0: Конечно, поэтому, разумеется.
1: История была плохая.
0: История была более чем неудобная. И история в данном случае этой тайной сделки, которая связала Вашингтон, Тегеран, Иерусалим и войну в Никарагу, это тоже часть истории, которая получила тоже слово, продолжение слова «гейт», «Иран-гейт», или в данном случае «Иран-контрас». Спасибо огромное, Яков Фальков, доктор Яков Фальков, военный историк, преподаватель Тель-Авивского университета. Огромное спасибо. Мы завершаем.
1: Спасибо вам, хорошего дня.
0: Спасибо.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан-Река.

0: diable. Продолжаем наш эфир и говорим о специальном исследовании влияния медиа на развитие речи детей. С нами профессор Наталья Мейер, кафедра английской литературы и лингвистики университета Бар-Илан, научный сотрудник Междисциплинарного центра исследований мозга имени Гонды. Здравствуйте, Наталья.
1: Доброе утро, Таня. Спасибо большое за приглашение.
0: Мы не впервые...
1: Очень интересная беседа.
0: Не впервые мы с вами встречаемся, и я в очередной раз, увидев на вашей странице в Фейсбуке приглашение родителям, близким, родственникам детей, которым сейчас от 6 до 12 лет примерно, приглашают и приглашаете до сих пор детей к вам в лабораторию в Бар-Илановский университет. Для чего?
1: Да, во-первых, я хочу сказать, что у нас очень много разных исследований, потому что я руковожу достаточно большой лабораторией. В этой лаборатории работает около 14 аспирантов, которые работают над темой двуязычия. Одна из этих тем — это как раз как медиа влияет на развитие языка у детей с нормальным развитием речи и у детей с расстройствами RASP. Поэтому и это исследование как раз туда не нужно приезжать в лабораторию в Бар-Илан. Это исследование можно, в этом исследовании можно участвовать удаленно. Поэтому найдите мои контактные детали, мой имейл, и тогда можно мне написать, и я вас свяжу со своей воспитанной аспиранткой, которая изучает, на каких языках наши дети смотрят медиа, сколько они смотрят. И очень часто родители удивляются, что дети залипают в ТикТоке или в Ютьюбе и смотрят иногда не только на русском языке и на иврите, а на языках, на которых они даже не понимают. И очень часто дети смотрят на английском языке, и поэтому иногда мы видим, что английский для некоторых детей, особенно для детей с аутизмом, английский становится доминирующим языком. Но, Таня, мы с вами решили поговорить сегодня о другом исследовании, о исследовании, которое мы проводим в лаборатории, и поэтому мы приглашаем, особенно сейчас, во время летних каникул, мы приглашаем детишек и их родителей в свою лабораторию, потому что как раз, может быть, ваши дети, вместо того, чтобы они залипали у экранов телевизоров или мобильных телефонов, они могут поучаствовать в этом исследовании и узнать о языке и мозге. Как раз до этого вы беседовали, как тренировать свой мозг, а здесь они как раз могут участвовать и посмотреть, что происходит, когда мозг обрабатывает речь, обрабатывает языковую информацию. Мы ищем детей, которые говорят только на иврите, только на русском. Как раз вот те, кто совсем недавно приехали в Израиль, еще совсем слабый у них русский, они будут для нас такая контрольная группа русскоговорящих детишек. И дети, которые нас очень интересуют, это дети, которые говорят на двух языках. На русском и на иврите. Это основная масса детишек, наши дети, которые родились здесь и выросли здесь. Для них русский — это родной язык, но не обязательно. Обязательно это сильный их язык, потому что если вот мы сейчас с вами говорим, для нас русский родной, доминирующий язык, а для наших детей он родной, но не доминирующий, потому что в момент, когда они идут в детский садик, в школу, многие из них уже переключаются на иврит, и русский язык становится для них языком, в литературе это называется херитажным языком, языком наследия. И поэтому мы изучаем эту группу детей и взрослых, как мозг обрабатывает родной язык, который слабый, и второй язык, который становится для них доминирующий. И мы используем специальную технологию. Это называется электроэнцефалография или ЭЭГ. И это позволяет нам регистрировать электрическую активность мозга с точностью до тысячных долей секунды. На голову участника надевается специальная шапочка с датчиками. Это абсолютно безопасная технология. Ее используют иногда в медицине, а мы используем ее для того, чтобы понять, как происходит, как мозг реагирует на речь. И наш мозг, вот это я слышала, говорили о работе мозга, при стимулах возникает работа мозга, мозг выделяет электрические сигналы, и эти сигналы мы можем считывать с поверхности головы. Конечно, если мы дотронемся до головы, мы это не чувствуем, а вот специально эта шапочка с датчиками, она позволяет нам считывать работу нейронов, тысячи, миллионов нейронов, которые реагируют на речь. И что нас интересует, как происходит обработка информации, когда человек говорит на одном языке, и как это происходит, когда взрослые дети говорят на двух языках. Поэтому мы гарантируем очень классные фотографии вашим детям.
0: То есть фотосессия в шапочке?
1: Да,
0: фотосессия. Во время работы, можно сказать.
1: Да, мы показываем их, как когда идет запись. Запись на энцефалографии – это волны. Каждый датчик, каждый электрод, он записывает такую волну, и мы детям показываем, рассказываем, что происходит, когда, например, мы моргаем, когда мы шевелимся. И нас, конечно же, интересует, когда человек слушает предложение, да?
0: На определенном языке в данном случае.
1: На определенном, да, мы отдельно делаем на русском. И если кто-то говорит на двух языках, мы с этими детишками повторяем все и на русском, и на иврите. И мы смотрим, как мозг реагирует на разные аномалии. В нашем случае на грамматические аномалии. Вообще можно смотреть, как мозг реагирует и на семантические аномалии. Например, Таня каждое утро пьет кофе с молоком. Это достаточно обыденное предложение. А Таня каждое утро пьет кофе с носком. Вот когда человек слышит
0: необыденное, скажу мягко.
1: Да. И в этот момент возникает волна, она более негативная, это называется N400. И тогда мы сравниваем эти, накладываем две волны одна на другую, и мы видим, что да, с носком, конечно, мозг спотыкается, и тогда реагирует совсем по-другому. Это когда есть семантическая аномалия, когда есть какая-то нестыковка смысла. Но иногда могут быть и грамматические какие-то ошибки. Например, представьте, Таня зашла в комнату, это обыденное предложение, а если я скажу «Таня, зашли в комната», здесь я уже сделала две ошибки. Да? «Таня, зашли», а по сравнению с «Таня, зашла», где согласование «то», наш мозг тоже будет спотыкаться, но будет спотыкаться в другом временном отрезке. И это будет видно, и тут уже будет позитивная волна, P600, в такие моменты, когда мы видим грамматические ошибки. И еще нас интересует, например, русский и иврит, они отличаются друг от друга, немножечко я так введение в лингвистику или возвращение за школьную скамью, где мы говорили на уроках языка о строении предложений. Например, Таня видит кошку, да, здесь у нас винительный падеж, акузатив, а в иврите это окончание, да, а в иврите, как мы скажем, это ахатуль, да, и здесь у нас частица. Поэтому нас интересуют более такие теоретические исследования, как происходит информация, например, окончание, как происходит обработка информации, когда это частица, и как мозг спотыкается, как мозг реагирует, когда неправильное окончание, неправильная частица, и что происходит у монолингвов, а потом что же происходит у билингвов.
0: Вот ну да, то есть монолингвы, те, кто владеет только одним языком, двумя, как многие детишек. Скажите, пожалуйста, Наталья, а что касается возраста? Я видела на странице, что от 5 до 10 или от 6 до 12 лет, почему не старше? Или у вас причины отбора именно этот возраст?
1: Ну, вот у нас было, мы недавно опубликовали исследование о взрослых, это те, которым 18+, а теперь спустились к детишкам. Да, вы абсолютно правы, что мы больше занимаемся начальной школой, как раз вот тот момент, когда происходит переход с домашнего языка, который для многих детей может быть сильным еще дома, когда они дома могут посещать русскоязычные садики, хотя сегодня уже Ганхува начинается обязательное образование раньше. Этот момент, когда вот происходит вот это переключение с родного языка на язык общества, на иврит, и мы хотим как раз посмотреть, как происходит, как наш мозг адаптируется к этому переключению языков и как мозг реагирует на, ну, в нашем случае, на грамматические аномалии, на ошибки. Это, конечно, с одной стороны, теоретические такие вопросы, да, как мозг обрабатывает язык, но с другой стороны, эти такие теоретические вопросы потом могут иметь более прикладные, прикладное влияние. Например, мы можем посмотреть, как дети с общим недоразвитием речи или с опозданием развития речи обрабатывают информацию. Дети с аутистическим спектром, невербальные дети, насколько их мозг, когда они не нам кажется, что они не понимают речи, или они не производят речь, насколько их мозг, как их мозг обрабатывает информацию.
0: Разумеется. И возвращаясь к тому, что вы сказали в начале, к вам можно обратиться, можно найти вашу страницу в Фейсбуке «Наталья Мейер».
1: Да,
0: и там же есть сразу ряд постов на эту тему о ваших исследованиях, где есть указания и телефонов, и мейлов, и вашего ассистента, с которым проходит это исследование.
1: Да, обязательно можно связаться, и можно со мной. Я так это пристрою участников по всяким разным исследованиям. Поэтому, особенно сейчас летом, если ваши дети скучают, приезжайте, фотосессия гарантирована, и объяснение о том, как работает мозг, как мозг обрабатывает информацию, вот мы сейчас тестируем, детям очень нравится. Поэтому
0: понятно.
1: И мы эти исследования еще поощряем, как бы есть денежная компенсация,
0: даже
1: и дети получают, да, подарки.
0: Спасибо большое. Спасибо, профессор Наталья Мейер, кафедра английской литературы и лингвистики университета Бар-Илан, научный сотрудник междисциплинарного центра исследований мозга имени Гонды. Спасибо. Благодарю вас за этот разговор.
1: Всего доброго.
0: Всего хорошего. В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан-Река.
2: Иврит для души с Галей Городецкой.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять свои вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. И у нас есть прекрасный вопрос от Татьяны из Тель-Авива. Расскажите, пожалуйста, о словах, связанных с отпуском и путешествиями. Да, лето, сезон отпусков. Очень актуальный вопрос. Итак, во-первых, само слово «отпуск». «Хувша» говорят «хофиш» тоже, хотя более правильная форма «хувша», потому что «хофиш» – это просто «свобода». Корень «хэт» – «пэйшин». Кроме этих двух слов «хофиш» и «хувша», мы из этого же корня знаем, например, слово «ховщи», то есть «свободный». Ну вот, собственно, и все. Теперь, что касается самих путешествий. «Несиа». «Несиа» – это поездка. «Нун самых айн» – корень. Мы знаем слово «линсоа». «Ехать» – «носеа» – «пассажир». «Носеа матмид» – это постоянный пассажир. Теперь, как мы желаем приятного путешествия, «несиа това». Далее, из того же корня «нун самых айн» есть еще иное количество слов. Например, есть слово «маса». «Маса» – здесь у нас «нун» пропадает. «Мэм» – это приставка. Корень тот же «нун самых айн». «Маса» – это путешествие. То есть какое-то большое путешествие, не просто тиюль, да, то есть не просто какая-то поездка. Чаще всего или поездка, которая большой путь, но это не развлекательная поездка. Например, поездки израильских школьников в Польшу, они называются «Масале Полин», ни в коем случае не тиюль. Теперь. В юнгианской психологии, допустим, есть такое выражение «масага гибор» или «масага гибора» – «путь героя». То есть, когда человек потихонечку проходит какие-то вещи, развивается и так далее. Вот это называется «масага гибор». А путевой дневник будет «йоман маса». «Йоман» – вообще любой дневник. Суффикс «ан» может обозначать какие-то принадлежности, вот в том числе в слове «йоман». Далее, что касается слова «тиюль». «Тиюль» – развлекательная поездка. Мы знаем глагол «летаель», Но забавно, что корень «тет юдламет» тот же самый, что в слове «тиль» – «ракета». Почему? Потому что у нас еще есть глагол «легатиль», который обозначает «бросить». «Легатиль пур» – «бросить жребий», да, например. Поэтому «летаель» и «легатиль пур» – тот же корень, и в слове «тиль» – «ракета» – тот же корень. Еще есть другой глагол «легатиль», например, «легатиль оныш» – «наложить наказание». «Легатиль мас» – «обложить налогом», «легатиль вето» – «наложить вето», но там другой корень, там корень «нун тет ламет», и там стоит «дагеш» в букве «тет», в отличие от глагола «легатиль пур», где «дагеша» не стоит. Почему там стоит «дагеш»? Потому что буква «нун», первая буква корня, ассимилируется и сливается с буквой «тет», со второй буквой корня. Это то, что характерно для подгруппы корней, которая называется «хасрей пеапоэль нун». Собственно, в слове «масса» то же самое происходит, о котором мы недавно говорили, да? «Наса», но «масса» нун пропадает и дает дагеш в букве «самых» при полной огласовке. Теперь, еще насчет слова «тиюль» есть такое хорошее выражение «тиюль ховек олям» – «кругосветное путешествие». Дословно путешествие, обнимающее мир. Ховек олям, очень красиво. Хотя тиюль свива олям тоже говорят. Далее. Латус – лететь. Тиса – полет. Таяс – летчик. Матос – самолет. Есть еще слово аверон, оно более старое. И, собственно, аверон скорее переводят как аэроплан, а матос как самолет. Хотя в детских песенках, допустим, «Ред Элейну Аверон», «Кахотану ламаром», там именно аверон. От слова авир – воздух. Далее. Насчет глагола «лететь». У нас есть два глагола со значением «лететь». У нас есть «латус», о котором мы только что говорили, корень «тет» – «вав» – «самых». И у нас есть глагол «лауф» – корень «айн» – «вав» – «фей». В чем разница? В том, что «лауф» – это лететь своими силами, лететь на крыльях. А «латус» – это лететь именно в самолете или в ракете. Допустим, где мы еще встречаем «лауф»? Допустим, в выражении «уфми» – «лети отсюда». То есть, когда мы хотим кого-то прогнать, жестко так, мы можем сказать «уфмипо». По-русски мы бы это скорее перевели как «вали отсюда» или «мотай отсюда». Вот. «Уф» и женский род «уфимипо». Или «уфлимейнайм». «Улетай с глаз моих». Далее. Из того же корня у нас есть глагол «леофеф». «Леофеф» – это летать, парить. Кстати говоря, курица «оф». Она тоже из этого же корня. И оф – это не только курица, это еще и все большие птицы. Они тоже называются офот. Большие птицы, допустим, там рябчик какой-нибудь, или тетерев, или орел. Дальше. Насчет леофеф. У нас есть выражение «цаляхат меофеф» – это летающая тарелка. Хотя из того же, с тем же значением больше употребляется «абам» – «эцем бильты мезуге» – это аббревиатура, да, то есть неопознанный объект. А летающая тарелка сейчас больше употребляется как пляжный вот этот вот атрибут фрисби – тарелка, которую бросают друг другу. Вот ее больше называют «цаляхат меофефет». Дальше. Слово «маоф» – это «полет». Например, полет шмеля на иврите называется «маоф гадвора». Почему-то не шмеля, а пчела, ну вот так. Теперь, когда про человека говорят «меофеф», это значит, что он витает в облаках, что он «лёмы хубар лям мециут», да, то есть не связан с действительностью, оторван от действительности. Еще есть выражение «шатиах меофеф», это ковер-самолет, собственно, еще его называют «марвад гаксамим» тоже, потому что «марвад» – это тоже шатех. К самим, то есть чудесный, волшебный. И вот насчет слова марват, тут интересный корень рейшбет далед, тот же самый, что в слове ровед. Ровед – это некий слой. Мы привыкли к слову «щихва» больше, как слой, но «ровед» тоже употребляется. Например, в лингвистике говорят «ровед лешони», то есть слой языка, иными словами, какой эпохе принадлежит конкретное слово, когда оно было образовано. И, например, в иврите есть четыре. Есть «ровед микраи», «микра» – это «танах», то есть слово, которое появилось в эпоху «танаха». «Ровед хазаль» или «ровед гатальмуд» – это язык периода Талмуда. Хазаль – это «хахамейну зихрам левраха», то есть мудрецы, да благословенна будет их память. «Ровед емейга бейнаем» – средневековый иврит. И «гаеврита модернит», то есть «бен Иуда» и дальше. Теперь, кроме этого, какие еще слова у нас связаны с путешествиями? Конечно, слово «мизвода» – «чемодан», куда же без нее. У этого слова очень интересный корень – «зайн вав далед». И это слово пришло к нам из языка Мишны. В Мишне есть слово «мизвода», которое употребляется в качестве «цейда», то есть «цейданит» скорее. Цейда, заметьте, цадик ют далит, а тут зайн вав далит. Вав, ют чередуются, цадик и зайн тоже достаточно близкие, согласные, в общем-то. И цейда – это припасы, то есть мизвода во времена Мишны – это был мешок для припасов. Потом уже он стал просто чемоданом. Слово «чемодан», кстати, пришло из персидского. Далее. Насчет багажа. Багаж будет квуда. И квудат яд – это ручная кладь. Просто квуда – это багаж. Тавит – это ярлык, который мы цепляем на чемодан с нашим именем, фамилией и адресом. Вообще тав – это знак. И нота тоже. А еще есть хорошее выражение – легадбик тавиот. Это значит наклеивать ярлыки. На кого-то уже в переносном смысле. Далее, тролли, маленький чемоданчик, он так и будет, тролли. Тик-гав – это рюкзак. Да, тик-сумка, гав-спина – итого рюкзак. Ремень от рюкзака или ремень, которым мы иногда чемодан как бы обвязываем, называется рецуа. Колеса гальгалим. И большая тележка для чемоданов, она называется агаляли мизводот. Агаля – тележка, тоже знакомое слово. И еще, когда мы попадаем в самолет, то кроме таяс, который пилот, у нас есть еще даяль или даелет, то есть стюард или стюардесса. И последнее на сегодня слово – это слово эль-аль. Эль-аль – название израильской авиакомпании, всем хорошо известно. Эль-Аль в переводе обозначает просто вверх, ввысь. И это слово, в общем, еще в Танахе употреблялось. Его, значит, решил использовать первый министр транспорта, которого звали Давид Ремез. И он придумал, чтобы израильскую авиакомпанию назвали «Эль-Аль», то есть «ввысь». Ну вот, собственно говоря, на сегодня, пожалуй, все. Я только еще раз напомню номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Спасибо за внимание, всего доброго.

0: В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Противостояние между США и Ираном. Администрация США намерена в ближайшие дни усилить экономическое и морское давление на Иран. Об этом заявил источник, близкий к Белому дому, эмиратскому новостному сайту Aram News. Корреспондент Кан Леран Аарони сообщает, что, по словам источника, формирующаяся в Вашингтоне стратегия основана на сочетании экономических санкций, ужесточения морской блокады Ирана и ограниченного военного давления. Одновременно США намерены сохранить открытыми прямые и непрямые дипломатические каналы связи, чтобы иметь возможность постепенно усиливать давление, не закрывая путь к возможному соглашению. Бывший генеральный консул Израиля в Лос-Анджелесе Яки Даян заявил в эфире Кан Решет Бет, что на данный момент интересы США и Израиля не полностью совпадают. По его словам, Израиль сейчас идет на значительные уступки Вашингтону по ряду вопросов, поскольку для него главным остается сосредоточение на иранской ядерной проблеме. Даян отметил, что США оказывают давление по сирийскому, ливанскому и палестинскому направлениям, тогда как Израиль гораздо менее склонен к изменениям в этих сферах. По его мнению, для сохранения фокуса на главной цели – иранской ядерной угрозе – обе стороны пока не действуют полностью согласованно. Масс-медиа Ливана сообщают как минимум о 6 погибших в результате удара ВВС Израиля ранним утром по зданию в деревне Ансар к северо-востоку от города Тир на юге страны. Также поступили сведения о том, что ВВС нанесли 4 удара по городу Ан-Набатия Аль-Фаука и еще 7 по хребту Али-Тайр. Сегодня исполняется 21 год с начала реализации плана размежевания из сектора Газа и Северной Самарии. Утром 15 августа в 2005 году вступил в силу официальный приказ, запрещающий пребывание израильских граждан на территориях, предназначенных для эвакуации. Крупные силы ЦАЛа и полиции приступили тогда к вручению жителям предписаний о выселении. В рамках плана, который возглавлял премьер-министр Ариэль Шарон, были эвакуированы около 8600 еврейских жителей из 21 населенного пункта в секторе Газа и еще из 4 населенных пунктов на севере Самарии. Все жилые дома и общественные здания в этих районах были разрушены. У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7.7. Эпицентр находится в районе острова Флорес на глубине около 35 километров. После землетрясения была объявлена угроза цунами. По последним данным, предупреждение впоследствии было отменено после того, как специалисты не зафиксировали опасных изменений уровня моря. Шанхайский рейтинг университетов мира. Согласно рейтингу, Институт Вейцмана в Реховоде и Еврейский университет в Иерусалиме вошли в первую сотню лучших университетов мира в этом году. Технион в Хайфе в список не попал. Как и в прошлом году, Институт Вейцмана занял 71 место, а Еврейский университет, остающийся лучшим университетом Израиля в рейтинге, занял 89 место, на одну позицию ниже, чем годом ранее. Технион, который в прошлом году занимал 97 место, выбыл из первой сотни лучших университетов мира. Корреспондент Кан Леран Ходжаинов сообщает, что и в этом году первые места в престижном рейтинге заняли американские университеты Гарвард, Стэнфорд и MIT. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе составит сегодня 32 градуса, в Бершеве будет 35, на Мертвом море 38, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан Река в 15 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я очень рад, что компанию мне и звукооператору Михаилу Ольшвангу сегодня составит гид-экскурсовод, тонкий, глубокий, блестящий, одним словом, знаток литературы Марина Озерова. Марин, я вас приветствую.
1: Я вас, Игорь.
0: Спасибо. И тому, что говорить мы будем, несмотря на все внутренние колебания, тревоги, о великом, сложном, таинственном, противоречивом, гениальном поэте Дилане Томасе, не зря именуемым принцем Уэльским. Ему посвящены песни, из которых, ну, одна сейчас прозвучала, это группа The Gathering Field, Дилан Томас Дейс, вот, и другие еще здесь прозвучат по ходу программы. Ну, это, наверное, совершенно естественно, ему посвящено очень много, потому что он фигура, безусловно, культовая, чтобы это слово не означало, но мы начнем с краткой его биографии, а потом Марина озвучит одно из стихотворений, коих сегодня будет немало. Итак, очень скупо, очень коротко, Дилан Марлейс Томас, валлийский поэт, прозаик, драматург, публицист. Он родился в 1914 году, 27 октября, в приморском городе Суонси на юге Уэльса. Его отец был писателем, имел ученую степень по английскому языку. Дилана воспитывали так, чтобы он знал только английский язык, хотя валлийский был родным языком его матери. Именем Марлайс Томас обязан своему дяде, проповеднику-унитарианисту Уильяму Томасу, который увлекался кельтской культурой Уэльса, и взял себе бардическое имя Гвильям Марлес. Томас окончил грамматическую школу Суонси в районе Маунт-Плезант. Его отец преподавал в этой школе для мальчиков английскую литературу. В школьном журнале Дилан опубликовал свое первое стихотворение. В 16 лет бросил школу, и правильно, и полтора года работал репортером. Детство Томаса прошло главным образом в Суонси, а также на ферме в Кармартеншире, принадлежавшей семье его матери. Эти поездки в деревню и их контраст с городской жизнью в Суонси стали основой для большой части или большей части творчества Томаса, в особенности его рассказов и радиопостановок, а также стихотворения «Папоротниковый холм». Ко времени выхода первого сборника, 18 стихотворений, Томас был одним из самых известных молодых англоязычных поэтов. Затем последовали сборники 25 стихотворений, «Карта любви», в него вошли также стихи «Проза» и «Смерти и входы». В 37 году, 1900, Томас женился на Кейтлин Макнамара. У них родилось трое детей, несмотря на сложности в взаимоотношениях и частые измены. В январе 39 года родился сын Левелин. Он скончался в 2000 году. В марте 43-го родилась дочь Айронуи, а в июле 49-го сын Колм Гарн. Во время службы Второй мировой войны Томас не был призван в армию, так как был признан негодным к службе по состоянию здоровья. Тем не менее, он работал на правительство, писал пропагандистские тексты. Томас любил хвастаться тем, как много алкоголя он мог употребить. Одна из известных его фраз: «Я выпил 18 порций неразбавленного виски, кажется, это рекорд». 9 ноября 1953 года, когда Томас выпивал в таверне «Белая лошадь» на Манхэттене, он потерял сознание. Позже он скончался в больнице Святого Винсента в возрасте 39 лет. Причиной его смерти стала пневмония в сочетании с повышенным давлением в кровяных сосудах мозга и проблемами с печенью. По некоторым сведениям, его последние слова были: «И это все, что я сделал в 39 лет». После смерти он был перевезен в Уэльс и похоронен возле церкви в Лохарне, Кармартеншир, в 94 году. Там же была похоронена его вдова Кейтлин. Меня здесь поразили, конечно, слова: «И это все, что я сделал 39 лет». Он остался навеки в истории английской поэзии. Я думаю, он довольно много сделал. Марин, пожалуйста, ваше слово, ваши стихи.
1: Ну, вообще, он даже и думал заранее, что больше 40 лет он не проживет, как положено поэту. Поэты всегда думали о своей смерти и о том, как это и когда случится. Но когда мы говорим именно о Дилане Томасе, то мы видим совершенно необычного поэта, которого не так просто понять, войти в его поэтический мир, в котором огромное количество ассоциаций. Это мир, в который входит вообще весь земной мир со всей его историей, со всей природой. И здесь как раз, вот, наверное, такое кельтское одухотворение природы, то, что было свойственно именно кельтскому мировоззрению, оно вошло в этого поэта, у которого природа — огромная часть его творчества. Все это сопровождается постоянно смертью, с которой ни на минуту не расстанешься, и это звучит рефреном в очень многих произведениях. И вот стихотворение «Там, где лицо твое в потоках вод» — это как раз, мне, на мой взгляд, такое стихотворение, где море и несет вот эту огромную многомиллионную историю человечества, Земли, все, что прошло за все это время по Земле, по воде, что с чем стало. В переводе Григория Кружкова. «Там, где лицо твое в потоках вод накручивалось на мои винты, там ныне джинны воздуха живут, где пробивали головой лед моржи усатые, там мертвецы щелями ртов сухую память пьют, где прежде лод не доставал до дна в узлах зеленых сплошь, там ходит жнец и режет стебли волн косым серпом. Он трудится с утра и до темна, текучих, зыбких, не щадя сердец, прибой ложится перед ним пластом. Невидимый прилив волнистых дней выносит с водорослями на песок любви бесплодной бесполезный хлам. Средь вросших в берег ржавых якорей бродя, взывает детский голосок, тоскуя по дельфиньим островам. Но не замкнется крышка сундука волшебного, пусть прах в нем и труха не оскудеет блеском небосвод, и будут вновь светиться жемчуга на дне и змей всплывать у маяка, пока морская память не умрет.
0: Спасибо огромное, Марина. А мы сегодня будем возвращаться к стихотворному наследию Дилана Томаса. А сейчас группа The Men They Couldn't Hang. Странное название, но окей. Песня Dog's Eyes, Owl Meat and Man Chop. Эта песня посвящена Дилану Томасу и району Уэльса, где он жил. Слушаем.

0: Марина Озерова с нами в студии. Гид, экскурсовод, тонкий, глубокий, блестящий знаток литературы. Про песню, про название группы, пожалуйста.
1: Ну, на мой взгляд, это очень кельтская музыка, и именно подход вот к человечеству очень подходящий Дилану. Люди, которых не смогли повесить. Вопрос повешенного у него тоже проходит очень такой нитью. Не красный, но идет постоянно.
0: И очень кельтская музыка.
1: И очень кельтская музыка. Ритмы, да. Да.
0: Отлично, хорошо. Да. Я этого, честно, не знал, когда подбирал музыку, потому что я что-то не
1: образован. Ну, это то, что я услышала.
0: Да, но это просто замечательно, что вообще огромное число групп сочинял о нем.
1: Оно ложится, да.
0: Теперь, пожалуйста, соло.
1: Да, ну вот вы говорили, Игорь, о биографии, о географии мест, где жил Дилан Томас. Это и Уэльс, это и Лондон, Англия, это и Соединенные Штаты Америки, где он умирает. Но, наверное, не было места более дорогого для Дилана Томаса. Это небольшой такой вот городочек, поселение Лохарн. Хотя сегодня в очень большом почете именно валлийский язык, язык Уэльса, они пишут Талахарн. И на указателях вы тоже это увидите. Этот небольшой городок находится не так далеко от Суэнси, где родился Дилан Томас, где провел детство. Но вот большая часть его уже зрелого периода проходит там, хотя он наездами бывал в этих местах. Ему очень везло на поклонниц и на ценительниц его творчества. И вот одна из таких женщин, жена профессора истории Маргарет Тейлор, понимает очень тонко, что нужно этому человеку, который без конца слоняется, без пристанища. И вот она как раз в этом городочке, в Лохарне, покупает маленький домик. Но этот домик совершенно особенный. Этот домик 3 этажа. Находится он на скале над заливом, в том месте, где река Таф впадает в этот залив. Вы не можете прийти в этот дом просто так, вы должны спуститься с высоты утеса, попадаете на 2-й этаж, и только потом уже 3-й, 1-й. Но работал Дилан Томас не там, где жила его семья, а маленькая будочка была, такой гараж для лодок. И вот это был его рабочий кабинет. Он был безумно благодарен Маргарет Тейлор, и он писал так ей: «Потому что это место, которое я люблю, где я хочу работать, это оно, место, дом, рабочая комната, время. Все, что я напишу в этой комнате, в дереве и в воде, на утесе, каждое слово будет благодарностью вам. Вы дали мне жизнь, и я сейчас начинаю ее проживать». Он живет погруженный в природу в прямом смысле этого слова. Ведь это место, вот этот залив, он идет далее в океан, поэтому приливы, отливы, вся живность, которая копошится в этих вязких водах и в этой почве болотистой, все это его, на все это он смотрит. Это лаборатория, где он работает, это непосредственный взгляд на то, что он опишет. Для него всегда очень важны были дни рождения. И вот день рождения, 35 лет, он смотрит в окно, и он пишет так: «Где солнце с горчичное зерно, где в море скатывается река, и бакланы по водяным холмам, как с катальных горок скользят, где в доме на ходулях, под птичий гам, ведь птичьим собранием нет конца, глубоко в шершаво-песчаный день гнутый залив погружен. Человек и празднует, и не хочет принять ветром сплавляемую по реке страничку 35. Но на клювы цапель надета она, как на длинные копья времен. А в ястребином, хватающем небе, птахи бьются в когтях, стайки рыбешек неслышно скользят сквозь корабельный каркас туда, где жадные выдры ждут. А поэт в своих небесах, в наклонно летящем доме.
0: А, вообще, он какой-то пантеист, честно говоря.
1: Да.
0: Он растворен в природе, природа растворена в нем.
1: Это кельтский мир. Ну вот как раз из этого дома, из окна, если посмотреть из окна направо, то виден холм. Холм, который весь в лесу, и там написано не одно произведение Дилана Томаса, но, наверное, одно из таких программных произведений, так и называется, над холмом сэра Джона. Сэр Джон, вот так и назывался этот холм. И в этом стихотворении снова вот этот мир, который окружает его, когда он смотрит из окна. «Над холмом сэра Джона ястреб в закате на пламенных крыльях парит неподвижно и напряженно, сумерки наползают. Ястреб лучами зрачков тянет, как на виселицу, к своим когтям разных мелких птичек, воробьев, куличков и прочих, занятых детской игрой, войной. Радостно крича, к огненной виселице они летят над возмущенной вязовой кроной, пока по берегу, гордо шагая, цапля святая неспешно рыбачит. Клюв, косой обелиск, над речкой Тауи наклоняя. Трещат искры и перья, праведный холм сэра Джона на голову надел черный клобук из галок. Теперь к ястребу, огнем охваченному, одураченные птички летят увлеченно в шуме ветра над плавниками реки, где идиллическая цапля протыкает клювом плотвичек и судачков. На галечной отмели, поросшей осокой, ястреб с виселицы высокой кричит: «Дили, Дили, поди-ка сюда, чтоб тебя убили!» А я среди крабиков, шевелящих клешнями, листаю страницы воды, теней и псалмов. Я читаю смерть и в раковине, и в колоколе буйка. Славься, огненный ястреб, у сумерек твои глаза, когда он висит неподвижно и неизменно в петле огней, юные пташки да будут благословенны, и свистят они: «Дили-дили, сюда-сюда, мы ждем, чтобы нас убили». Эти веселые птички никогда больше не взлетят с ветвей, и цапля, и я, мы оба печальны. Я молодой Эзоп. Под звонкий аккомпанемент серебристых угрей рассказываю что-то набегающим сумеркам, а цапля поет гимны. В дальней кристальной долине, усеянной ракушками, у пристани, откуда отплывают скалы, где вышагивают белые журавли, где пляшут стенки причала, это цапля и я стоим перед холмом сэра Джона, ибо он судья. И рассказываем о вине погревального колокола, о птицах, о пути совращенных. Соблаговоли, Господь, в своем водоворотном безмолвии их спасти, ты, благословляющий пение воробьиных душ. Цапля печалится в камышах, и я сквозь окно сумерек и воды вижу, как наклоняется, что-то шепча, потаенно цапля, которая под снежным кружением пуха идет вдоль берега, отраженная, рыбачить в Тауе, прозрачной, как слеза. И сова утихает, но желторотые птенчики больше не закричат в ограбленных вязах на холме сэра Джона. И только цапля, бредущая по щиколотку в чешуйчатой ряби волн, творит мелодию. И я этот реквием слушаю обожженно, и у реки на камне, расшатанном временем, под плакучими ивами, пока не сгустилась ночь. В память о птичьих душах, отлетевших безвременно, высекаю значки нот.
0: Песнь. Вот. Я хочу сказать, что чтобы случиться разным гениальным вещам, иногда достаточно какому-то человеку, ну, вроде бы не так связанному, да, с поэтом, я имею в виду эту женщину.
1: Маргарет Тейлор.
0: Вот, может быть, что и Дилан Томас, тот, которого мы знаем в полном его объеме, случился благодаря Маргарет
1: Может
0: Тейлор.
1: Быть, и не случился бы, да.
0: Да. Поэтому вот люди, которые подставили на каком-то этапе плечо гению, они оказывают человечеству какую-то

0: Говорим о великом Дилане Томасе. В студии замечательная Марина Озерова. Давайте сейчас немножко мы с Мариной, точнее Марина, а я тут немножко сбоку, вот, поговорим чуть-чуть о, собственно, о особенностях творчества. Почему же он все-таки, ну почему, как определяют критики, он такой великий? В отличие от творчества поэтов его времени, большинства поэтов его времени, которое все-таки существовало в русле реализма, для Томаса характерны яркие и подчас фантастические образы, но во многом его творчество близко романтической традиции. Важным источником его вдохновения были валлийский фольклор и мифология, детские впечатления, мы уже говорили об этом, от жизни в сельском Уэльсе. Вот его пьеса «Детство, Рождество, Уэльс» до сих пор, я не знаю, подтвердите, Марин, каждый год читается по радио на Рождество.
1: Да.
0: А радиопьеса «Под сенью молочного леса», наверное, самое известное произведение Томаса, посвящено жизни маленького валлийского городка. Да, кстати, как это для желающих, по драме Дилана Томаса «Доктор и дьявол» был поставлен фильм с Тимоти Далтоном, очень известным в главной роли. На сём я передаю слово Марине. Итак, творчество Томаса, чем оно характерно?
1: В него надо проникнуть, как я уже начала с этого наш разговор. Ведь идет нагромождение ассоциаций, образов, которые рождаются как будто на ходу, и из них должно сложиться вот это поэтическое видение очень сложного мира, который вырастает в каждом стихотворении. Сам Дилан Томас говорил так: «В поэзии я, как автор, имею право и на новые словообразования, и на сбой ритма, и на фантастические метафоры, и на ассонансные рифмы». Далее он говорил: «Каждое мое стихотворение должно стать приютом образов. Я создаю один образ, хотя создавать, пожалуй, не то слово. Вероятно, я сначала позволяю образу проникнуть в меня, а затем наделяю его всем интеллектуальным и эмоциональным, чем владею». И вот на него, конечно же, производили впечатление произведения поэтов, которых он знал очень много, и в частности, Вильям

0: Блейк подействовал стихотворением о розе, сила и красота которой была сломлена. И так рождается стихотворение Дилана Томаса в его понимании вот этого природного губительного начала. Снова перевод Григория Кружкова. «Та сила, что по стеблю гонит вверх бутон зеленый, бродит и во мне. Бурлящая, губительная сила. Но как сказать цветам, поникшим в снег, что той же бурей и меня скосила? Стихия, что катает валуны картавых рек, качает и мои безумных жил извилистые русла. Но как узнают горные ручьи, что мой исток в кипении их стоустом? Рука, что кружит ураган степей, кружит и волны на моем пути, филюги с траурными парусами. Но как сказать мне, жертвам палачей, что сам я в той же известковой яме? Пиявка времени сосет любовь беззубым ртом, чтобы дурная кровь печали не будила беспробудной. Но как сказать мне, демонам ветров, что рай очерчен стрелкою минутной? У гроба, где покоится Тристан, как мне сказать, что червь мой также рьян?
1: Я так вот сейчас почему-то, мне кажется, немножко, да, чем-то даже перекликаются кружковские переводы. Я почему-то подумал о елизаветинцах, которых он обожал переводить, и какие-то отдельные слова, да, и какие-то отдельные, да, образы и метафоры проскальзывают.
0: Да, что это?
1: Так. Значит, совершенно замечательное стихотворение, совершенно замечательно глубоко он говорил о своем творчестве. Что хочу сейчас сделать? Давайте сейчас мы прочитаем по стихотворению в разных переводах. Маленький лингвистический эксперимент.
0: И мы увидим, как трудно переводить этого автора, насколько это ложится по-разному на каждого, да, переводчика.
1: Я прочитаю, у меня перевод Бахыта Кинжеева, как бы тоже, в общем, человека, владеющего ремеслом, замечательно владевшего. «Зажгутся фонари, и милое лицо в восьмиугольнике предательского света увянет, и любой любовник дважды подумает, зачем ему все это. Для нежной темноты давнишние черты и теплая щека, а день введет в обман, осыплет краску с губ, заставит различить в покровах мумии две ссохшиеся груди. Мне сердце слушаться велели, а оно ничуть не лучше разума. Напрасно соразмерял я жизнь с его биением, противореча огненному пульсу, по косточкам раскладывая страсть. Лети вне времени, спокойный господин, продрогший на египетском ветру. Мне столько лет велят повиноваться, пора бы хоть немного измениться. Но детский мяч, подброшенный в саду, еще не скоро упадет на землю». Бахыт Кинжеев.
0: Я прочитаю немножко другое стихотворение, Игорь. Это стихотворение Кружкова, но вот начальные образы, они примерно те же, о чем вы говорили. «Их лиц коснулось некое сияние, смешался лунный свет с фонарным светом, и пошлым поцелуем смысл придал, преобразив грошовую любовь в коронование, а гроба прохожих в источнике тепла и новой жизни скелеты ожили. Но это длилось одно мгновение. Ветер прошуршал, с деревьев капнуло, луна затмилась, и все исчезло. Ситцевая дура и жалкий ухажер, никто из них подвоха не заметил. Сияние возникло и пропало. Продолжился парад самоубийц».
1: Так, давайте следующую нашу часть. Мы, в конце концов, решаем по ходу нашего приключения с Мариной. Давайте вы прочитаете и потом послушаем кусочек чтения Дилана Томаса, или наоборот?
0: Сначала послушаем Томаса.
1: Сейчас мы это попытаемся сделать. Вот. Мы только кусочек, потому что это довольно долго, и это просто с телефона, как бы, да. Но давайте замрем, послушаем несколько фрагментов изумительного стихотворения, а потом Марина прочтет его полностью.
0: Звук.
1: Ну, да, сейчас мы не все еще у нас получается сразу. Мы слишком много задумали технических новаций и сложностей. Ну, в общем, сейчас, одну секунду. Я думаю, что мы... так бывает. Это эфир. Вот. Мы сейчас услышим, потому что это надо, это действительно надо услышать. Это совершенно потрясающе. Так. Так. Ищем. Час. Еще несколько секунд ищем. Находим. Так. Значит, где у нас? Здесь у нас Дилан Томас. Так. Все нормально. У меня все правильно, все в нужный момент. Сейчас зарядиться и... Так, слушаем. Вот.
2: Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. The wise men at their end know dark is right, because their words had forked no lightning, they do not go gentle into that good night. Good men the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight, and learned too late they grieved it on its way, do not go gentle into that good night. Grave men near death...
1: Уберем сейчас, да, совершенно гениальное чтение, по-моему, он поет, и поет так, что мурашки идут по коже.
0: Ну вот в этом как раз очень много того, что отличает Дилана Томаса, может быть, от других авторов. Его надо слушать. Вот это автор, которого ты не читаешь, ты должен его проговаривать, ты должен слушать его. Он должен ложиться на, именно на слух. Звучание для него было доминирующим признаком стихотворения. Сам он был... исполнителем, как вы нам сейчас показали, Игорь, совершенно гениальным.
1: Счастье, что сохранилась такая запись.
0: А вот он работал на радио. Несмотря на все его дисциплинарные кошмарные вещи, когда он мог не прийти, опоздать, и не записать, но его обожали. Его голос, этот звучный голос, который мы сейчас слышали, он поражал. Это было время, когда люди слушали радио прежде всего. А? Блаженное время.
1: И... Давайте это же стихотворение вы прочтете в переводе Кружкова.
0: В переводе Кружкова. И я бы хотела обратить внимание на то, что, как строится стихотворение. Во-первых, оно посвящено тому, что уходит отец. Отец уходит из жизни. И это для каждого всегда тяжелейший момент. Но здесь мы видим еще, как строятся стихи у Дилана Томаса. Ведь у него рифма совершенно произвольная. Он вдруг ее вставляет там, где вы не ожидаете. Или ее совершенно нет. Или 100 строк, и первая рифмуется с сотой, а вторая с 99-й. Вот стихотворение, которое перевел Григорий Кружков, и нам прекрасно показывает, как строится рифма. Здесь трехстишие. И в трехстишии первая рифмуется со второй, а первая рифмуется с третьей, а вторая в каждой строфе рифмуется одна с другой. Более того, первая, вторая первой строфы, первая, вторая второй строфы, все это рифмуется. «Не уходи, покорно в мрак ночной, пусть ярой будет старость под закат, гневись, гневись, что гаснет свет земной». Пусть мудрецы строкой огневой небес темнеющих не озарят. Не уходи покорно в мрак ночной. Пусть праведники, смытые волной с утеса, о непрожитом скорбят. Гневись, гневись, что гаснет свет земной. Пусть храбрецы, идущие на бой с судьбой, к кричат нелепо и невлад: «Не уходи покорно в мрак ночной! Пускай ханжи под смертной пеленой себя игрой в прятки веселят, гневись, гневись, что гаснет свет земной! Отец, с той высоты, где хлад и зной, плачь, проклинай, зови на помощь ад, не уходи покорно в мрак ночной, гневись, гневись, что гаснет свет земной. Рейдж, рейдж, гневись».
1: Вот, честно, такое богоборческое стихотворение, сказал бы я, в чистом виде. И сказано это: «Не уходи покорно в мрак ночной», Кружков. Это гениально.
0: Да.
1: Это совершенно... У меня мурашки идут по коже, да. Даже когда я даже слушаю не только самого поющего Дилана Томаса, а вот просто стихотворение потрясающее. Я хочу, чтобы мы сейчас... мы тут набрали драгоценных несколько минут. Вот. Я хочу, чтобы мы сказали вещь, наверное, важную. Потому что каждый, кто будет изучать более... А нам бы хотелось, чтобы кто-то взял да и открыл томик Дилана Томаса. Но при этом можно налететь на его биографию. И, конечно, он не был образцовым семьянином и человеком. А учитывая то, что он адски любил выпить, вот этот человек, который все знал об умирании и сам ушел всего в 39, иногда ползал по бару на четвереньках и кусал друзей, значит, за разные части тела. То есть это сделал художник Бреннер спустя много лет, но только у Бреннера были просто человек-собака, а это так проводил досуг Дилан Томас. Да, изменял жене, да, был не самым, наверное, обязательным человеком, вы уже об этом сказали. Да, он... я думаю, что это дикий случай, когда он какую-то газету, я не знаю, послал свое стихотворение юношеское, хотя у него было очень много уже стихов к тому времени, через 20 лет обнаружилось, что он просто переписал его у какой-то детской писательницы. Зачем? Я не знаю, может быть, действительно это был человек вне морали, как ребенок, который не знает, еще пока не знает, но он был очень даже не ребенком, ему было очень даже прилично лет. А тем не менее, он совершал разные глупости. В этом случае нам нужно принять его со всем, что, сопутствовало вот этим вот его поэтическим озарением. Скажите.
0: Да, но, Игорь, вы знаете, вот я как раз путешествовала в этих местах. Мы жили несколько дней в гостинице в городе Суэнси, когда путешествовали по Уэльсу, по Южному Уэльсу. И мы были в Лохарне. И вот мы видим, как живет сегодня Дилан Томас среди уэльсцев, насколько он им дорог. Вы видите, там здесь тут цитаты, продаются постоянно томики его стихотворений. Все время есть какие-то указатели, где он проходил, где он был, особенно Лохарн. Вот это небольшое поселение, там еще замок колоссальный нормандский, но вот именно дом Дилана Томаса, о котором мы с вами говорили, его называют «дом-корабль». Он как бы и выступает на утесе прямо в воду. Так вот, этот дом является местом паломничества буквально сразу после смерти Дилана Томаса. Там поселилась его мать, отец уже умер. Ей было очень приятно, что люди приходят туда, что они хотят поговорить с ней о ее сыне, который был так дорог ей. И она была счастлива даже после смерти сына, вот в этих стенах, в которых она жила после него, видеть этих людей. Она придумала такую вещь. Она брала его письма, вырезала из них его подпись и раздавала как автографы его почитателям, которые тогда еще
1: очень
0: приходили к ней.
1: Очень.
0: Сегодня это просто пилигримаж. В Лохарн приезжают все любители Дилана Томаса, любители кельтской, уэльской литературы. И такой круг общества Дилана Томаса. Ну, во-первых, в этом доме корабле, конечно же, там музей и все, что связано с жизнью, там увековечено. Но, наверное, не это главное. Главное — это пейзаж, который вы видите вокруг, который оживает, когда вы читаете стихи, и вдруг вы видите все это в реальности. И вот что интересно, что это общество, которое сегодня очень активно работает, оно продумало тропу, которую совершил Дилан Томас. Ведь мы говорили с вами о значимости дней рождений. 27 октября для него было непростым днем. Это был день рождения, очередной этап. Мы читали стихотворение, написанное в 35 лет, вот в самом начале. А вот стихи, его 30-летие, «Стихи в октябре» называется оно. Он начинает цитатой из Данте. Данте начинает свою божественную комедию «Земной свой путь, пройдя до середины». «Земную жизнь, пройдя до 30, я проснулся от голосов гавани и соседних лесов. На темных камнях и лужицах отлива радостно толпились мидии, цапля славила берег. Утро меня пробудило молитвой воды, криками чаек, скрипом грачей, ударами лодок о повитую паутиной стенку причала и повелела отправиться в спящий и предрассветный город. Мой день рождения начался с того, что водяные птицы и окрыленные деревья над фермами и над головами белых пасущихся лошадей пронесли мое имя на крыльях. И я проснулся и встал, и в дождливую осень, и вышел, чтобы сквозь ливни всех моих дней идти. И был прилив, и ныряла цапля, и был я». И далее уже к концу стихотворения Дилан Томас продолжает. «И я увидел ребенка, которого давно уже не было и нет, бредущего с матерью в глубину позабытых дней, сквозь разговорчивый солнечный свет, через легенды зеленых церквей, сквозь пересказанные бормотания детства. Его слезы обжигали мне щеки. Его сердце билось во мне». Дилан Томас поднимается в день рождения, как он описывает в этом стихотворении, на тот самый холм сэра Джона, который мы упомянули с вами раньше. Эта тропа была проложена еще в XIX веке, чтобы вот по ней ходили те, кто собирает мидии, чтобы им было удобней. Вот идет Дилан Томас этой тропой и думает о жизни, смерти, как это ему было свойственно в этом мире природы, в котором он живет. И вот сегодня энтузиасты создали там тропу. Тропа дня рождения, так она и называется. Вы идете везде, в тех или иных местах, цитаты из этого стихотворения «Стихи в октябре», которые мы сейчас с вами прочитали. Вы поднимаетесь на холм, оттуда прекрасные виды, которые созерцал еще Дилан Томас. Но после этого, когда вы уже прошли этой тропой, вас ждет награда за этот подвиг. Вы приносите паспорт или водительские права, в которых написана дата вашего дня рождения. Если вы это проделали в день рождения, то огромное количество пабов, которые вокруг, участвуют в этом проекте, и вы получите то, что вы хотите там. Хотите пиво, хотите виски, хотите гамбургер или что-то такое. Вот,
1: Смотрите, как умеют ирландцы и валийцы праздновать.
0: Да. Да, там это Джойс? Кельтский, да, это кельтский период, проект. И это очень популярно. И сегодня Мекка в день рождения совершить путь Дилана Томаса. И
1: поезжайте 16-го Дублинс Дэй.
0: Дублинс Дэй. Да, да.
1: Вот.
0: Июня, да.
1: Да. И, пожалуйста, вот.
0: И вот 27 октября. Но нет, надо идти в свой день рождения. Так что надо идти в день рождения с паспортом.
1: А если день рождения совпадает с днем рождения Дилана Томаса, тогда это совсем тогда хорошо, это бинго. Да, но на самом деле я вам страшно благодарен. Как я просто вот сейчас я слушал снова эти стихи, как же он замечательно вписывает Уэльс и вот всех этих мидий, там, не знаю, он вписывает в мировую литературу, потому что вместе с Данте, как бы он начинает от Данте, он, и он свою вот эту вот малую, малую родину, я не знаю, свой холм, да, он просто несет, тащит в мировую литературу, где, да, в общем, не, и этому не удивлены, это щедрый дар.
0: Да.
1: Это был гениальный человек. Ну, да, расскажут вам, что он умер от алкогольного отравления. Это не совсем так и не совсем правда. Да, странная жена у него была под стать ему. Вот Кейтлин Макнамара, она была такая же сумасшедшая, как и он.
0: Но вот вы знаете, Игорь, ведь умирает он в Соединенных Штатах Америки, и по его желанию его гроб перевозят, да, конечно же, Уэльс. Кейтлин его везет, а Кейтлин прожила очень долго. Потом у нее был второй муж, она жила в Италии, но когда она приезжает в Лохарн, она просит быть похороненной именно рядом с Томасом. И там она... Белый крест. На одной стороне имя Дилана Томаса, на другой стороне Кейтлин.
1: Вы знаете, даже этим она мне напоминает Нору Барнакл,
0: да,
1: которая очень достойно себя вела.
0: А раз вы это сказали, то я бы хотела сказать о том, что есть общее между Джойсом и Диланом Томасом в их обсессии к слову. Вот как раз Дилан Томас видел тоже в них звучание, ритм, совершенно особые ассоциации, а самое главное — многозначность слова.
1: Вот, многозначность слова. Очень странный человек. А может, если бы он был примерный семьянин вот, и не пьющий, может, он не написал бы вот этого всего. Художник может делать своей, мне кажется, жизнью все, что он хочет делать, если в результате высекаются вот такие удивительные вещи. В общем, Дилан Томас Forever. Огромнейшее спасибо блистательной Марине Озеровой. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Харив. Вдруг мы кого-то побудили, ну так, открыть томик Дилана Томаса, чтобы остаться завороженным его волшебной поэзией. Я не знаю, эта поэзия, да, трудная, не будем скрывать. И поэтому мы, собственно, немножко так откладывали эту программу. Потому что, ну, наверное, да, не так просто заходит Дилан Томас. Но кому-то, вот я думаю, что мне очень помогло, кстати, то, что Марина раздобыла вот эту запись. Когда ты слушаешь его поющее, вот поющим, тебе что-то становится еще более ясно в этом удивительном поэтическом механизме, который работал непостижимым образом. Вот поэтому он великий поэт, поэтому его называют принц Уэльса. Потому что, наверное, подлинный принц Уэльс — это он. Теперь завершающая композиция. Вот, это у нас в данном случае тоже достойный человек. Песня Ника Кейва и группы Bad Seeds. Она называется «There She Goes, My Beautiful World». И он там поет: Дилан Томас умер пьяным в больнице Святого Винсента, но запомните, от запущенного воспаления легких. Давайте все расставим на свои места. Это легенда, черт возьми. Но он хотел, чтобы эта легенда была такой. Это рекорд 18 порций виски. Да? Зачем бы он болтал эту ерунду, если бы не хотел остаться таким? Отчасти он таким был, отчасти он таким, может быть, хотел казаться, может быть, защищая то, что то хрупкое, то прекрасное, что было в его душе и что осталось для нас после него в его поэзии. Спасибо.
0: Спасибо, Игорь.

0: В Иерусалиме 15 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. К насильственным событиям в деревне Кусра в Самарии. Несмотря на то, что Цахаль объявил этот район закрытой военной зоной, некоторые еврейские жители все же проникли туда. Силы безопасности не стали вмешиваться в происходящее. Проживающий в этой деревне палестинец рассказал в интервью корреспондентке Кан Кармеле Менаше о том, что там происходит. По его словам, еврейские поселенцы переходят от дома к дому, они проходят мимо сотрудников полиции и сил безопасности, и никто их не останавливает. Глава правительства Ливана Науаф Салям заявил, что ночная атака Цахаля подрывает усилия, направленные на обеспечение стабильности на юге Ливана. Корреспондент Кан Лиран Аарони передает, что на своей странице в социальной сети X Салям в частности написал, что среди семерых убитых в результате израильской атаки были женщины и дети, и они не имели никакого отношения к военной инфраструктуре. Он также указал, что вопросы, связанные с какими-либо военными объектами, находятся исключительно в сфере ответственности правительства в Бейруте. И всем этим должна заниматься только регулярная армия Ливана. Между тем поступили сообщения о том, что в результате еще одного удара ВВС по деревне Дир-Аз-Заарани, расположенной к северу от Набатии, были убиты еще 2 человека. 9 получили ранения. Президент Ливана Жозеф Аун осудил израильскую атаку на юге страны, которая привела к гибели целого семейства в деревне Аль-Ансар. Аун подчеркнул, что эта атака стала грубым нарушением всех достигнутых договоренностей, а также норм международного права. Корреспондент Кан Лиран Аарони передает, что президент Аун добавил, что подобные атаки ставят под угрозу переговорный процесс, инициированный американской администрацией. Праймерис партии Ликуд. Депутат Кнессет от этой партии Эли Далаль заявил, что далеко не все депутаты от Ликуда согласны с тем, что глава правительства Биньямин Нетаньяху зарезервировал места в предвыборном списке. «Нет сомнений в том, что это мешает многим, но мы стремимся к тому, чтобы собрать наиболее подходящий список с тем, чтобы одержать победу на предстоящих выборах», подчеркнул он в интервью корпорации «Кан». Бывший министр от Ликуда Мейр Шитрит подверг резкой критике главу правительства Биньямина Нетаньяху за то, что тот решил зарезервировать места в предвыборном списке партии. «Все должны баллотироваться на равных условиях. Будущие депутаты должны сами получить мандат от членов партии. Но это явно не то, что происходит сегодня. Нынешние праймерис превратились в посмешище. На мой взгляд, недопустимо резервировать ни одно место. Должен быть обеспечен принцип полного равенства. Только так будут избраны те, кто этого действительно заслуживают. Это и есть подлинный экзамен на демократию», подчеркнул Мейер Шитрит. К другим темам. Израильский футболист Анан Халайли, 21 года, член сборной Израиля, официально подписал контракт с клубом английской премьер-лиги «Кристал Пэлас». Корреспондент Кан Йоав Барович передает, что общая сумма сделки составляет более 24 миллионов евро. В течение последних 2 лет израильский футболист выступал за бельгийскую команду «Сен-Жилуаз». И в заключение о погоде. Сегодня небольшое повышение температуры, завтра без перемен, во второй половине дня возможен моросящий дождь, в основном на востоке страны. В Иерусалиме сегодня днем 31 градус, в Тель-Авиве, в Хайфе и в Галилее 32, в Бершеве 35 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Высота волн в Средиземном море от 50 до 90 сантиметров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. И сегодня героиню программы «Это моя страна», на мой взгляд, потрясающая совершенно израильская певица, композитор, автор песенных текстов Хава Альберштейн. Она удивительная, она действительно удивительный человек. Родилась она в Польше, и уже в возрасте 4 лет ее семья оказалась в Израиле, репатриировались. И уже довольно быстро она сама научилась играть на гитаре, потом стала выступать в знаменитом тогда театре «Хамам» в Яфо. Это был 1964 год. Потом, как и многие будущие звезды музыкального мира нашей страны, она выступала в армейском ансамбле «Лаакат а-Нахаль». Это ансамбль «Бригада Нахаль». Была солисткой, начиная тогда исполнять и записывать песни, в том числе, кстати, и на идыш, поскольку тема ее песен, которые она поет, и не только ее, она просто исполняет очень известные песни на идыш. Это отдельная тема. Она стала очень известной исполнительницей, понимающей и чувствующей язык идыш. Но, разумеется, она израильская певица, она поет на иврите. Ее первый альбом вышел в 1967 году, и до середины 80-х годов Хава Альберштейн исполняла и записывала песни Моше Виленского, Мати Каспи, я имею в виду композиторов, Нахума Хеймана, Нурит Хирш, Наоми Шемер, Шалома Секунды, многих других. Что касается авторов текстов, это был, конечно, Эуд Манор, Рахель, поэтесса Лея Гольдберг, Натан Йонатан, Арон Цетлин и многие другие. Я сегодня постараюсь перевести для вас некоторые из тех песен, которые стали известными именно благодаря Хаве Альберштейн, чтобы вы почувствовали, наверное, чуть глубже и ярче мир этой израильской певицы Хава Альберштейн. Потрясающе красивая песня «Колониот» «Анимоны», которую связывают прежде всего с именем Шошаны Дамари. Но наша героиня, безусловно, ее пела и пела прекрасно. «Вечер настает, закат в горах пылает, я мечтаю, мои глаза видят, в долину спускается маленькая девочка, и долина пылает огнем анемонов. Она наберет букет цветов, и по тропинкам, покрытым росой, она спешит к маме и кричит ей: смотри, что я принесла тебе в корзинке». «Колониот» – «Анемоны». Эту песню написал Натан Альтерман на музыку Моше Виленского. Хава Альберштейн с нами.

Эту песню многие из вас, из тех, кто полюбили иврит и музыку израильскую, наверное, знают давно. На слова поэтессы Рахель, на музыку Номи Шемер. Там голландские высоты. Протяни руку и коснись их. В уверенной тишине приказывают «Стой!». В сияющем одиночестве спит дедушка Хермон, и холодом веет с его блестящей вершины. Там на берегу есть пальма с поникшей верхушкой, с растрепанными волосами, как ребенок шалун, который скатился вниз и в водах Кинерета болтает ногами. Как много цветов зимой в букете, кровь анемонов, желтизна крокусов, а есть дни, когда 7 раз зеленее зелень, 70 раз голубей голубизна неба. Песня эта называется «Кинерет».

Знаковая, на мой взгляд, песня. «Кмо цемах бар», как дикое растение, на слова Рахель Шапиро, на музыку Нахума Нахчи Хеймана. «Завтра я буду так далеко, не ищите меня, кто сумеет простить, простите меня за мою любовь. Время успокоит все, я ухожу своей дорогой. Тот, кто любил меня, вернется к вашим полям из пустыни. Он поймет, я жила среди вас, как дикое растение. А я хочу закрыть глаза, расти потихоньку. Я много мечтала, и мечты терзали меня. Я хотела утешить, но восстала во мне моя страсть. Было чудо детства, была и буря в моих руках. И я знаю, что чужой огонь зажег мои ночи. Были тоскливые вечера, были тяжелые времена, была скрытая боль. А были волшебные мгновения. Будьте спокойны, я жила среди вас, как дикое растение. Кмо цемах бар.

Замечательная песня, на мой взгляд, которую написала сама Хава Эберштейн, и слова, и музыку. Называется она «Режиссерские указания». «Оравот бимуй». Иногда я просто завидую, как хорошо актрисе на сцене. Кто-то говорит ей, что делать. Она получает эти указания. Приятно, когда в руке есть пьеса, и надо просто выучить наизусть. И написано, когда плакать или смеяться, или когда нужно молчать. Мне тоже сейчас нужен режиссер. Кто-то, кто организует мою жизнь. Кто скажет мне, ничего не случилось, это только репетиция. И постоянно нужно что-то решать, а я уже устала ошибаться. И голова тяжела от раздумий, чем быть, как быть. Как марионетку на ниточке кто-то будет осторожно двигать меня. И здесь ты начинаешь, откуда выходишь. И не нужно колебаться, нужны указания. Режиссерские указания.

Еще одна очень красивая песня, называется она «Хуфим», «Берега», на слова Натана Йонатана, на музыку Нахума Хеймана. Воспоминанием о ручье бывает берег. Я как-то видел русло высохшей реки, как кровь песок, как сердце камень, так человек, и человек похож на реку иногда. Бурлит, бурлит, и вдруг обмелевает, ушла вода. На берегу лежат блестящие ракушки. То ветер шепчет в них, то море говорит. Но и они воспоминания, кому о море, а кому о доме том, что был родым. Хофим, берега. Перевод Зеева Гейзера.

Следующая песня называется «Адабер итха» на слова Рахель Шапиро, на музыку Алоны Турель. Когда ты бледен от горя, погружен в свое молчание, дай мне поговорить с тобой и идти среди твоих теней, быть с тобой. Я не спрошу тебя, почему, не спугну твоего одиночества. Осторожная, как канатоходец, с любовью и добротой, я буду говорить с тобой. Есть у меня силы, не жалей меня, не мешай твоим шипам царапать мои ноги. Адабер итха.

0: В Иерусалиме 16 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. Проблемы, связанные с созданием государственной комиссии по расследованию событий 7 октября. Мишель Илуз, отец Гая Илуза, который был похищен с вечеринки в Раим и впоследствии убит в секторе Газа, еще тело было спустя 2 года доставлено в Израиль, заявил, что ему очень стыдно за то, что такая комиссия до сих пор не создана. «От самого Нетаньяху я уже давно ничего не жду. Мне стыдно за наш народ, часть которого считает, что вполне легитимно выражать сомнения в законности создания такой комиссии, ибо кто-то не доверяет Верховному суду. Тут заработала некая машина, производящая яд. Что же касается Нетаньяху, то он оторван от реальности. Я трижды беседовал с ним. Это была пустая трата времени», — указал отец похищенного и убитого заложника. Напряженность в регионе Персидского залива. Как стало известно, руководство Ирана пришло к соглашению с руководством Омана относительно судоходства в Ормузском проливе. Как отмечается, это произошло, несмотря на возражения со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь Иранского министерства иностранных дел в Тегеране. Корреспондентка корпорации КАН Юваль Инбар передает, что переговоры между Исламской Республикой и Оманом продолжаются. Обсуждается и целый ряд других вопросов. Некоторое время назад из сектора Газа поступили сообщения о том, что беспилотник Цагаля нанес удар по мотоциклисту, который проезжал в непосредственной близости от здания больницы Аль-Акса. Эта больница расположена в районе Дир-Аль-Балах в центральной части сектора. Других подробностей инцидента пока не поступало. Палестинская служба Красного полумесяца сообщает о том, что 15-летний палестинский подросток был избит еврейскими поселенцами в районе деревни Тубас, расположенной к северу от Шхема. По данным палестинского Красного полумесяца, на некоторое время карета скорой помощи, амбуланс, была задержана военнослужащими Цагаля на одном из контрольно-пропускных пунктов. После этого она эвакуировала подростка с места инцидента. Средства массовой информации Ливана сообщают, что среди семерых убитых в результате ночной атаки ВВС Цагаля на юге Ливана 5 – это члены одной семьи. Речь идет о матери и ее 4 детях. Всего же, по данным Министерства здравоохранения в Бейруте, за последние сутки атаки Цагаля привели к гибели не менее чем 11 человек. Об этом сообщает корреспондентка корпорации КАН Юваль Инбар. Председатель ливанского парламента, представитель мусульман-шиитов Наби Бери, резко осудил сегодняшнюю ночную атаку ВВС Цагаля на юге Ливана. Он призвал ливанский народ объединиться перед, как он выразился, лицом сионистской агрессии. Данную информацию передала корреспондентка КАН Юваль Инбар. И в заключение о погоде. Завтра температура без перемен. Во второй половине дня местами дожди на востоке страны. Есть опасность затопления в пустыне Арава и в руслах рек и ручьев в северном Негеве. В понедельник – понижение температуры. В Иерусалиме завтра днем ожидается 31 градус, в Тель-Авиве – 32, в Хайфе – 31, в Галилее – 32, в Бершеве – 35 и в Эйлате завтра днем ожидается 41 градус. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей – слушайте на радио Кан Река в 17 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. В эфире программа «Два в одном». С вами, как всегда, в этот час я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Как всегда, рада нашим еженедельным встречам на волнах нашего радио «Кан Река». Ну что ж, друзья, как вы наверняка помните, в нашей программе мы говорим о полуторном поколении тех, кто приехал в Израиль в юном или молодом возрасте, а также о новых репатриантах. Интересные профессии, театр и кино, искусство, новая музыка, технологии, хай-тек, культурные мероприятия, социальные сети. Обо всем об этом и о многом другом в нашей программе «Два в одном». Итак, что нас ждет с вами сегодня? С нами сегодня художница Анастасия Настя Хаим. Мы поговорим о ее пути в Израиле, о программе на Але, об учебе в Шинкаре и о новой выставке «Eat the Rich» – «Съешь богатых» в Иерусалиме, посвященной выживанию, миграции и социальной реальности. Семья во время летних каникул. Вместе с психотерапевтом Аллой фон Берштейн мы поговорим о том, как меняется семейная динамика, когда дети все время дома. Как пережить каникулы, праздники, финансовое и организационное напряжение и при этом сохранить хорошие семейные отношения. Также у нас в гостях актриса Татьяна Махиловская. Мы поговорим о выборе актерской профессии, о ее пути в театре и о новой постановке «Бершевская» – дикое эмиграционное кабаре, которое рассказывает о смешной и одновременно очень болезненной истории о поколениях репатриантов из бывшего Советского Союза. Оставайтесь с нами, друзья. Будет, как всегда, интересно и познавательно. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня художница Анастасия Настя Хаим. Настя, добрый день.
1: Добрый день, Лена.
0: Настя, я очень рада, что ты сегодня с нами, потому что, во-первых, я люблю общаться с молодыми художницами, а во-вторых, и с художниками, конечно же, да, такое новое поколение, новый дух в искусстве. А во-вторых, у вас очень интересная выставка, которая уже проходит в эти дни в Иерусалиме. Мы о ней скоро совсем поговорим, даже ее название «Eat the Rich», да, «Съешь богатых», оно не само собой разумеется, да, то есть менее известная фраза в Израиле, но очень известна в Америке, мы об этом сейчас поговорим. Но давай, наверное, начнем с тобой, потому что я знаю, что ты приехала в Израиль в 2012 году.
1: Правильно. Я приехала в Израиль в 2012 году по программе на Але. Угу. И закончила я школу Бейт-Ульпану, религиозную для девочек, угу. Школу-интернат в Иерусалиме. Провела я там 4 года и потом уехала по своим делам и своим мировоззрением в Тель-Авив. Все-таки художество и свободный дух были мне намного ближе. Угу. Какое-то время я пыталась найти себя в других работах. И спустя 5 лет после окончания школы я все-таки набралась смелости, подала свои документики в Шинкар. Ага. И поступила на факультет мультидисциплинарной школы искусств. По дальнейшем выбрала путь рисунка и живописи.
0: Да, сейчас поговорим об этом. Да, во-первых, скажем, что школа Шинкар, она, конечно, очень известна, да, школа искусств, искусства и дизайна в Израиле. Но мне интересно поговорить немного вот это, да, интересная деталь твоей биографии. Ты приехала, во-первых, приехать по Наале в 14 лет. Это само собой, непросто, да, такой экспириенс непростой. Но после этого пойти учиться в религиозную школу, это... Ну, мне кажется, это такой не совсем стандартный выбор, нет?
1: Выбор совершенно нестандартный. Можно сказать, с одной стороны, мне не повезло, что в этой школе училась моя двоюродная сестра, и меня по инерции, как было принято, когда всех друг за другом просылают по какой-то протоптанной, пройденной уже кем-то дорожке, и заодно меня закинули туда. Самое смешное, что это прервалось на мне. Спустя несколько лет мой брат тоже приехал по программе на Але, но его уже пронесло, и он пошел в нормальную школу без религиозного уклона.
0: Понятно. Ты знаешь, ну вот ты училась в религиозно-харидийной, да, школе в Иерусалиме. Получается, твой путь, он был довольно, да, как мы сказали, нестандартным, необычным, да, Челябинск, Израиль, Наале. Израиль, религиозная школа, потом искусство и Шинкар. Ты сама вот сегодня, да, видишь какую-то связь между всем этим? Или это как-то повлияло на тебя, да, вот эта учеба в религиозной школе, или то, что ты приехала по Наале, это повлияло на тебя сегодняшнюю или на твое искусство?
1: Я думаю, что в основном травматично.
0: Травматично?
1: Это, Да, это было травматично, но я думаю, мне дало это больше средств, более с шуткой отнестись к происходящему, даже когда мне очень тяжело. Я обо всем этом вспоминаю, каждый день я просыпаюсь и говорю спасибо, что мне не нужно вставать в школу. Но это, наоборот, добавило мне этой оптимистичности и находить хорошее даже там, где его не очень-то и было.
0: Это интересно, потому что это не само собой разумеется, да, потому что люди, которые прошли какие-то этапы в жизни, которые они себе объясняют как травматичными, да, это не само собой разумеется, чтобы они из этого вышли оптимистами, да, как правило, наоборот, да, наоборот, это как-то усугубляет их жизнь, их мировоззрение и так далее.
1: Да, можно тоже это отнести к славянскому философу Сальфо Джижику, который говорит, чтобы принять какую-то очень травматичную реальность, ну да, нужно отпустить ее вместо шутки. И вот я очень тоже нахожу себя в этой философии.
0: Как красиво, отпустить реальность вместо шутки, да?
1: Нахон.
0: То есть немножко об этом посмеяться, и уже становится легче.
1: Да.
0: Ну что ж, Настя, а скажи, а вот выбор искусства именно шинкар, то есть какой когда ты начала рисовать и вообще поняла, что хочешь это сделать, чтобы это была твоя дорога, собственно?
1: С детства я очень тянулась именно как к графике, к рисунку, какой-то более комиксообразной такой жизни. То есть всегда у меня присутствовали такие вещи, как карандашики и альбом, которыми я рисовала. Угу. Потом в моей жизни случилась, и в нашей, во всей коллективной, случилась такая вещь, как корона. Uh-huh. Коронавирус в 2019 году, где ты остаешься только сам собой в четырех стенах, и тебе нужно что-то с самим собой делать.
0: Uh-huh.
1: Была такая тяжелая жизнь в Израиле, когда нужно было постоянно работать по 12 часов на какой-то магазинной работе, на каких-то складах, на каких-то работах. И я спросила себя, а чем я, как Настя, хочу заниматься, когда uh-huh. я осталась сама собой? Сразу же ответ нашелся, я записалась на онлайн-курсы рисования, на онлайн-курс живописи, начала смотреть, как получиться в шинкар, начала mm-hmm. работать над своим портфолио, и все закрутилось там. То есть, с одной стороны, какие-то глобальные катастрофы открыли мне глаза на то, чем я хочу быть.
0: Ты знаешь, это очень здорово, что ты это упомянула, потому что я тоже вот сейчас вспомнила, что действительно корона, да, вот это было такое непростое mm-hmm. время, пандемия, все, что происходило, да, мы уже не помним, потому что с тех пор уже столько всего прошло, что это уже как-то ушло из памяти, но все-таки мы это прошли, и я помню, что в то время очень многие, да, задали себе вопрос, а что есть в моей жизни, и что есть моя mm-hmm. жизнь, да, потому что это была настолько экстремальная ситуация, и ты действительно задаешься большими вопросами, да, кто люди, кто мои близкие люди, кто со мной в такие непростые времена, и чем я хочу заниматься, в чем моя цель, да, какова моя дорога. И интересно, что тебя это привело заниматься живописью профессионально, да, то есть надо сказать, что закончила шинкар с отличием, также получила премию Мирьям Раве за достижения в живописи. Скажи, пожалуйста, а как ты пришла к своему мировоззрению и философии именно в сфере искусства? Потому что в твоих работах, это понятно, что это не просто работа, за ними стоит очень серьезная философия. Давай поговорим немного о ней.
1: Да, до того, как вообще стала происходить живопись, я еще с очень раннего тинейджерства, когда у меня появился телефон, начала фотографировать каких-то странных людей на улице, сохранять кучу нелепых картинок, какие-то видео с непонятными персонажами.
0: Угу.
1: Все это началось с России, где было очень много и алкоголизма, и какого-то бытового абсурда,
0: угу.
1: этот холод и какие-то совершенно нелогичные решения, которые потом приводили к каким-то катастрофам.
0: Угу.
1: И я сохраняю картинки из ВКонтакте, из Одноклассников, и все время у меня пополняется такой архив на Google Drive и в галерее в телефоне. И все это пестрит такими uh-huh. абсурдными материалами.
0: Uh-huh.
1: То есть материалы были до того, как я вообще начала их комбинировать между собой,
0: uh-huh.
1: Как-то работать над своим визуальным языком. То есть уже вот как основа, как скелет этого всего уже существовало
0: uh-huh.
1: до того.
0: Uh-huh.
1: Да. Но мне нужно было как-то самой собой согласовать, что мы вот сейчас как в кавычках я говорю, сейчас мы работаем вот с этими глупостями, вот с этими вещами, которые никто не хочет видеть, угу. которые все хотят забыть, выкинуть с поля зрения. Вот именно
0: красивые. А какие вещи? Что ты имеешь в виду именно? Вот это алкоголизм, бедность, да. абсурд, насилие, да?
1: Насилие, да, и словесное, и физическое, угу. какие-то неправильные устои про избиение детей за плохое поведение.
0: Угу.
1: Не знаю, какая мужики, допустим, пытаются что-то починить и лезут вместе по одной какой-то хрупкой лестнице. Всякие mm-hmm. такие маленькие mm-hmm. большие вещи, которые смотришь на них и думаешь, что ж они творят-то?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть тебе было важно в своих работах показать то, от чего, как правило, люди уводят взгляд, да?
1: Правильно.
0: То есть, идя по улице, заметив человека, который наркоман или угу. алкоголик, или он просто остался без дома, потому что он попал в какую-то трагедию или в какую-то тяжелую финансовую ситуацию. То есть очень часто люди отводят взгляд, да, то есть они да. иногда это потому что, ты знаешь, мне кажется, что это не всегда потому что какие-то черствые души, а мне кажется, что иногда это от бессилия, ощущение своего бессилия. То есть ты видишь это, и ты понимаешь, что ты помочь не можешь. Или тебе кажется, что ты не можешь помочь. И ты отводишь взгляд, чтобы, ну, как бы, как, так же не чувствовать себя виноватым перед этим человеком. Вот мне кажется, что это тоже есть. Как ты думаешь?
1: Ты стопудово попадаешь в точку. Мы подводимся ко второй теории, которая очень сильно влияет на мою практику. С ней я познакомилась на уроках философии в Шанкаре. Это было такое исследование Эльдар Шапира, который исследовал как бы искажение когнитивных способностей при состоянии бедности.
0: Угу.
1: Вот, и говорится про таких людей, что они, возможно, неплохие, они не ленивые. Угу. Просто когда ты все время находишься на этой границе выживания, когда угу. ты думаешь, доживешь ли ты до конца этого дня, ты меньше начинаешь мечтать, спрашивать о вопросах, планировать будущее, становишься плохим родителем, не записываешься ко врачу. Это прям буквально берет части твоего головного мозга, и ты занимаешься только этим, без вообще угу. вопроса про какую-то логическую цепочку своих действий.
0: Да. Да, вот. Да, и ты знаешь, это очень больно, конечно, и даже думать об этом, а уж не говоря о людях, которые это проходят. Я думаю, что, знаешь, те, кто прошли иммиграцию в 90-е годы, да, конечно, люди выстояли, да, большинство, во всяком случае, выстояли, но вот это ощущение выживания финансового, оно, когда мы говорим о финансовом выживании, мы говорим просто о еде, да, положить хлеб на стол, как говорят на иврите. Симляхамаляшурхан. И мне кажется, это может очень покалечить душу. И, конечно, все свое твое, то есть то, как ты воспринимаешь мир, это тоже на это влияет. Давай поговорим о твоей выставке, потому что выставке, в которой ты принимаешь участие, потому что в ней тоже это все очень чувствуется. Это называется такой выставочный проект, который называется Eat the Rich, новое классовое искусство. В двух словах, Eat the Rich, что вы имеете в виду?
1: Это относится к философии тоже философическая сторона искусства и мусага как понятие. Когда уже ничего не осталось, осталось уже только прийти как бедному классу к богатым и уже сожрать их, потому что нет никакой еды, и осталось только богатые, которые напихали себе денег и влияние за счет низшего и среднего класса. Угу. И это такое какое восстание против угу. богатых людей. И это у нас был слоган тоже между нами, такие были шутки, что мы сделаем эту выставку, придем туда и съедим этих богатых людей.
0: Да, ну надо сказать, что да, вот эта фраза, да, eat the rich, съешь богатых, она пришла из Америки, да, из США, то есть там это классовое восстание, да, как ты сказала, оно чувствуется, но это чисто по Марксу, да, то есть прийти к богатым и отобрать у них нажитое. Скажи, пожалуйста, выставка говорит о выживании, о деньгах, войне, миграции, бюрократии, а вот лично для тебя какая из этих тем цепляет тебя больше всего?
1: Больше всего, я думаю, тема бедности. Для меня, как уже немножко старенькой иммигрантки, Оля Ватикар. С одной стороны, мы приехали оттуда, чтобы найти какую-то более лучшую жизнь. Но наша иммиграция совсем не сделала нас на класс выше. Кто-то сюда приехал, будучи иммигрантом, врачами, медсестрами, инженерами. Приехали сюда, работают в торговых центрах, на уборках или в логистике, на заводах. Вот меня это находит здесь. То есть я смотрю на все эти ситуации не над ними, я не выше их, я с ними, я являюсь этой
0: частью. Ты оттуда, да? Ты оттуда.
1: Да, я оттуда.
0: Ты из тех мест. Да, да, я тебя понимаю. Я понимаю то, что ты говоришь. Ты знаешь, мне это кажется, как эта рана, она как-то не залечивается, да? То есть вот это то, что было пройдено, и то, что люди до сих пор проходят частично, это действительно такая кровоточит. То есть она все еще кровоточит, это рано у многих, и поэтому, мне кажется, эта выставка, она тоже, как, мне кажется, это не просто, нет, вот человек, который придет, и он встретит, может быть, себя там 20 лет тому назад, а может быть, встретит себя и сейчас.
1: Да, это очень человечная выставка, и в моих работах, и в работах моих коллег, которые там выступают. Вчера на открытии очень много услышали, что люди находят себя в наших работах, и неважно, что они из другого места. Вдруг им это напоминает какой-то ужасный ужин при семье 10 лет тому назад, или какой-то антураж у бабушки, или разговор с каким-то тем или иным человеком много лет назад. И несмотря на то, насколько мы разные, мы пришли из таких разных мест, во время этого разговора мы становимся немного больше похожими.
0: Друг на друга, да?
1: Да.
0: Друг на друга. Ну что ж, Настя, большое тебе спасибо. Несколько слов, где проходит выставка и до какого числа можно ее посетить?
1: Да, выставка, получается, продлится до 8 сентября. Это будет последний день. Она происходит в Иерусалиме в районе Тальпиот по адресу Мавосем Шпигель, 4.
0: Окей, ну что же, Идрич, новая выставка в Иерусалиме, художница Анастасия, Настя Хаим, большое тебе спасибо и удачи.
1: Большое спасибо вам.
0: До свидания, всего хорошего.
1: До свидания.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что присоединились к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня психотерапевт Алла фон Берштейн. Алла, добрый день.
1: Добрый день.
0: Алла, спасибо большое, что ты к нам сегодня присоединилась. Я тебя пригласила, потому что мне хочется с тобой поговорить о семье во время каникул. Да, у нас на дворе каникулы, август в самом разгаре, а потом
1: да,
0: будут у нас...
1: Да, это очень важная тема.
0: Да, спасибо. Угу. Спасибо тебе, что согласилась. А на следующем, в следующем месяце у нас праздники, тоже каникулы. И с одной стороны, ты знаешь, кажется, ну а что об этом говорить? Ну каникулы, каникулы, дети дома, да, не ходят в садик, не ходят в школу. Может быть, идут в лагерь, может быть, еще какие-то дела, mm-hmm. все нормально. Но если те, которые следят в соцсетях, знают, что очень бурно обсуждаются эти дни во всех соцсетях, да и мне кажется, каждый по себе знает, что это не обязательно. То есть, с одной стороны, это радостное время, да, особенно для детей, а с другой стороны, это также может быть поводом для стресса, именно семейным, потому что что-то меняется, да, вдруг наша повседневная yeah. жизнь изменилась, нужно быстро все организовать и в этом как-то плыть. Да,
1: да, вы... это точно. Вы вот. абсолютно правы, потому угу. что это как бы это не наша постоянная рутина. Угу. Меняются правила игры. И как, каждый раз, когда меняются правила игры, естественно, это может сказаться на динамике, на отношениях, да. То есть это некое обострение, которое происходит. И при том, что даже если это обострение радостное, для хотя бы части участников, оно может быть и стрессогенным для других, и, собственно, для всех.
0: Да, потому что это не только, да, поездки там, да, и все ходят на море или гулять и так далее, а это также больше расходов. Как правило, родители продолжают работать, звонят дедушкам, бабушкам, но они не всегда тоже могут помочь с детьми. То есть динамика какая-то меняется, как ты правильно сказала, да, то есть изменилась наша повседневная жизнь.
1: Да.
0: Давай в нескольких словах, если ты можешь сказать, как психотерапевт, что происходит с родителями, когда вот ребенок вдруг оказывается дома практически, ну, целый день.
1: Окей, да. Ну, во-первых, действительно меняются условия игры. Это не происходит вдруг. То есть у нас, в отличие от иранских атак, у нас август каждый месяц, каждый год происходит, да? То есть в каком-то смысле это предсказуемо, и по-хорошему надо это учитывать и подготовиться заранее.
0: Да, это правда.
1: Но с другой стороны, да, насколько бы мы ни готовились, в любом случае это немножечко как... как говорят на иврите, съесть торт и оставить его целым. То есть в любом случае приходится подстраиваться под то, что свободного времени столько же или меньше, а задач гораздо больше. Потому mm-hmm. что дети дома, это вот, давайте начнем с того, что очень жарко. И это
0: да.
1: уже влияет, да. То есть это уже провоцирует обострение в любом случае. А с другой стороны, обострение провоцируется тем, что... больше задач, mm-hmm. да, и одним и тем же, в общем-то, родителям приходится решать гораздо больше задач одновременно.
0: То есть родителям на каникулах непросто, да?
1: Родителям совсем непросто, и мне кажется, что это немножко путает то, что как бы хочется дать детям то, что они хотят, и создать незабываемые каникулы, и провести время вместе и так далее, и кажется, что это задача, которая... только положительная, на самом деле она не только положительная, потому что, как вы тоже заметили, и денег больше уходит, и времени нужно больше, и спать иногда удается меньше, и нужно готовить больше. То есть добавляется гораздо больше задач. И то, что мы хотим, чтобы было положительным, а оно бывает каждый раз по-разному, да, или отрицательным, или смешанным, и дети не всегда довольны, дети уставшие, целый день провели за компьютерами, им уже ничего не хочется, такое тоже бывает.
0: Mm-hmm.
1: И родители говорят, ну все, у меня выходной, я готов поехать на море, а дети говорят, а мы уже ничего не хотим.
0: Mm-hmm.
1: Это тоже бывает очень так фрустрирующая ситуация.
0: А как же можно себе помочь в таких ситуациях? То есть как семья может как-то наладить динамику, чтобы, ну я не знаю, чтобы не разрушить, ругаться, чтобы было меньше стресса, чтобы все-таки это было радостное время.
1: Да. Во-первых, когда мы ожидаем, что что-то будет радостное, оно таким не получается, то у нас немножко как бы сбивается, да, центр, и мы начинаем чувствовать либо вину, либо то, что мы плохие, не справляемся, некомпетентны и так далее. И это может только усугубить ситуацию. Поэтому не нужно ожидать, что будет только хорошо. Будет по-разному. Август сложный месяц, и он То есть прежде всего, наверное, нужно думать о том, что он рано или поздно закончится и вернется рутина.
0: Да, мы
1: и
0: продолжаем.
1: Это иногда, да, и это иногда уже успокаивает. Мы на стрессе организм работает по-другому, это тоже нужно учитывать. И, но стресс, он закончится. То есть мы как бы мы мобилизируем наши силы, но знаем, что рано или поздно это пройдет. И таким образом стоит, конечно, рассуждать, и это может помогать. А кроме того...
0: То есть подход, подход, что все проходит, да? И это пройдет.
1: И это
0: пройдет, да. И жара,
1: да,
0: это пройдет.
1: Рано или поздно дети вырастут, да, жара закончится, каникулы закончатся. То есть,
0: и рутина
1: деле,
0: вернется, да?
1: И рутина вернется, так или иначе, в том или ином формате, да. И когда мы понимаем, что усилия, они временные, да, вот как мы идем в спортзал, например, там приложились, вложились, вспотели,

0: возможностей, их невозможно обязать, и это неправильно.
1: Да.
0: Но опять же, так как август — это время предсказуемое, то желательно договариваться заранее и знать примерно, на что можно рассчитывать, на что нельзя рассчитывать. Если вы хотите полноценно работать и проводить время как обычно, то, скорее всего, придется заплатить за какие-то или лагеря, или какие-то ноты, или бэбиситер, да, то есть каким-то образом решать деньгами этот вопрос. А общение с детьми свести не к количеству, а к качеству, да, то есть действительно не у всех есть возможность взять полноценный отпуск.
1: Конечно.
0: Да. Тогда нужно запомнить, что можно не давать детям все, что им нужно, да, то есть можно вполне озвучить то, что, окей, потребности у всех разные, тебе нужно провести время, да, то есть ты хочешь там куда-то поехать, что-то поделать, а я работаю, это нормально.
1: То есть объяснить, ограничения... то есть ты имеешь в виду объяснить ребенку, да, поставить какие-то границы, сказать, что да, у тебя каникулы, но ты часть семьи, и у семьи тоже есть свой ритм, да, то есть поставить какие-то границы и объяснить ребенку, наверное, ну, по-доброму, да, как говорится, что у нас каникул нету.
0: Да. Да, по соответствии с возрастом ребенка, вообще в целом ограничения, они только помогают в развитии, да, потому что когда есть какое-то такое вот безграничное время, безграничное терпение, безграничные вообще возможности, то это немножко развращает и путает, потому что это не совсем реально.
1: Интересно.
0: Да? Да, и поэтому ограничения, они нормальные, но если родители это делают не из чувства вины и не попытки как бы, да, охватить неохватываемое вообще,
1: ну да.
0: А просто говорят, окей, сейчас ты будешь делать так-то, так-то и так-то, а вот в такое-то время мы будем делать так-то, так-то и так-то, да?
1: Да, то есть выстроить сможем... что-то.
0: Да, да, объяснить и придерживаться этого. То есть я на неделе буду работать, ты будешь там с бабушкой, с дедушкой или с соседями, да, можно меняться с детьми, с соседями
1: ролями.
0: Каким-то образом,
1: да.
0: Да, каким-то образом договариваться с одноклассниками, с одногруппниками и так далее. А в четверг после обеда у меня будет время, и мы поделаем то-то и то-то. Это нормально.
1: Да, это хорошее решение. Ал, я хочу вернуться. Вот ты затронула тему, да, дедушки и бабушки. И ты знаешь, мне кажется, что вот наша программа на полуторном поколении, да, те, кто приехали в Израиль в детском или подростковом возрасте, ну, мы уже выросли, да, и есть дети, и дедушки, и бабушки. Всегда, всегда говорится о том, что связь с дедушками, с бабушками в наших семьях, она очень, очень сильная, как правило, даже очень интенсивная. У этого есть разные причины. Мы сейчас не об этом, как говорится, но вместе с тем я хочу тебя спросить, потому что мне кажется, что очень часто вот эти границы, они как-то, знаешь, не знаю, они расползаются, да, то есть люди видят в дедушках и в бабушках только такое, знаешь, то есть они должны всегда помогать, да, а это люди, у которых есть своя жизнь, они тяжело работали, они наконец-то вышли на пенсию, и летом они тоже хотят поехать в отпуск или выйти вниз посидеть с соседями или пойти на море, да, но как иногда ожидания именно у нашего поколения, да, должна это сказать, то есть, конечно же, не всегда, все понятно, но это очень много обсуждается в соцсетях, и не только вот эти ожидания, что тебе нужна помощь с ребенком, и значит, сразу же дедушка и бабушка должны прийти и тебе помочь. Но ведь это не так, да? Мне кажется, это не очень здоровый подход для здоровой семьи и здоровых отношений.
0: 100% не очень здоровый. То есть вообще как бы употребление слова «должны», да, и это не совсем, это опять же нарушение границ. То есть никто, по большому счету, никому не слишком должен. Ни родители детям, ни дети родителям. И опять же, родители не должны развлекать своих детей, и бабушки, дедушки не должны помогать. И это здорово, если получается. Это здорово, если можно договориться. То есть у каждого поколения есть свои задачи, есть свои функции. И в целом это не совсем справедливо перевешивать ответственность или перевешивать...
1: Именно перевешивать ответственность. Я думаю, что это правильно,
0: да,
1: так ты,
0: да,
1: сказала.
0: Да, то есть автоматически перевешивать ту роль, которую... родители по отношению к своим детям на другое поколение, там, на сестер, на, опять же, некоторые опять заставляют старших детей сидеть с младшими. И по большому счету это тоже не должно быть так.
1: Ну да,
0: ответственность
1: на родителях.
0: Можно проверять. Ответственность на родителях, да. То есть за детей до 18 лет официальная ответственность на родителях.
1: Ну да, мне кажется, очень важно все-таки сохранить какие-то хорошие отношения и во время каникул, и во

0: Время праздников, да, которые тоже, тоже скоро здесь уже, да, скоро мы будем праздновать Хагей Тишрей. Да, мне кажется, очень важно вот в такие времена изменений, да, да, хотя мы даже, да, мы ждем этих изменений, мы знаем, что они будут, и все равно, да, вот в эти поры, когда что-то меняется, да, режим меняется, все-таки важно сохранить семейные отношения и как-то не выставлять какие-то, да, то есть ожидания.
1: Требования. Да, да, мне требования. Кажется, что вот это слово ожидание, Лена, оно очень верное. Когда мы ожидаем не того, что другой готов нам дать, то происходит разочарование, можно начинать злиться, могут портиться отношения. Опять же, мне кажется, что здорово было бы договариваться на берегу, да, договариваться заранее, знать, у кого какие планы. Ну вот у меня уже взрослые дети, но до сих пор моя мама как бы собирает отпуск, например, она уведомляет, и мы уведомляем. Это очень простые вещи, да? И если я чего-то хочу, то я спрошу заранее, возможно или нет. И если у человека есть свои планы, то это ее право.
0: Конечно.
1: Все нормально.
0: Конечно.
1: Я не ожидаю получить больше, чем человек готов мне дать, я с благодарностью воспринимаю то, что мне да дают.
0: Ну да, ну что ж, будем надеяться.
1: И этот момент очень важен.
0: Да, ну что ж, будем надеяться, что во время школьных каникул все-таки семьи уцелеют и не испортятся в них отношения, а наоборот, максимально все-таки провести время с семьей, это такое святое время.
1: Да.
0: И будем надеяться, что это у всех получится и будет согласие и мир в доме. Ну что ж, психотерапевт Алла фон Берштейн, большое тебе спасибо и удачи, всего хорошего.
1: Спасибо вам. До свидания.
2: Два в одном. С Леной Русовской.
0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская. И мы продолжаем. А с нами сегодня актриса Татьяна Махиловская. Таня, добрый день.
3: Привет.
0: Очень хорошо. Я рада, что ты сегодня с нами, потому что ты играешь.
3: Фонтанная.
0: Да, потому что ты играешь в очень интересном спектакле, о котором уже много говорят. И, ну, конечно же, мы тоже хотели о нем поговорить. Спектакль называется «Бершевская».
3: Да.
0: И, как ни странно, он идет в театре в Бершеве. И он, собственно, продолжение, да, такой постановки, которая проходила в Тель-Авиве. Я тоже помню, на нее ходила лет 5 тому назад, которая называлась «Хозер ле Руссия», да, «Возвращается в Россию».
3: Да.
0: Давай, перед тем, как мы перейдем к этой постановке, к этому спектаклю, очень кабарет, может быть, даже можно сказать.
3: Да.
0: Перед тем, как мы перейдем к этому, давай немножко поговорим о тебе и о твоем актерском пути. Расскажи нам немного, как ты пришла к такой жизни.
3: Прям с самого начала.
0: Ну, может быть, не с самого начала, но как ты считаешь нужным? Потому что я тебе скажу, смотри, наша программа, конечно, наши радиослушатели знают, она в основном о полуторном поколении. И в нашем поколении это не само собой разумеется, то есть уйти в театральное искусство, да, и вообще, как правило, у репатриантов, у детей репатриантов, да, идут там учить, я не знаю, физику, стать инженером, врачом и так далее. И поэтому, когда человек выбирает профессию актера, именно такую профессию, это уже интересно. Во-первых, это не стандартная профессия. Да? То есть у нас есть больше инженеров, чем актеров. У нас есть больше врачей, чем актеров. Почему? Ну, так получилось.
3: Так принято.
0: Но когда этот выбор этой профессии делается действительно людьми, которые либо сами приехали, либо их родители приехали, и они выросли не только в Израиле, да, мы говорим в общем об эмиграции,
3: репатриации.
0: Да, это такое, это делает этот выбор еще более нестандартным, и поэтому мне интересно тебя спросить, расскажи нам об этом выборе, Таня.
3: Ну,
0: почему актерская профессия?
3: Произошло, можно сказать, случайно. Я в России, мама меня посылала на кучу разных кружков, потому что там все это обучение было бесплатное. Я была на керамике, на английском, на гимнастике, в бассейне, что только не делала. Рисование, один из кружков был театр. Мне это очень понравилось, но так не как профессионально. И когда мы переехали в Израиль, я продолжала заниматься кучу разными кружками тоже, потому что меня послали учиться в Премье, это школа-интернат.
0: А сколько тебе было лет, когда вы приехали?
3: Я приехала, мне было почти 9, около 9. И почти сразу меня послали в школу-интернат, очень хорошая, кстати, школа. Там все тоже такое искусство, музыка, рисование. И там тоже все эти кружки предоставлялись бесплатно. И я продолжала свой интерес к театру, но это тоже было как хобби. И после того, как я уже выросла и там начала армию, так получилось, что меня определили по своей службе в открытую базу. Это значит, я впервые в своей жизни начала возвращаться каждый день домой. И я не знала, что делать со своим свободным временем.
0: Серьезно? Именно в армии? Именно в армии, да?
3: Именно в армии, да. Ну, потому что там был перерыв. Я сделала подготовительный год службы до армии. Был большой перерыв, что я ничем не занималась, такими своими хобби. И в свое свободное время я решила, ну, давай-ка вернусь я в театр. И я пошла на кружок в театре «Хулон». И там был театр, ну, такой любительский. И пробыла там целых 2 года, и, в принципе, закончила всю эту программу. И я думала, блин, что ж теперь делать? Надо как-то... Хочется что-то более такое серьезное. Ну, не профессия, ни в коем случае. Это не шла тема о том, что это будет моя профессия, потому что я даже не думала, что это возможно в моих, так скажем, финансовых возможностях. И я каким-то боком услышала про школу Nissan Natif. Я записалась, и я
0: прошла надо сказать, что это одна из самых известных театральных школ в Израиле.
3: Да. Но Nissan на тот момент я этого не знала. Я не знала.
0: Серьезно?
3: Потому что я не крутилась в театральной сфере. У меня не было никакой информации, но я там записалась, я прошла какой-то экзамен, я прихожу на урок, я понимаю, что я, оказывается, прошла на их подготовительную программу, это называется «Михина», подготовительную программу для поступления в театральное училище на 3 года. И я такая, опа, а я и не собиралась.
0: Ну да.
3: И прошел год, и я начала так уже вливаться в всю эту индустрию, и начало меня все это интересовать. И так как ты там находишься в этой подготовительной группе, тебя автоматически пропускают на один этап. И ты сразу переходишь на 2-й этап экзаменов. И я такая, ну ладно, давай попробую. Все равно не пройду, потому что рядом со мной там ребята были очень сильные, очень серьезные, которые занимаются профессионально театром прям с детства. Там учатся в тех школах, там Ирунялев, Тельма Ялин, все вот это. И каким-то образом я прошла все экзамены и поступила в театральное училище Nissan Natif. И после этого, ну, я уже сказала, ну, если надо, то... Если получилось, значит, все-таки будем пытаться это произвести. И после этого уже история.
0: И понеслось, да?
3: И понеслось.
0: А были времена, когда ты жалела, что ты именно выбрала актерскую профессию?
3: Жалела, нет. Но было очень страшно.
0: Страшно, да?
3: Можно сказать, что до сих пор иногда бывает очень страшно, особенно когда в нашей... В стране происходят всякие такие ситуации. Тебе известно, что самый первый...
0: Что закрывают, это все, да, все что связано с культурой.
3: Место, да. Театры — самое первое место, которое закрывается. Но жалеть нет никогда. Я всегда чувствовала, с того момента, как это начало осуществляться, я чувствую себя вот...
0: Как рыба в воде.
3: Там. Вау.
0: Что это твое. Скажи, а что было наоборот, оказалось каким-то приятным сюрпризом? Ну, ты не ожидала, да, что вот такое будет, когда ты станешь актрисой, а это случилось?
3: Ты имеешь в виду какой-нибудь специфический момент?
0: Да, момент, или какой-то спектакль, или, может быть, что-то, какая-то особенность что тебя вдруг узнают на улице, да, там что-то такое?
3: Ну, на улице, не знаете, меня еще узнают, бывает иногда, но... Честно, для меня каждый раз, когда я получаю какую-нибудь роль, это для меня удивление и сюрприз. Потому что, я не знаю, может, это какое-то такое советское, знаешь...
0: Подход такой, да?
3: Да, что типа мы должны всегда там чего-то бояться и там много там сильно не мечтать. И поэтому каждый раз, когда я получаю роль, особенно когда я получила вот эту роль в Бершеве, это был такой сюрприз. Я прям...
0: Да? Тебя это порадовало?
3: Да, очень.
0: Тебя это порадовало, да. Ну, смотри, я хочу сказать, что, ну, я не видела вот этот спектакль Бершевская, но я видела то выступление, по которому поставлен этот спектакль, да, «Хозер Беруся», тот кабарет, и я могу тебя представить в роли танцовщицы в этом спектакле, поэтому это не удивляет, что тебя выбрали. Давай поговорим о самом этом. Ну да, это кабаре, как бы более, то есть это скорее кабаре, чем спектакль. Да? Что там происходит? Почему Бершевская? Почему это называется Бершевская? И что там происходит? Что происходит на сцене?
3: Давай, расскажу. Ну, во-первых, это называется Бершевская, потому что это происходит с Бершевами. Мы адаптировали весь спектакль на тему репатриантов, которые живут в Бершеве, потому что там находится очень большая публика русскоязычных репатриантов. И театр Бершева, они искали как раз вот тему, которая затрагивает ихнюю публику. Вот, и я расскажу немножко о сюжете. Это, как ты сказала, это такого своего рода буйное и оригинальное кабаре, которое говорит о эмиграции, и происходит эмиграция в Бершеве. И она рассказывает о группе молодых актеров. Это я, Татьяна Махлиновская, Ян Коган, Лена Фрайфельд, которая со мной разделяет эту роль. Она, кстати, профессиональная танцовщица, и мне надо было очень-очень долго и сильно работать,
0: постараться,
3: чтобы получиться,
0: да?
3: Себя подстроить под ее уровень. Также Влад Пайсахович, Юра Казанцев, который в данный момент находится во Франции, и к нам присоединился вместо него Эдди Альтерман. Эту постановку написала, создала и режиссировала Ярден Гильбоа. Так вот, и этот сюжет говорит о вот этих вот молодых актеров, репатриантов из бывшего СССР, каждый из нас из другой страны, там из Армении, из Молдавии, Украина, Россия, большой состав. И эти актеры, мы пытаемся заработать на жизнь в Израиле. И мы зарабатываем таким образом, что мы работаем в известном нам, особенно русскоязычной публике, бар-ресторан, когда мы приходим. Ну, израильтянам это, кстати, не очень...
0: Ну, русский ресторан, в общем.
3: Да, русский ресторан.
0: То есть в этой постановке, да, в этом кабаре вы, собственно, разыгрываете актеров, которые работают в русском ресторане.
3: Которые, да, мы... Это развлекательная программа.
0: Развлекательная программа, понятно.
3: Да, да, да. Ну, спектакль, конечно, происходит весь на иврите, и как будто бы зритель пришел в русский ресторан, в котором говорят на иврите. И все это, типа, начинается такое ощущение, что они пришли на эту яркую русскую вечеринку, но потихоньку все вот эти вот сложные взаимоотношения между нами, между участниками этой группы, выходят наружу, а там куча всякого. И актеры, и как актеры, и как... партнеры, и как друзья, все начинает, и как репатрианты.
0: Да, и вы поднимаете очень много, да, очень много важных тем, да, очень много важных тем. Ты знаешь, я читала реакции, то есть в соцсетях, да, писали, то есть люди, которые были на этом спектакле, писали, то есть мы смеялись и плакали. То есть мы смотрели, мы и радовались, мы и пели душой, да, когда вот мы смотрели эту постановку, но также были тяжелые моменты, и в эти моменты мы плакали. То есть это такое, бушевание, да, душевное.
3: Ну, вот вся вот эта тема, которая связана с репатриацией, я думаю, ее невозможно прочувствовать и без смеха, и без слез.
0: Красиво
3: сказано.
0: Потому
3: что в этой ситуации у нас находятся вот все вот эти вот чувства. И все, что связано с идентичностью, и попыткой найти заново свое место, найти заново свой дом, как-то почувствовать себя привязан к новому месту, когда ты все еще не отвязался от старого.
0: Ну да.
3: И одновременно наши родители, которые... Бог знает, как они все это прошли.
0: Не говори, скажи, вот мы когда повзрослели, мы смотрим на это, как наши родители это прошли, как наши семьи это прошли, непонятно.
3: Ой, это правда. Взрывает мозг.
0: Да,
3: я не знаю, как
0: говорится, да, как они это прошли, да, и выстояли это. Просто, мне кажется, самое главное, то есть, мне кажется, вот именно вот так я бы сказала, да, как они выстояли то время. Тань, когда вы возвращаетесь, мне кажется, в сентябре, да, будут следующие спектакли.
3: Да, следующие спектакли у нас начинаются с 5 сентября. Я очень советую уже сейчас забронировать билеты, потому что, честно, я не придумываю. У нас билеты разлетаются. Мне, чтобы для своей семьи, чтобы своего мужа привезти, мне надо было умолять, чтобы добавили дополнительные
0: стулья. Серьезно.
3: Честное слово. Потому что это происходит в очень-очень красивом. Для нас создали просто обалденную сцену. Это как русский такой советский ресторан. Там все ручная работа. И прям публика заходит, и там столики.
0: В общем, билеты разлетаются. Можно заказать на сайте Бершевского театра. Да. Начиная с 5 сентября по 19 я проверила.
3: Да. Угу.
0: Ну, хорошо.
3: Это только в Бершеве сейчас происходит.
0: Только в Бершеве.
3: Там весело.
0: Ну да, да. Мы уверены, что в Бершеве весело, но мы вас ждем в Тель-Авиве тоже. Таня,
3: Надеюсь,
0: может быть, вы доберетесь, Бершевская.
3: Мы над этим работаем.
0: Доберется
3: да.
0: до Тель-Авива и до других городах в Израиле. Ну
3: да,
0: что
3: да.
0: ж, новая постановка Ирден Гильбоа Бершевская в Бершевском театре. Актриса Татьяна Махиловская, большое тебе спасибо и удачи
3: вам.
0: Всего хорошего.
3: Всего хорошего.

Дорогие друзья, наша программа «Два в одном» подошла к концу. Сегодняшний эфир мне помог провести наш звукорежиссер Илай Бен-Шаббат. Я прощаюсь с вами, но лишь до следующей недели, так что не скучайте. Мы встретимся, как всегда, в следующий четверг в 4:05 на волнах нашего радио «Кан Река». Спасибо, что были сегодня с нами. Я желаю вам вдохновения, новых открытий, ярких впечатлений и людей, рядом с которыми хочется улыбаться. На улице сейчас еще по-летнему жарко, к сожалению, все-таки август, но осталось совсем немного, и жара обязательно сменится более приятной погодой. Как всегда, желаю вам мирного неба, крепкого здоровья и хорошего настроения. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Любите и будьте любимы, друзья, сейчас и всегда.

0: В Иерусалиме 17 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. В Индонезии число погибших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в этой стране, достигло как минимум 40 человек. Эпицентр землетрясения находился на глубине 35 километров. Сила подземных толчков составила 7,4 балла. К другим темам. Шиитская группировка «Хизбалла» резко осудила ночную атаку ВВС Сагаля в Южном Ливане. При этом она возложила ответственность за произошедшее на правительство в Бейруте. Представители «Хизбаллы» в частности сказали, что это стало результатом тех унизительных переговоров, какие правительство Ливана ведет с сионистским врагом. По словам лидеров «Хизбаллы», весь ливанский народ – должен понять, что те соглашения, которые готовит правительство Бейрута с Иерусалимом, в действительности причинят колоссальный ущерб интересам безопасности всего Ливана. Они также способны расколоть ливанское общество. Кроме того, представители «Хизбаллы» подчеркнули, что Израиль должен прекратить свою агрессию и свои попытки устанавливать факты на местности. В противном случае «Хизбалла» оставляет за собой право отреагировать должным образом с тем, чтобы защитить ливанский народ. Об этом сообщает корреспондентка КАН Юваль Инбар. Высокопоставленный сотрудник Корпуса стражей Исламской революции Ирана Мухаммад Багирзаде, который является ответственным за судьбу иранцев, считающихся пропавшими без вести, потребовал, чтобы сотрудников Международного Красного Креста допустили к троим иранским пилотам, которые были взяты живыми в плен военнослужащими Катара. Они были захвачены в начале нынешних военных действий в марте текущего года. Мухаммад Багирзаде отметил, что такие посещения сотрудниками гуманитарных организаций предусмотрены Женевской конвенцией. Об этом сообщает корреспондент КАН Ишай Бар-Юсеф. Президент Ирана Масуд Пазашкиян поздравил главу правительства Индии Нарендру Моди с 80-летним юбилеем с момента провозглашения независимости Индии. На своей странице в социальной сети Пазашкиян написал, что Исламская республика стремится к расширению связи с Индией. Он также подчеркнул, что эти исторические связи между двумя народами свидетельствуют о близости их культур. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Ишай Бар-Юсеф. Напряженность в регионе Персидского залива. Как мы уже передавали ранее, стало известно, что руководство Ирана пришло к соглашению с руководством Омана относительно судоходства в Ормузском проливе. Как отмечается, это произошло, несмотря на возражения со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь Иранского министерства иностранных дел в Тегеране. Корреспондентка корпорации КАН Юваль Инбар передает, что переговоры между Исламской республикой и Оманом продолжаются. Обсуждается и целый ряд других вопросов. К другим темам. На территории регионального совета Рамат-Аголан 15-летний подросток получил травмы средней степени тяжести. Это произошло во время верховой езды. Пострадавший был доставлен вертолетом в Хайфскую больницу Рамбам. И в заключение о погоде. Завтра температура без перемен. Во второй половине дня местами дожди на востоке страны. Есть опасность затоплений в пустыне Арава и в руслах рек и ручьев в северном Негеве. В понедельник понижение температуры. В Иерусалиме завтра днем ожидается 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Галилее 32, в Бершеве 35 и в Эйлате завтра днем ожидается 41 градус. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: радоваться тому, что живой, что ничто не случилось такого с его головой, так и есть.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, так вышло, что на этой неделе у нас сразу две программы невезучие. Это «Жизнь всяко бывает». Я, к примеру, любящий невезучих, очень рад всему обстоятельству. А в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и замечательная актриса, лауреат премии «Офер» за лучшую главную женскую роль Алена Ив. Приветик.
2: Привет, привет, здорово.
1: Что более чем уместно, ибо, в общем, речь нынче пойдет о кино. Угу. Скажи мне, Алена, ну, как бы, мы что-то долго не брали в руки шашек. Ну, как тебе?
2: Ну, по невезучим скучала, да. Мы тут всегда касаемся, мне кажется, таких очень щепетильных тем, когда, да, вот понять, что действительно судьба, а что вот как-то, в принципе, люди сами себе устраивают такой... невезучую,
1: да,
2: судьбу.
1: Ну, вот я так не знаю, они рядом идут, понимаешь? Mm-hmm. Судьба, и ты рядом с судьбой. Ладно, поглядим. Значит, мы, конечно, с песни начинаем, и они же нас будут сопровождать. Итак, история великой неудачи сегодня. Это Уве Болл. Mm-hmm.

Итак, история, в общем, которая прошла, произошла, но в которой есть о чем поговорить. В июне на цифровых платформах и в ограниченном прокате вышел фильм «Гражданин Мститель» с Арми Хаммером. Это первая главная роль актера после отмены в 2021 году. Несколько женщин обвинили его в сексуализированном насилии. Одна из них рассказала о каннибальских фантазиях Хаммера. Ну, в общем, никого не съел. Давайте про «Мету» мы как бы вынесем за скобки. Режиссер картины Уве Болл, знаменитый своими провальными экранизациями видеоигр, «Гражданин Мститель» — фильм об американце, который нелегально живет в Хорватии и жестоко расправляется с иммигрантами, а заодно и с белыми европейцами, не разделяющими его ценности. Кинокритик Алексей Скворцов рассказывает, очень необъективно, но мы к этому вернемся, за что картину полюбили ультраправые. Американский бизнесмен Майкл Сандерс, его играет Арми Хаммер, живет в Загребе, у него там недвижимость, доставшаяся от покойного отца. Сандерс шокирован уровнем преступности и морального падения европейского общества, поэтому берет справедливость в свои руки. Бывший военный, он владеет немаленьким арсеналом оружия и хладнокровно расправляется со всеми, кто переступает закон. А в свободное время читает лекции на видеокамеру о деградации общества и призывает европейцев поднять головы. В социальных сетях люди со всего света поддерживают народного мстителя, который охотится за мигрантами и коррумпированными чиновниками. Американец привлекает внимание не только комментаторов в интернете, но и спецслужб. По его следам идет агент Интерпола, его Генри. Его играет Костас Мэндилор, который намерен остановить беззаконие. Кто бы мог подумать, что в 26-м году все будет снова будут обсуждать Уве Болла, эпатажного немецкого режиссера. Болл, режиссер-мем, сделал себе имя в 2000-х на чудовищных экранизациях видеоигр, например, Bloodrain или Far Cry, которые нравились только ему одному. Он часто творил смешные глупости, оскорблял коллег по цеху, вызывал кинокритиков на боксерские поединки, подавал в суд на кинофестивале, не бравшие его опусы, а однажды создал онлайн-петицию в собственную поддержку в пику оппонентам, требовавшим, чтобы он оставил профессию. Десятилетиями его никто не воспринимал всерьез, и он обижен на весь мир, то записывал злые видео в Ютьюбе с заголовками вроде «Fuck you all», то вовсе уходил из кино. Но случилось чудо, Уве Болл снял фильм, который посмотрели миллионы. Не потому, что он получился, полагает Алексей Скворцов, а потому, что его бескомпромиссный и антиэмигрантский месседж неожиданно попал в нерв времени. «Гражданина Мстителя» с самого начала окружала сомнительная слава. Прежде всего, потому, что в нем снялся Арми Хаммер, но мы уже говорили, бывшая голливудская звезда, пережившая отмену. Актер, играв у Гая Ричи и Луки Гуаданино, по слухам, уже жалеет, что вляпался проект. По слухам. Тем временем «Гражданина Мстителя» поддержали правые движения. Они считают, что фильм отражает их точку зрения на происходящее в Европе. После того, как картине отказали в прокате в Германии, Илон Маск демонстрировал ее бесплатно в своей соцсети X и даже предполагал, что сиквел окажется еще лучше. Репутация радикально правого манифеста, который запрещают показу, конечно, привлекла еще больше зрителей. Результат. Десятки миллионов просмотров на стримингах, один из самых высоких зрительских рейтингов на Rotten Tomatoes за весь год, 92% одобрения у зрителей на 15 июля против 6 у кинокритиков. Обидчивый режиссер-неудачник Болл внезапно обернулся борцом с либеральным истеблишментом. Политика, однако, всегда его занимала. Только раньше его размышления о закате западной цивилизации никого не интересовали. Как правило, проблемы мира в эксплуатационных фильмах Болла решались с помощью оружия. Например, в «Нападении на Уолл-стрит» водитель и бывший военный мстит банкирам и коррупционерам за финансовый кризис 2008 года, а заодно за все унижения рабочего класса. В трилогии «Ярость» подросток из Орегона борется с американским правительством, которое, как ему кажется, манипулирует простыми гражданами, в финале даже убивает президента США в надежде спасти мир и разбудить американское общество. После того, как спецслужбам удается одолеть террористов, в стране разгораются протесты, и убийца становится народным героем. В прошлогоднем «Беги» Болл, давно живущий в Канаде, демонстрировал, какой кровавый хаос ждет Европу, если она не позаботится, наконец, о своих границах и не ужесточит миграционную политику. Фильмы режиссера полны реваншизма и конспирологических теорий о заговорах элит, неудивительно, что его герои столь часто убивают полицейских и чиновников. «Гражданин Мститель» не исключение. Бездумная стрельба по хорватским спецназовцам из двух пулеметов среди самых длинных и невыносимых сцен в картине. В основе сюжета преступление, которое произошло в Гамбурге в 2016 году. Пятеро подростков изнасиловали 14-летнюю девочку. В картине Болла преступники и мигранты отделались условными сроками. Режиссер в интервью утверждает, что настоящие насильники вышли на свободу безнаказанными. СМИ, пишущие о фильме, обычно не уточняют, что реально история отличалась от рассказанной Биллом. Но отличалась она чуть-чуть. В действительности среди нападавших двое были сербами, трое немцами. Поначалу суд действительно приговорил к 4 годам заключения лишь одного из преступников, единственного совершеннолетнего гражданина Сербии. Но позже, в 2018 году, это уж через 2 года,
дело пересмотрели, и в тюрьме оказались еще два молодых человека. У Болла, однако, справедливость восстанавливает не суд, а Сандерс. Он находит и хладнокровно убивает виновных, причем одного из них вместе с семьей. Это он называет настоящим правосудием. Причем, как и герой ярости, Сандерс получает огромную народную поддержку. Даже если закрыть глаза на политику и анализировать только фильм, персонажа Арми Хаммера трудно назвать примером для подражания. Слишком плохо и непоследовательно он прописан. Во-первых, гражданин-мститель вовсе не гражданин. Вершить правосудие над мигрантами в Европе выпало американцу, который живет в Хорватии нелегально. Видимо, настоящим героям негоже получать документы, а то прослывешь конформистом. Во-вторых, Сандерс социопат с амбициями проповедника. Он пристает прохожим с нравоучительными лекциями, а в свободное от убийств время пишет видеоблоги о мировом заговоре, исламистах и воу-культуре. Девушкам в баре рекомендует не выпивать с незнакомыми мужчинами, вообще вести себя прилично. Подросткам в автобусе втолковывают, что неоплаченные билеты на транспорт губительно сказываются на экономике. Тут же отозвался фильм «Брат». Вот, естественно. Секс-работница рассказывает о вреде плесени. Судье, оправдавшему насильников, монотонно поясняет смысл закона и порядка. Слом типичный душнило, только с оружием. Болл явно вдохновлялся норвежским террористом Андерсом Брейвиком, другим самопровозглашенным народным мстителем. Сандерс, как и его прототип, убивает не только темнокожих и мусульман, но и белых европейцев, которые якобы приехал защищать, ну, потому что они неправильные. В одном эпизоде протагонист выезжает на встречку, чтобы проверить другого водителя. Если тот попробует объехать несущегося на него Сандерса, это достойный человек. Если же он продолжит ехать по своей линии согласно правилам дорожного движения, конформист, заслуживающий смерти. Водителю не повезло. Он остался на своей линии, перевернулся, погиб в автокатастрофе. Сандерс с удовлетворением продолжил свой путь, избавив мир от очередного слабака. В этой сцене вся суть гражданина-мстителя. Это фильм о культе силы и герой Хаммера, натуральный фашист, стремящийся освободить Европу не только от понаехавших, но и от моральных вырожденцев. Смотреть картину Болла не только неприятно, но и невыносимо скучно. Здесь чудовищный монтаж, идиотские реплики, бессвязный сюжет. Игра Арми Хаммера ужасна и ничуть не напоминает его работу в «Назови меня своим именем». Как же все-таки иронично, что артист из популярнейшего квир-фильма превратился в героя ультраправых. Легко объявить гражданина-мстителя эксплуатационным трэш-кино, который снял закомплексованный режиссер в погоне за хайпом, и порадоваться, что у Болла нет таланта Лени Рифеншталь. Но в сущности ему не нужно обладать дарованиями. Главное, он уловил ветер правого реваншизма и попал в свою аудиторию. А еще создал своеобразный автопортрет. Отважный одиночка, близкий народу, но враждебный элитам. Именно таким видит себя сам режиссер, уверяющий, будто зрители на самом деле его любят, вот только продюсеры и либеральные СМИ нарочно мешают ему пробиться к широким массам. Гражданин-мститель – наглядный пример того, как из ресентимента отдельно взятого человека вырастают радикальные взгляды. Еще добавлю, что вы Болла называли худшим режиссером всех времен, его открыто ненавидели и презирали как профессионалы индустрии, так и рядовые зрители, что отнюдь не мешало работать с ним многим уважаемым артистам, таким как Рэй Лиотта, Джейсон Стейтем, Мишель Родригес, Билли Зейн, Кристиан Слейтер. И еще. Кто-то скажет, что основу творческого метода Уве Болла всегда составляло бесстыдное заимствование, и будет по-своему прав. На это можно возразить, что он просто очень насмотренный и влюбленный в кино человек. Как Квентин Тарантино. Тот ведь тоже любит всякое заимствовать, а его потом все гением считают. А еще Квентин Тарантино любит экранное насилие, и Уве Болл любит экранное насилие. Но есть нюанс. Уве Болл, в отличие от Квентина Тарантино, экранное насилие учиняет не ради потехи, а со смыслом. Хотя сие зависит от того, как эти фильмы понимать и трактовать.

0: Так, замечательная песня, потом еще скажем два слова. Так, значит, сначала, смотри, я хочу просто навести какую-то справедливость, потому что, поскольку автор Алексей Скворцов накрепко примерз к идеологической платформе одной, вот, и поэтому статья получилась очень перекошенная и все время как бы противоречащая сама себе. Ну, значит, отвратительный, бездарный, по мнению критиков и зрителей, режиссер, и 92% одобрения у зрителей, один из самых высоких рейтингов за год. История, которая легла в основу фильма, ну, в принципе, не отличается от того, что было в действительности. Ну, в действительности было на одного немца больше, на одного серба меньше. В действительности потом, через два года, как бы кого-то еще посадили. А то, что судья объяснила, что всех отпускаем, потому что общество виновато в том, что людей не научили себя вести. Очень приятное дело, да? Нормально. Окей. Теперь, режиссер ужасен, но у него снимались, так сказать, звезды с репутацией, плюс сам Арми Хаммер, опять же, работал с Гаем Ричи и Лукой Гуаданин. Тоже не на помойке найдены. Вот. То есть, фильм понравился правым. Ну, я хочу спросить, а что, правые — это не члены общества? То есть, это...
1: Не, Матову сейчас, ну, сейчас да. очень любят называть правыми, ультраправыми. Все
0: то есть, как бы, другой просто... правый, другой да. левый. Ну, хорошо, если они составляют там пол общества, то это как бы довольно нормально. Причем в их числе Илон Маск. Так, значит...
1: Я, кстати, не уверен, что он так себя определяет, кстати. Это...
0: Да, я тоже. Вот, теперь, значит... Кто сотворил вот эту всю штуку, если не кинематографические руководители Германии, вот, которые не дали прокатного удостоверения фильму? И давайте помнить, что правых вообще-то в Европе не ветром надуло, а это получился как бы альтернатива для Германии, получилась как ответ на активную деятельность Меркель, ну, в общем, которая отчасти наплевала на какую-то долю собственных граждан. Нынче сейчас Италия с Финляндией требуют изгнать испанцев из Шенгена за то, что те слабо держат границы. Mm-hmm. И это как бы, в общем, нормально. То есть так получается. Но это сегодня повестка. Ну и, наконец, фильм назван антимигрантским, но герой равно мстит и белым, и дебилым, и гражданам, и негражданам, поэтому тоже трудно назвать его так. То есть кинокритик, в общем, противоречит сам себе на каждом шагу, давайте просто чуть-чуть восстановили мы объективность.
1: Порядочно.
0: Да, а теперь давай разговаривать. Значит, что есть в «Гражданине Мстителе» самого прекрасного? Это то, что там как бы в центр поставлена важнейшая проблема. Если ты помнишь, был такой замечательный француз Клод Шаброль. Mm-hmm. Все фильмы, которые посвящены одной, блестящие фильмы, посвящены одной теме. Закон и справедливость, они не совпадают.
1: Ну, да.
0: Они все время не совпадают.
1: Это в кино действительно тема, которая периодически возвращается.
0: Она важная, да, невероятно. Да, да. И, значит, что там получается? Что человек, например, уже искупил, уже по справедливости все сделал, тут его ловит закон. Закон есть закон. Это на самом деле...
1: Ну и наоборот тоже.
0: Да, конечно. И вот эта тема, я думаю, что не так с ней все просто. Потому что закон – это такое завоевание человечества, римское право там, и так далее, и так далее. Это нужно было воспитать в человечестве. А справедливость – это око за око. Это в биологии, это в нас. Нам не нужно растолковывать, что такое справедливость. Давай я назову сейчас один из романов самых знаменитых в мировой литературе, который, наверное, входит в первую десятку, может быть, самых великих романов. Ты наверняка сейчас вспомнишь, это «Граф Монте-Кристо». На чем построен этот роман? На восстановлении справедливости.
1: Слушай, да, даже вот никогда не... Ну да.
0: Прикинь, ну, вот, да. Допустим, Эдмон Дантес вылезает из тюрьмы и идет жаловаться правоохранительным органам. Романа нет, уважения к нему тоже нет. Но парень, который сам разобрался со всеми, респект и уважуха. Мы можем как угодно относиться к теме восстановления справедливости, но это же так.
1: Я, кстати, думаю, в этом плане это одна из причин, что обращается иногда к каким-то историческим там временам, былым, когда все это еще было так еще не до конца сформулировано или там по-другому сформулировано, и вот обыгрывается наши сегодняшние проблемы через те углы, да. Ну, да. Тот угол зрения. Да.
0: Конечно. Ну, это очень удобно, потому что и в истории полно примеров. Mm-hmm. И потом этим отводится, может быть, какая-то чрезмерная актуальность от нынешнего времени. И, так сказать, это обобщенно, как представляется нам. Я думаю, что есть всегда перекос в том, что мы... как бы мы за справедливость, потому что это нам, как человекам, биологии суждено. Мы понимаем, где суть, где обида, где и ад воздам.
1: Да, я тоже думаю, что просто вот оно... В какой-то этапе у тебя в душе есть такой культурный фильтр, ты себя можешь как-то там убеждать, да, или сам с собой договариваться, или проговаривать, но если оно накапливается внутри, вот там, ну, в сердце, назовем это так, то оно на каком-то этапе...
0: Естественно.
1: Победит, перевесит.
0: А тут, понимаешь, закон, люди изобрели, за это полагается то-то, за это полагается... А ты скажи, а за это полагается должно другое что-то, слишком... И вот смотри, висела наша здоровенная мишень. То, что происходит с современным обществом, та самая повестка, которая сегодня заставляет Финляндию и Италию топить, чтобы испанцев, у которых дыра на границе, выгнали из Шенген. А висит огромная мишень. Никто
1: удача
0: в нее не стреляет. Никто. Замечательный Нолан. Я понимаю, что в мастерстве режиссерском он в сотни раз превосходит несчастного Уве Болла. Он снимает аккуратный, правильный фильм «Одиссея», где есть хорошая литературная основа, которую некто Гомер заложил, где есть странный каст, когда почему-то Елена должна быть темнокожей. Хотелось бы выяснить, это Илон Маск сказал.
1: Как русалочка,
0: да. Понимаешь, я тебе скажу, я недавно смотрел программу, где любимый мой, один из самых любимых умниц и прекрасных людей, Александр Роднянский, хваля очень Одиссею, он говорил, что вот, дескать, опять же, будут ссылаться на каст и так далее. Но, как сказал, не помню, на кого он ссылался, мы все в метро, в автобусах, мы едем все такие разные, такие разноцветные, и всем нам должен понравиться фильм. Окей, подумал я, но тогда давайте сочиним современную историю, и всем понравится фильм, потому что мы сочиним с учетом всего, что сегодня происходит. Но если вы хотите конкретно Гомера поставить, конкретно Гомера, то там будьте точнее в деталях, потому что он прописывал то, что прописывал. И как получается, что все вокруг белокожие? Окей, разве в мировой литературе мало произведений, где темнокожие артисты должны быть в главных ролях и, так сказать, насыщать эти фильмы все более и более? Все понятно, просто историческая точность, она должна тоже сопутствовать. Так говорил Илон Маск, сошлюсь я. Ну, понимаешь, вот, значит, есть такая штука, значит, Нолан и другие режиссеры, они же хотят, ну, потом награду, может быть, получить. Ну, они должны быть политкорректными, они должны быть толерантными. А Уве Болл, которому нечего терять, который...
1: Ну, вот я что, мне тут, не знаю, хотелось как-то уточнить,
0: говори,
1: что у меня нет впечатления, что он товарищ как-то там, ну, вот, несчастный, или это мне такое вот... У меня от него впечатление, что он прекрасно знает, кто он, что он, и куда вел линию, и фильм у него вот этот выстрелил далеко не случайно, он, мне кажется, вот... Его попытка, вот так сказать, ну вот, крикнуть что-то обществу, она у него вот проявляется, да, таким вот очень косым способом.
0: Да.
1: Действительно, у него корявые сюжеты, там такие странно прописанные роли, но вот его вот это, ну, назовем, критика общества, или такая действительно крик общества, он у него действительно есть вот в этих всех его там и более таких туповатых боевиках, ну, позволь себе это слово, да. Вот, но это не случайно, он действительно, у него... Он знает, куда ведет, он знает, кто он. У него нет никакого желания быть Кристофером Ноланом вообще, как бы. И он даже так прекрасно осознает, что в этом его большой плюс и возможность как раз сказать то, что Кристофер Нолан не может себе позволить сказать.
0: А ты сказала главное, понимаешь? И как бы в том, что ты отвержен, всеми проклят, и сказано, что ты ничего не умеешь, дурной ты, в этом есть колоссальное преимущество. Поэтому он выстрелил и попал. Это его кусок пирога.
1: Ну вот опять же говорю, он выстрелил, на мой личный взгляд, совсем не случайно. Он как-то, вот он целится и метится. Я не видела этот фильм, но у него есть еще один фильм. Я прочитала, удивилась, что он этого коснулся. У него есть фильм «Освенцим».
0: Да, который, полудокументальный.
1: Полудокументальный,
0: расскажи,
1: в котором он интервьюирует современных школьников немецких. А потом, ну, и это документальные кадры, а потом делает такую экранизацию.

0: Художественного и документального.
1: Да, да, это сейчас уже не... этот, естественно, ход совершенно ход
0: понятный, лояльный, да.
1: Да.
0: Угу. Ну, да, он снимает, как бы, как ты сказала, Потом. Корявые фильмы, да, но он снимает их долго, и он бьет в эту цель все время. Только как-то получалось так, что это не очень интересовало, это не было повесткой. А в какой-то момент, когда он стукнул, это стало повесткой, и возник как-то резонанс. Как бы, и он попал, наконец, он со своей вечной повесткой, которая ему свойственна, он попал в мейнстрим случайно.
1: Ну, как, видимо, да. Что-то, что уже становится мейнстримом, видимо, да. То есть,
0: потому что меняется что-то. Меняется что-то в обществе.
1: Политическая масса нарастает.
0: Да. Да. Понимаешь? То есть, как бы, и я думаю, что в этом, ну да, Бол знает, что... Вот я часто думал о том, что, например, прелесть Дюма состоит в том, что Дюма знает, что он не Флобер и не Бальзак. Окей, и все. Когда автор знает себе цену и место...
1: Да, да, вот нету попыток быть кем-то, чем-то другим, там, ну, и что, в принципе, всегда делает, наоборот, такой убогий эффект. Тут
0: да.
1: Какого, такого нет. Вот убогости у него точно нет.
0: Вот я такой.
1: Да, да.
0: И в этот раз, как бы, понимаешь, как бы, поскольку все остальные жмурились и думали о кинофестивалях, а Болу думать о фестивалях не надо, никогда и никому не зайдет туда, вот он позволил себе быть прямым, и попал, черт возьми.
1: Да. Мое личное подозрение, что он также далеко не случайно выбрал себе главного актера. И мне кажется, тут... Ну, я не уверена, но такое может быть, что у него косвенно и в этом было какое-то высказывание свое. Да.
0: Думаю, что да, потому что если он решил нарушать правила, то он их нарушает всюду. Я не поверю, что Арми Хаммер перестал быть звездой после того, что его из-за... каннибальских фантазий отменили. Я думаю, что он остается актером определенного класса, актера, снимавшегося у Гая Ричи. Все остальное от лукавого, то, что Алексей Скворцов нам пишет, факт именно такой. Да, я считаю, что правильно. Как бы он такой, ну, я отщепенец, так вот вы получите всю меру отщепенства в моем кино. Но в данном случае ужас, наверное, состоит в том, что он, да, попал, и да, он вонзил какой-то в рану какое-то острие, и стало больно.
1: И я думаю, что есть еще действительно дополнительный такой, получается, эффект очень сильный, что вот его там запретили, тут не рекомендуют. И то есть оно как будто вдруг у этого эффекта появилась еще такая подушка такая неслабая.
0: И вот тут, она, блин... Вот тут у нас следующая тема, как бы, да. Мы же знаем такой фильм, в принципе, на такую же тему, который режиссеру принес большой успех в стране России, который, однако, экрану судьбу имел счастливую и так далее. Это, никого не удивляю я, «Ворошиловский стрелок». Так. Идеально. Вот как бы та же самая история. Причем я хочу сказать... Пусть меня повесят, если что. Говорухин, конечно, режиссер-мастер, ну, не великий режиссер, в кино видели мы, да. Хотя «Место встречи» — хороший фильм и культовый фильм. Но, тем не менее, он попал в нерв. Во-первых, я хочу сказать, что, смотри, Аленка, ну, как режиссер, в принципе, я к тебе обращаюсь, как режиссер... У кого-то есть искусство построения кадра, у кого-то есть искусство замечательной работы на монтажном столе, у кого-то есть искусство попадать в нерв.
1: И... Значит... Ну, в этом, я думаю, что в этом, наверное, вот кино, оно самое такое вот разноплановое, потому что...
0: Быстрее вот доходит.
1: Оно, да. Вот он, и оно должно быть и таким тоже. Вот оно должно быть таким, вот оно должно быть таким, вот должно быть таким. Вот его...
0: Совершенно верно, оно разное. И тогда Говорухин идеально попал, потому что запрос был, это была перестройка, все устали как бы от того, что кому-то все можно. И тут, блин, появляется интересная вещь. Значит, фильм хорошо приняли, и никто не чинил ему препятствий. Удивительным образом.
1: Я думаю, тогда еще, так, если по факту, тогда еще не было. В России тогда тоже еще не было такой прописанной повестки, тогда еще не было.
0: В России как бы очень поступили, я не знаю, кто тогда рулил кинематографическим процессом, поступили мудро, потому что всегда можно сказать, ну, если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, это случай такой в городе таком-то. И насколько это мудрее по повестке, чем то, что сделали немцы? Какого черта вы его запретили? Вопрос.
1: Во-первых, я думаю, из того,

0: там сейчас происходит, у них и выбора-то особо не было, им надо было его запретить, потому что они, получается, ну, начинают уже сами себе там сук рубить. И...
1: Не, ну это же или это чудовищная глупость, или толерантность входит вперед диктатуры. Зачем они это сделали?
0: Ну, неумно совершенно, но опять же, вот я думаю, что у них не было выбора. То есть, ну, вот так. Это, опять же, такая вот машина, которая она вот уже едет по своей, вот, вот такой, не, по рельсе своей, монорельсе.
1: Так, Алёна, и дальше будут запрещать фильмы, которые мне нравятся по посылу?
0: Не, я думаю, что это все вот должно скоро вот рухнуть. Такое вот. Ну, по крайней мере, если мы вот касались темы критической массы, то, мне кажется, она нарастает именно к этому.
1: Потому что...
0: И это ощущается и в политических движениях, которые везде так набирают силу, и, естественно, ну вот, действительно, этот фильм, это во многом, да, проявление этого, да.
1: Ну,
0: и, естественно, то, что зритель также его так воспринял, тоже, конечно, говорит о многом.
1: Хорошо, теперь, ну, слава богу, что в многополярном нашем мире есть Илон Маск, которому вообще все равно. У него деньги есть, он все же хочет сделать, пожалуйста. Там вот запретили, я вам сейчас всех покажу.
0: Да, ну вот это тут где-то даже прелесть того, что ему не все равно, ему важно было. Вот я вот...
1: Да, да.
0: То есть вот мне на ваши запреты все равно. А чтобы я хочу, чтобы этот фильм увидели, вот.
1: Там же, ну, сейчас все... Есть... все да, говори, говори.
0: Да не, про справедливость просто действительно. Ну, кстати, в этом плане действительно смешно, что вот тоже чуть что-нибудь такое действие, сразу его... Вот... называют ультраправым и так далее. Но, хотя он там, да, ну...
1: Смотри, ультра — это вообще приложение, которое, ну, просто делает слово длиннее. Вот. И убедительнее, как
0: да,
1: кажется.
0: Да, убедительнее.
1: Но на самом деле это не ультра, это просто одна из точек зрения, одна из повесток сложного, очень сложного сегодняшнего времени. Когда жалко одних, страшно за других, когда неизвестно, что больше гуманизм. Но то, что мне понятно, если я, например, вижу, даже еще кино не смотря, если я вижу вот, в 2016 году, что неважно, немцы, там, сербы изнасиловали девочку, она чуть едва выжила, вот эта несчастная 14-летняя, и потом из 5 человек 4 отпускают, а один там только совершеннолетний, значит, серб подсел, вот, то я думаю... А судья говорит о том, что их общество не научило правильно себя вести. Ну, куда... Что же вы делаете? То есть, ну, вот тут бы закону понять, что если не он закон, то будет по справедливости.
0: Ну...
1: И кто-то начнет вершить это правосудие. Я не знаю, я очень боюсь ситуации, когда в обществе, не дай Господь, никакому обществу, где делом правосудия займутся одиночки. Мы все недалеко от этого. Знаешь,
0: ну вот да, такое ощущение, что уже...
1: Я тебе скажу, уже, значит, да. Как я попался в Фейсбуке такой раз, ну, в Фейсбуке много чего попадается, значит, рассказ где-то 70-е, то ли 80-е годы, Афган, значит, и вернулся оттуда человек с, ну, как бы, с повышенным чувством справедливости. И узнал, что в городе орудует какая-то, значит, какие-то бандюки, ну, не то чтобы организованная банда, а просто шляются по вечерам какие-то люди, и одиноких, и, так сказать, слабых метелят. Значит, оружия у него не было конвенционального. Он изготовил себе такую булаву и, значит, прилепил к ней какие-то шипы. Взял ее, значит, как, не знаю, Илья Муромец или кто, на плечи, и пошел вечерами разбираться. И когда он видел, а оно было видно, да, он прям вступал в дело и, значит, калечил направо и налево бандюков. Ну, естественно, один раз, два раза, три раза это прошло так, потом его все-таки взяли, свинтили, конечно, ну и наваляли ему, я не знаю, даже расстреляли ли его, в какой момент вступил мораторий, я так сейчас точно не помню, но его очень долго посадили на пожизненное, по-моему, ну, потому что он там нескольких человек, он таки, так сказать, до конца прибил. Ну... Это одна, кстати, из историй. Они были и случались какие-то годы в разных городах, а не объятно Советского Союза. Да?
0: Классическое.
1: Вот этого очень сильно не хочется, потому что когда Робин Гуд узнает, что кроме него справедливости нет, потому что тот Робин Гуд, который из Шервудского леса, он же один был такой. а другие не из Шервудского леса. Те могут, не обязательно богатым и бедным, они просто выходят, так сказать, ломать тех, кто ломает других. Вот что получится в результате наведения справедливости собственными силами. Но если закон не будет этому как-то содействовать, ну, хотя бы в малой степени совпадать со справедливостью, я очень боюсь, что мы на пороге каких-то очень тревожных времен.
0: Ну, у меня немножко ощущение, что сейчас чем период отличается от вот таких более классических, что, опять же, есть... коррупция намного такая более масштабная в плане, и опять же, вот про интернет, если вот поговорить, даже если действительно вот поискать какие-нибудь статьи про Уви Болла, нашего режиссера, то прям вот, вот в Википедии, Google там какие-то вот, прям написано более-менее по одной формуле, вот какой неудачный режиссер, прям вот какая-то формула, вот расписана, кто он, какой он плохой, и вот какой он вообще, вот, и только потом вот надо действительно копаться, чтобы найти на какие-то более такие интересные источники, независимые, с каким-то таким более обоснованным мнением, а не просто, ну вот они просто какие-то такие вот, ну, очернять чье-то имя просто без оснований. То есть, ну,
1: то есть, опять-таки, понятно, что как бы это есть...
0: Я кому-то, что вот есть какой-то такой масштаб немножко... Ну, есть еще вот информационная война в это все добавилась, которая имеет свой такой... Ну вот тут будет, наверное, мне кажется, вообще тут будет какая-то новая сложность вокруг этого связана, чем вот... потому что, мне кажется, вообще сейчас люди, во-первых, намного более и трусливее, и слабее физически даже.
1: Ну, просто они находятся в более уязвимой ситуации. Мне кажется, никогда еще не было ситуации столь уязвимой, когда у Берджеса... Мы все знаем 84 Оруэлла, но Энтони Берджес, другой умный англичанин, написал, о чем гораздо меньше известно, роман 1985. Там о городе, в котором, в принципе, что-то от заводного апельсина там и есть. То есть где-то в городе орудуют банды, очень трудно добраться из дома на работу, с работы домой. То есть это всякий раз приключения, тебя могут убить на этом пути. Вот. И это то будущее, которое по Берджесу нас ждет. Не диктатура даже, как по Оруэллу, да? А вот диктатура какого-то бандитья.
0: Да,
1: совершенно верно. И может быть, в какой-то степени это тоже часть правды, потому что человек оказывается очень уязвим.
0: Ну, если в этом плане касаться даже действительно информационной темы, то, ну, да, всегда легко найти местонахождение каждого, всегда легко знать, какие у него там привычки, замашки, все очень легко вычислить, отсчитать, даже... самому минимальному и хакеру, ну, естественно, властям. То есть это в этом плане мы действительно сейчас максимально уязвимы. Все знаем, кто где живет, кто куда идет.
1: Конечно.
0: И в какой час он там куда что покупает.
1: Я тебе даже скажу, даже то, что происходит с мошенниками, а как бы телефонными, например, да, или компьютерными, неважно, и когда тебе сообщает, допустим, полиция, а она права, это действительно технически именно так, мы не можем. То на что направляется оставшаяся от этой боли, потери, энергия людей? Ну, значит, будем отлавливать. Они, слава богу, не отлавливают, потому что если бы еще можно было отловить, то война всех против всех по ГОПСу, она началась бы. Ты понимаешь, как бы человек унижен, вот этим всем. То есть каждый... Ну, дошло до того, что я получаю совет как бы не отвечать ни на какие звонки. Перезванивай. Перезванивай. В организации тебе из банка, из полиции. Перезванивай по официальному номеру. Не бери трубку вообще. Ну...
0: Да, к сожалению, ну, по крайней мере, нашей израильской реальности это мало помогает, потому что тебе потом действительно не отвечают.
1: Окей, да, да. И это приводит к очередному смешному такому, да.
0: Коллапсу,
1: совершенно верно. И поскольку человек оказывается довольно униженным и довольно-таки в такой жестокой ситуации, ну, как там говорил Карандышев, и слабый человек бывает страшен. Вот тогда от постоянного унижения у кого-то нервы лопаются, как струны, и, значит, он выходит на тропу войны. Поэтому мне так кажется, что сейчас надо быть полицией, суду, как бы всем организациям, органам очень бдительными и следить жестко за тем, что выполнялись законы. Потому что если они не будут выполняться, ну, произойдет то, что описал Уве Болл. И мы будем, как говорится, в его лице, увы, видеть пророка. Я не знаю, мне как бы вот...
0: Да, я просто вот опять же уже так немножко, чуть-чуть познакомившись с этим адвокатским миром, я просто также понимаю, насколько система тоже, она настолько разрослась, она настолько построена из такой улья лазеек просто. Вот она, да. И поэтому... И закон-то, собственно, не уверен, что он сам себя может беречь. То есть очень, и в законах, внутри законов очень много лазеек, противоречий и вот всяких таких... И, в принципе, суть адвоката воем, это сегодня это именно играться среди этими лазеек в да. самых разных сферах. И...
1: Больше того, мы становимся вообще без адвокатов, мы становимся совершенно беззащитными, без своих адвокатов, mm-hmm. потому что государственная машина поступает, как всегдашняя государственная машина. Она давит, она не замечает, и мир Кафки, ну, на 100% перенесся в реальность.
0: Mm-hmm.
1: То есть просто она тебя не замечает. Ты попадаешь то ли в долговую кабалу, то ли куда-то еще, mm-hmm. и тебя давят. И совершенно мне интересно, когда ты говоришь, а как же жить-то? А тебе отвечает чиновник абсолютно нормально. Не мешайте работать.
0: Mm-hmm.
1: И мне приятель говорил, один мой говорит, успокойся, дело же не в том, что кто-то ненавидит тебя лично. Нет, никто mm-hmm. лично тебя не ненавидит. У них инструкция позвонить.
0: Угу.
1: Позвонить и сказать...
0: Вот это у меня в компьютере высветился,
1: да, позвони. Все, позвони. Да. Он к тебе, он не знает, как ты выглядишь. Ему чихать на тебя лично. Он просто тебе произносит то, что должен произнести только раз в день, сколько ему укажут. Но ведь, понимаешь, ну как бы в мире, где ты накапливаешь такое чертовое количество унижений, и абсолютно чувствуешь свою беззащитность перед лицом мошенников ли, банков ли, там всего чего угодно, ну, у тебя, к огромному сожалению, у тебя не остается другого выхода.
0: Ну, вообще, вот я сама собой заметила, несколько раз сказала слово «критическая масса», и я думаю, что вот это и относительно того, что ты говоришь, тоже имеет прямой, я думаю, будет эффект, потому что если действительно люди перестанут... То есть если система действительно абсолютно ну, придушит, да, обывателя или людей, которые пытаются этой системой пользоваться, то пойдет разлом.
1: Я хочу тебя спросить, у тебя дети маленькие сейчас, угу. и еще, может быть, я не знаю, но, может быть, еще не достигли того возраста, когда надо им объяснять, как себя вести. Но угу. этот возраст же придет, еще год, еще два.
0: Да, в каких-то вещах уже надо объяснять, да, конечно.
1: Угу. Они же будут спрашивать, как будет справедливо, как ответить на то-то, на то-то. Что ты можешь им... хотел сказать, завещать, подумал, это очень такое грустное слово.
0: Ты знаешь, бля, у меня в голове такой забавный пример, потому что это было уже действительно лет 5-6 лет назад, когда сыну нужно было сделать анализ крови. Он, естественно, от этого был в полном ужасе и сопротивлялся полностью, был в такой, значит, истерике. И на эту истерику, значит, мне как бы, мне не дали спокойно успокоить, подходили какие-то медсестры, какой-то там охранник, и все его запугивали, просто ему вот говорили, каждый какие-то давал свои советы или угрозы, ну, в общем, там превратился такой все в полноценный, в дикий дурдом. После чего, значит, я оттуда вышла с Максом, я ему вот прямо сказала так, знаешь, что вот ты видел, вот эти все люди к тебе подходили, они что-то говорили, вот им, давай, чтобы просто вот они, вот просто чтобы вот они к тебе не подходили, и они тебе вот не мешали, вот давай только вот ради этого говорить. Если хочешь, вот я с тобой подойду, вот, ну, проговорили с ним, каким образом мы эту прививку сделаем. Ой, прививку, извини. Mm-hmm. Анализ крови, да. Вот. Ну, вот он тогда абсолютно понял, что вот, да, что вот тут было какое-то поведение неадекватное других людей, которое, в принципе, назвало ему своим именем, что, да, вот эти люди, они не должны были к тебе приходить, они не должны были ни ко мне подходить, и это вообще не их дело, все, что здесь было, и вот, но они подошли, потому что вот ты кричал, тут орал, и вот они сосчитали своим долгом таким образом корявым тебе помочь, вот, ну, и я к тому, что я это проговорила, объяснила, и он это понял, и прекрасно, ну, вот, и...
1: Я не сомневаюсь, что у тебя понимающие дети, и как бы ты им сможешь объяснять. Но просто у меня вопрос, я бы не знал, что сказать принципе детям по поводу этого мира и как себя вести?
0: Вот, наверное, из-за того, что, ну, я вкратце коснусь, мои дети на домашнем образовании, это не то, что они со мной учатся, но просто как бы я им определяю, какие там, не знаю, курсы, кружки, с какими учителями они будут общаться в этом году и какие там сферы своей жизни, какие знания приобретать. И вот из того, что я вижу, одна из вещей, которая мне ультра важна, и во многом это из-за того, что ты говоришь, это гуманитарные науки. Это уроки литературы, там, театра, и, все, что связано, не знаю, с антропологией или искусством. Вот, и просто, чтобы было обсуждение морали, чтобы было обсуждение, что важно, что не важно, что, какие мнения существуют, чтобы это происходило в какой-то атмосфере взаимоумножения, услышать свое мнение, чужое. Ну вот, и вот, например, опять же, если я говорю про Макса, у него, в принципе, огромная страсть вообще к технологиям, компьютерам, и если бы я ему вообще не трогала, он бы с утра до ночи был только вот в компьютерном мире, в котором он уже как-то невероятно ориентируется, уже я у него могу советоваться о каких-то вещах, вот, но я его тяну вот за руку, вот ты сейчас пойдешь, и вот с этой учительницей в этой группе вы будете сидеть, будете читать эти книжки, вы будете это обсуждать. Вот, ну вот, и это вот я делаю именно для этого, чтобы была, ну, хоть какая-то ось такой ориентации, морали, сознания себя среди других, ну вот так вот.
1: Я, ты права абсолютно. Я понимаю себя, чувствую себя таким старым, таким, как это, вшивым интеллигентом, но я все время, понимаешь, как бы лучше читайте книги, тогда вы сможете понять хрупкость и уникальность отдельной судьбы, а в компьютерных стрелялках, к сожалению, вы понимаете только, как лучше с точки зрения убийцы. Это не значит, что нужно что-то отменять. Это значит, что нужно, и тут уже взрослый человек должен стоять рядом, равновесно рекомендовать. Вот, вот здесь ты можешь потренировать какие-то одни вещи, а вот, допустим, читая книги, ты понимаешь, что такое боль. Ты понимаешь...
0: Что такое боль другого.
1: Боль другого, еще более важно. Ты понимаешь, что как легко ты можешь навредить или обидеть кого-то. И только с такими навыками, наверное, человеку нужно выходить в мир. С другой стороны, ему нужны, наверное, и стрелялки, потому что в этом мире
0: точно агрессии,
1: не всегда. Надо, совершенно верно.
0: Как-то, но... конечно, я и за спорт, но и, опять же, сейчас просто раньше люди действительно больше там на телевидении зависали, ну... Сейчас действительно больше принято вот эти компьютерные игры, но которые, вот к моей радости, я тоже сейчас вот у нас такие сменились, я вижу игры более, ну, менее агрессивные, я тут я с огромным облегчением вздохнула, не знаю, это только вот Макс сам принес, или это действительно какая-то общая мода развернулась, я тут...
1: Но мы будем надеяться, что до кого-то там в чьи-то головы светлые приходит мысль о том, что агрессия как бы слишком много сегодня. И если что-то и нужно делать, то работать в направлении уменьшения, а не возбуждать ее. Блин, и не запрещать то, что вам конкретно не нравится. Потому что запрещать, значит, загонять внутрь, возвращаясь как бы к нашей сегодняшней теме. Каждый запрет — это большая проблема в будущем. Вот мне кажется, что вот мы почти доигрались, вот, человечество. Мы подошли к какому-то очень неприятному рубежу. Пусть лучше люди знают, где, откуда исходит истинная опасность, и пусть каждый фильм, даже Уве Болла, заставит о чем-то задуматься, пока не поздно. Вот. Здесь неожиданно время на сегодня у нас вышло. Так вот быстро пролетело, что что-то это прям... Да. Оглянуться не успели, зима катит в глаза. Да. Значит, огромное спасибо и самые искренние приглашения на любые программы превосходной актрисе Алене Ив, которая
0: спасибо,
1: тоже будет ставить кино, конечно, конечно, и знает уже, как это ставить. Вот, как бы. Она будет супер режиссер, не Уве Болл, но я надеюсь очень. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф, и еще одна композиция Кирилла Липцеса. Вот, сегодня его композиции у нас звучат, они, конечно, здешние, но все мы сейчас в одной лодке. А песни эти изумительно, мне кажется, передают ощущение тревожности, которая нынче перерастает локальное время и место. Поэтому слушаем. Всем пока.
0: Пока.

висоти ракет. Мой город хрупкий, как макет. Меня как будто горсть монет несет.

оконное стекло. Я чувствую твое тепло и взгляд.

летят, летят секунды в ожидании дня. Соседи убавляют звук.

0: В Иерусалиме 18 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Причины, по которым мать и дочь Мили и Лиэль Яаломи пытались скрыться в Аргентине, до сих пор остаются невыясненными. Данные первоначального расследования указывают на то, что они готовились к побегу заранее. Стало известно, что они пытались выяснить, у каких именно стран Латинской Америки нет с Израилем договора об экстрадиции. Корреспондентка КАН Адас Гринберг передает, что видеозапись, сделанная ими в Вене, была отправлена членам семьи уже после того, как мать и дочь сели в поезд, отправлявшийся в Германию. Оттуда они вылетели в Южную Америку. Первоначально высказывались предположения, согласно которым они пытались бежать из-за денежного долга. Однако позже возникла версия, в соответствии с которой речь, по всей видимости, идет о некой семейной проблеме, какую мать и дочь не хотели афишировать. К другим темам. Связи между Израилем и Колумбией. Министр иностранных дел Гидон Сар заявил, что новоизбранный президент Колумбии Абелардо де ла Эсприела, с которым он намеревается провести встречу, это подлинный друг еврейского государства. Кроме того, в интервью газете «Ревиста Семана» Сар указал, что те негативные процессы, какие имели место при предыдущем президенте Густаво Петро, ушли в прошлое. Он отметил, что отношения между нашими двумя странами будут развиваться в самых разных областях. При этом он упомянул экономику, политику и сферу безопасности. Представители российского руководства требуют объяснения от властей Турции в связи с поступлением информации, согласно которой Турция передавала полученное ею от Соединенных Штатов оружие Украине. Пресс-секретарь МИДа в Москве Мария Захарова заявила, что в России считают, что это может самым негативным образом сказаться на связях Москвы с Вашингтоном и с Анкарой. Об этом сообщает корреспондент КАН Ишай Бар-Йосеф. Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира», что в Анкаре крайне обеспокоены продолжающимися израильскими атаками в Ливане. Он добавил, что обсуждал данный вопрос с президентом Дональдом Трампом, когда тот находился с визитом в его стране. В том же интервью каналу «Аль-Джазира» Эрдоган подчеркнул, что Соединенные Штаты играют центральную роль в урегулировании конфликта. По его словам, израильские удары по Ливану должны немедленно прекратиться. Как мы уже передавали ранее, шиитская группировка «Хизбалла» резко осудила ночную атаку ВВС «Сагаля» в Южном Ливане. При этом она возложила ответственность за произошедшее на правительство в Бейруте. Представители «Хизбаллы», в частности, сказали, что это стало результатом тех унизительных переговоров, какие правительство Ливана ведет с сионистским врагом. По словам лидеров «Хизбаллы», весь ливанский народ должен понять, что те соглашения, которые готовит правительство Бейрута с Иерусалимом, в действительности причинят колоссальный ущерб интересам безопасности всего Ливана. Они также способны расколоть ливанское общество. Кроме того, представители «Хизбаллы» подчеркнули, что Израиль должен прекратить свою агрессию и свои попытки устанавливать факты на местности. В противном случае «Хизбалла» оставляет за собой право отреагировать должным образом с тем, чтобы защитить ливанский народ. Об этом сообщает корреспондентка КАН Юваль Инбар. К другим темам. Сотрудники пожарной службы и спасатели оказывают помощь пострадавшим в нескольких случаях, связанных с затоплениями. Речь идет о южных и восточных районах Иерусалима. Представители местных властей призывают граждан не спускаться на подземные автостоянки в связи с возможностью затоплений. И в заключение о погоде. Завтра температура без перемен. Во второй половине дня местами дожди на востоке страны. Есть опасность затопления в пустыне Арава и в руслах рек и ручьев в северном Негеве. В понедельник понижение температуры. В Иерусалиме завтра днем ожидается 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Галилее 32, в Бершеве 35 и в Эйлате завтра днем ожидается 41 градус. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.

0: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Эта программа прежде всего о характере. И несмотря на все уважение к достигнутым героиней результатам, и несмотря на то, что сама героиня нынешняя очаровательная женщина, говорить мы будем о пути, ибо у самурая нет цели, есть только путь. Дословно такой цитаты в японских трактатах нет, но если кто вспомнит знаменитый фильм «Апрель» 2001 года, она оттуда. Ладно, поехали. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гостья сегодняшней полной иллюминации, бизнес-наставник для экспертов и предпринимателей Татьяна Лев. Я приветствую вас, Татьяна.
1: Здравствуй.
0: Здравствуй. И на сей раз детство. Детство, потому что это очень важная пора для тебя. Потому что отсюда началась та закалка, с которой ты идешь по жизни. Поехали.
1: Абсолютно верно. И я, в принципе, считаю, что мы все родом из детства, а мне с моим безумно повезло. У меня прекрасные родители, и я получила, наверное, самое волшебное воспитание. Мамину любовь и папина макаринское воспитание. Мне никто и никогда не говорил «нет» просто так. Всегда было «нет», потому что... А для того, чтобы «да», нужно делать так. Так будет безопасно. Это обо всем, о каждом любом выборе, как перелазить через забор, как разжигать костер и целая куча всего остального, чему меня учил папа. При большой маминой любви.
0: А скажи, папа что, мальчика хотел? Или в любом случае он бы занимался тобой или воображаемым там мальчиком также?
1: Папа хотел мальчика. Мальчик не случился. Угу. Родилась я. Я папина звезда. Я папина любовь. Угу. Я самая лучшая на свете априори. А воспитанием таким он занимался, потому что он абсолютно был уверен в том, что детей воспитывать нужно как взрослых, чтобы они были самостоятельные и всегда умели справиться с тем, что предстоит им в жизни. Поэтому мне можно было лазить по заборам, забивать гвозди, чинить машины, все что угодно делать, разжигать костры в 6 лет. Главное — правильно. Чтобы было безопасно.
0: Окей, закалка замечательная. Мы еще в твоей истории не раз вернемся к этому. И я так понимаю, что довольно рано тебе пришлось переезжать, потому что обстоятельства сложились таким образом. Родители уехали. И...
1: Да. Я приехала в Израиль в 16,5 лет, закончив школу чуть раньше,
0: экстерном
1: чем
0: даже,
1: экстерном. Да?
0: Да,
1: в марте мы переехали, соответственно, я должна была в мае закончить 11 класс. Мы приехали в Израиль, и здесь начались суровые будни свежей репатриации девочки, которая совершенно не хотела никуда уезжать.
0: Да, сначала девочка все отрицала.
1: Все отрицала. Первый год я ненавидела все, всех. Для меня был ужас. Столичный ребенок из Киева, переехавшая и увидев... первое, что я увидела, это Рамле. Дорога из аэропорта в Рехово через Рамли. Это для меня был шок, ужас и кошмар. Я отрицала все, я не учила язык, я была против всего. Я устраивала родителям жуткую жизнь. Первый год, через год попустила, привыкла. Нашлись друзья, я обзавелась самыми лучшими друзьями. И началась интеграция в жизнь, много разных работ, профессий. Я работала сначала на Батея Риза, на Пардесе, собирала персики, очень классный был период. Я не боялась никакой работы, потому что снова меня папа воспитывал, что любая работа уважительна. Потом я 4 года была... Работала в бутике мужской одежды, была директором магазина, потом сети магазинов. А дальше...
0: Ты услышала про наращивание ногтей?
1: Наконец! Я дождалась! Я не услышала, я дождалась! в Израиле открылась школа по наращиванию ногтей. Это была моя любовь с 12 лет. Я пошла учиться туда. Дальше я осталась там работать, преподавать. Меня обучили этому. Там развивалась моя карьера. 10 лет я преподавала. Со временем постепенно я написала свои личные программы по обучению профессии красоты. Ногтями это не закончилось. Я стала сертифицированным преподавателем от Мисрада Тамат, от Министерства труда, со своими 5 программами обучения. И 10 лет я преподавала в разных школах от Нетивота до Тель-Авива. Пока в один прекрасный день мне был задан вопрос, почему я делаю это для других, а не для себя. Почему я строю школы, поднимаю школы с колен или строю совсем с нуля школы профессии красоты для кого-то другого, а не для себя.
0: Кто спросил? Папа спросил?
1: Нет, меня спросила женщина, клиентка, которая случайно пришла починить ноготь.
0: Очень удобно. Это хорошо, что она пришла починить, да. А дальше?
1: А дальше я по дороге домой после этого разговора за 1.5 часа простроила план, приехала домой, собрала круглый стол. Как всегда, папа меня учил еще и выбор делать и отстаивать, аргументируя свою точку зрения. Если я побеждала в этом споре папу, я получала полный карт-бланш для дальнейших действий. Так и произошло. Я пришла, 2 часа рассказывала свой бизнес-план, как я буду открывать школу профессии красоты. Папа задавал 1 000 000 вопросов и в конце сказал: «Супер, мне нравится, ты молодец, вот тебе деньги, у меня есть вот такая сумма, иди, делай, мы с тобой».
0: Ты пошла и сделала?
1: Я пошла и сделала. Через месяц я подписала контракт. Через еще 1.5 месяца после ремонта почти своими руками со своей семьей я открыла свою первую бизнес, свой первый бизнес, школу профессии красоты, школу, салон и магазин в одном. В городе, в котором меня никто не знал.
0: Угу, так.
1: И все дальше двигалось просто прекрасно, потому что я точно знала, как построить бизнес. Через месяц у меня был полный класс из 20 учеников, у меня были сотрудники, магазин прекрасно работал, со всего района профессионалы в этой сфере покупали продукцию у меня, и бизнес развивался прекрасно почти 2 года.
0: Но...
1: А потом случился 2008 год, кризис в Америке, который повлиял на Израиль, но самое главное не это. Рядом со мной открыли 2 конкурента школы и стали переманивать моих клиентов низкой ценой. Мои цены были всегда высокие. И я начала снижать доходы. И постепенно эта история... закручивалось в тот момент. Мое эго было выше, наверное, не знаю, небоскребов. И мне было очень стыдно признать, что что-то идет не так. Мне было очень стыдно остановиться, перепланироваться, закрыть. Мне очень стыдно было, что про меня скажут. И постепенно я тянула это почти 5-6 лет. Я пришла в состояние огромного долга кредиторов, которые, не прекращая, звонят. А я папина сильная дочь. А папина сильная, смелая девочка не плачет.
0: Ну, здесь у нас первая музыкальная пауза. Я бы сказал, что это песня про Татьяну. Поехали.

0: А мы продолжаем разговор. В студии бизнес-наставник для экспертов и предпринимателей Татьяна Лев. Ну что, в первой части у нас, в общем, от расцвета к кризису мы развивались. Но главное, что мы знаем, что у тебя такой характер, при котором ты не признаешь поражение, будешь бороться. Итак, значит, тебе судьба послала человека.
1: Чуть-чуть до того, как судьба мне послала человека, я не плакала 40 лет. С 3 до 43. Никто и никогда не видел ни одной слезы. Это же не значит, что я бесчувственная, это просто значит, что это все вовнутрь. Но на тот момент я еще сильно об этом не задумывалась. У меня кризис, у меня бешеные долги. Что делать, я не знаю. И помощи просить неоткуда. Что делает человек, когда он не может плакать, а ему больно? Он кричит. И вот в момент, когда мне судьба послала человека на работе, я работала с клиенткой, позвонили кредиторы, сказали, что меня ждет, совсем не светлое будущее. И я от бессилия, от злости очень сильно кричала. А про эго нельзя признавать свои поражения, поэтому о том, что у меня долги, никто не знал.
0: Mm-hmm.
1: А тут она оказалась свидетелем. И совершенно чужой мне человек, просто клиентка, мне говорит, я возьму машканту под свою квартиру. Дам тебе, ты закроешь долги. Я говорю, ты с ума сошла. Зачем это тебе? Я тебе никто. Для чего? Она говорит, верю в тебя и знаю, что ты сможешь. А для того, чтобы ты смогла, тебе нужно снять этот груз с себя, чтобы начать мыслить. И говорит, знаешь, молчи, ничего не говори, завтра скажешь. На завтра она позвонила. Не я, потому что, наверное, я бы сама не согласилась. Опять же, гордость, эго, вопрос, нафига тебе это надо? Она позвонила и говорит, все, я решила, я беру. Через короткий срок деньги были у меня, я рассчиталась со всеми долгами. И получаю от нее телефонный звонок. Говорит, все, все классно, мы закрыли последнее, прекрасно. А теперь слушай внимательно. В эту субботу ты с 9 утра до 9 вечера едешь учиться. Не одна, а с мужем. Я говорю, он не согласится ни на какую учебу. Она говорит, я не спрашиваю, это приказ. Ты едешь обучаться финансовой грамотности. Потому что что такое строить бизнес, ты знаешь. А вот как им управлять и как управлять деньгами, у тебя нет никакого понимания. Я сказала, да, мой генерал, и поехала учиться. Там и тогда я поняла, сколько всего я не знаю и насколько я не предприниматель и не владелица собственного бизнеса.
0: Это тебя огорчило?
1: Нет. На самом деле ни одна, ни один шаг в моей жизни меня не огорчал, а радовал тому, что я могу научиться еще чему-то. Потому что чем больше я упала, чем сильнее набила шишки, как говорил мой дедушка, чем больше вы ошибались в жизни, тем меньше ошибок вам осталось.
0: Что ж, тут нельзя не признать мудрости. Да,
1: да. И именно из-за этой ситуации я всегда нахожу, за что поблагодарить ту или иную ошибку, хотя я считаю, что мы ошибки делали только в одном месте в жизни. В школе, на уроках математики. А все остальное — опыт.
0: Ну, наверное, да.
1: И поэтому, нет, меня это не расстроило. Наоборот, это был какой-то шок. Боже, как многого я не знаю. Спасибо большое за эти 12 часов учебы, на которых я получила столько информации, столько понимания, столько знаний. Не все я начала применять сразу. Все шло очень-очень-очень постепенно. Но я стала выравнивать процессы.
0: Угу.
1: И сменилось помещение, часть коллектива, что-то закрылось, что-то перестроилось. Где-то пошли другие изменения, стал другой заработок, и другие расходы, другой заработок. Все стало выравниваться.
0: И все же.
1: И здравствуй, новая проблема, с которой нужно находить какое-то решение. У меня двое детей, они двойняшки, на сегодняшний день им 24, а тогда им было 16. И у меня начались очень серьезные проблемы в отношениях с сыном. Я искала помощь у огромного количества психологов в стране, у самых известных, у телепсихологов. По рекомендациям ходила, и я не находила ответ. Ни одна из рекомендаций не срабатывала. Отношения портились, а те, кто меня знают, вот реально знают как железную леди, как ту, которая не плачет. Близкие знают, насколько я теплая, насколько дети для меня все для меня в жизни. Я искала способы найти решение, как наладить отношения. И в определенный момент я поняла, что если мне не могут помочь те специалисты, к которым я хожу, я найду обучение, обучусь, стану специалистом, помогу в первую очередь себе.
0: А давай сделаем здесь точку запятой.
1: Давай.
0: Эту часть подведем, как говорится, подведем черту под этой частью. У нас здесь есть композиция, это композиция уже из Таниного плейлиста. Все композиции Таня подобрала очень стильно, все бьют в одну точку. «Елка», все зависит от нас самих. Кстати, могу сказать, что в Хайфе живет замечательный Алексей Ракитин, который эту песню написал для «Елки». Вообще у него очень такой сложный альтернативный рок-проект «Банев», очень талантливый. Он композитор. Ну, вот сейчас будем слушать «Елку». И дальше слушать Таню, потому что еще много, большая часть этой истории впереди.

0: Вот что интересно, я помню, что я у Алексея Ракитина спросил, ты уверен, что все зависит от нас самих, когда послушал его песню? А теперь я точно нашел человека, который утверждает, что все в этой песне правильно, и что действительно все зависит от нас самих. Итак, Татьяна Лев, пожалуйста, наставник для экспертов и предпринимателей. Мы продолжаем. Часть третья, наверное, так. Ты искала, где что ты нашла?
1: Я искала психологическую профессию, которая поможет мне решить проблему. И сразу для себя я сказала, что классическая психология не для меня, поскольку 2 года я ходила к классическим психологам, и для меня это не достаточно было хорошо, потому что это долго. А я спринтер, я бегун на короткие дистанции, я люблю результаты быстрые. Я готова вкладываться, но результаты хочу быстрые. Я искала альтернативную психологию с быстрыми результатами. И я нашла в Москве академию, международную академию, которая обучала, сейчас беру слово «психологи» в кавычки, потому что, ну, давайте назовем это коучингом, тренерством, как угодно, но не психолог, да, поскольку психология — это классическое обучение. В этой академии, глава этой академии собрала свою особенную методику, состоящую из разных направлений новейшей психологической помощи. И провокативную психологию, и расстановки семейно-родовые, и телесно-ориентированные практики, и коучинг. Много разных специфик работы с психологией человека. И мне понравилось. Я видела, как они работают, я видела, какие быстрые результаты. А в результате сама стала подопытным кроликом на диагностике. Диагностика была на мою же больную тему. И здесь происходят 2 вещи. На 3-й минуте диагностики я понимаю, что на публику в 2000 человек у меня из глаз льются слезы фонтаном. Первый раз за 40 лет. Мой блог, который я когда-то в детстве поставила себе ради любимого папы, просто исчез. И я почувствовала сумасшедшее облегчение. Профессионалы и психологи скажут, что это вау. Потому что такой старый блок, который человек осознает, способ его вот так быстро за 3 минуты снять, это вау. А вторая часть этого вау-эффекта. На 5-й минуте я понимала причину плохих отношений с сыном. Я ее не искала в нем, я ее искала в себе. Я поняла свои ошибки. А на завтра он приехал домой. А полгода до этого мы не виделись и никак не общались. Он приехал, мы пообщались, поговорили. И наши отношения стали налаживаться.
0: У меня такой вопрос. Он, может быть, не впрямую, но все-таки тебе не показалось, когда, наконец, этот блок прорвало, да, что это было слишком тяжелое для тебя испытание, и что этот блок не должен был быть таким длительным, и что, может быть, лучше бы тебе плакать немножко чаще, но не испытывать того мучительного груза, который, оказывается, ты несла?
1: Я думаю, что у каждого человека испытания в его жизни даны для того, чтобы что-то случилось хорошее. Блок, который я поставила, был поставлен мной уже в 3 года, когда любимый папа сказал, вытирая мне подранные коленки, что папина сильная, смелая,

0: и поняла, что не плача наружу, я плача вовнутрь. Порчу свое здоровье.
1: Да, безусловно, ведь рекомендуют там тарелки бить. Или
0: безусловно.
1: Да.
0: Я кричала, у меня все, я пожар. Поэтому, когда мне плохо, я кричала, тушите свет называется. Но, то есть я все-таки выпускала это другим способом, более агрессивным. Нет, если бы я плакала, не закалила бы меня жизнь, не была бы я вот таким стойким оловянным солдатиком, не добилась бы, наверное, того, чего добилась, не была бы в своей семье танком, как меня называли все, включая тёть и дядь.
1: Хорошо, значит, ты нашла то, что ты искала, а дальше, насколько я понимаю, был еще период, когда ты пыталась определить зону своей деятельности.
0: Да, я, обучившись, через полтора года прям работала со всеми сложностями, со всеми проблемами, и в какой-то момент я поняла, что я прям очень сильно распыляюсь. Я пошла на новое обучение с одной просьбой. Соберите меня в кучку, заусьте меня максимально, помогите мне найти. Я изнутри не вижу, в чем мой иуд, в чем мое предназначение, с кем я должна работать, чтобы было хорошо и правильно. И там буквально первые три фразы мне дали понять, что нельзя 25 лет опыта оставить позади и входить в новую жизнь с новой профессией, забыв про этот опыт. И прямо там молодые ребята, которые вели это обучение, говорят, как бы всем понятно, а ты не понимаешь, куда применить твои психологические, в кавычках сейчас говорю, да, чтобы меня и вас потом не забанили все, кто скажут, что психология — это только классика. Поэтому психологические навыки в сегодняшней жизни, они мне указали просто на то, чем я являюсь. Я являюсь бизнес-тренером для огромного количества людей, которых я обучила профессиям красоты, и которые с моей помощью поняли, как им продвигаться. Я их не только профессии учила, но и продвижению, и продажам, и как строить свои бизнесы. И поэтому я выбрала бизнес-сферу сегодня.
1: Окей, это была действительно существенная помощь и существенный сдвиг, вот когда тебе нужно было сузить вот это, свои возможности и ареал действий, если можно так сказать, да? То есть это, ты посчитала, что это тебя продвинуло здорово?
0: В принципе, в бизнес-сфере, чем уже ты сужаешься, тем шире твой заработок, тем больше твой заработок. Самый мой любимый пример, давайте возьмем терапевта и гинеколога. Кто зарабатывает больше?
1: Ну,
0: вопросов не возникает,
1: я не
0: правда?
1: Я не знаю, даже корректный ли это пример, потому что...
0: Хорошо, стоматолог.
1: Давай,
0: или терапевт.
1: Давай песню, да. Хорошо. Значит, терапевта убедительно, да.
0: Любое сужение в бизнесе — это всегда лучше, потому что четче клиент знает, что именно к тебе ему нужно идти.
1: Так, вооруженные этой мудростью, мы можем послушать еще одну композицию, которая называется «Life». Я не знаю, что заставило тебя выбрать ее, но мы ее послушаем.
0: Слова, русские слова в этой песне.
1: Русские
0: все
1: слова в этой песне.
0: Песни мои, которые мною выбраны, они про слова.
1: Ну что, поехали, послушаем слова, а потом еще у нас завершающая часть истории.

0: Мы продолжаем. В студии Татьяна Лев, и у меня, так сказать, уже вопросы по, наверное, заключительной части программы. Что есть на день сегодняшний?
1: А на сегодняшний день я бизнес-наставник для экспертов и предпринимателей по увеличению в доходах, по снятию их отрицательных установок, блоков и разных тараканов, живущих в их голове, которые мешают им приходить к своим целям, как они бы того хотели.
0: Можно это прояснить на конкретных примерах, потому что, ну, все звучит замечательно, но как бы не очень ясно.
1: Примеры из первой сферы или из второй? Про тараканов или про деньги?
0: Вот просто начиная с того места, когда пришел к тебе человек.
1: Пришел ко мне человек и говорит так: я занимаюсь своим бизнесом давно. Я работаю 24/7, а денег в кармане мало. Помоги. Я уже это делал, кучу ошибок насовершал, вот это пробовал, я устал. Я готов делать то, что ты скажешь, потому что у меня есть цель, я хочу зарабатывать X3. При этом не убиться, допустим, там 24/7. Это мои клиенты, это самые любимые мои клиенты, которые уже прошли путь, набили шишки и готовы слушаться.
0: То есть напоминают тебе тебя прежнюю.
1: Да. Ну, всегда так. Наши клиенты — это мы же в прошлом. Это самые лучшие клиенты. И тогда мы строим бизнес-план. По ходу построения бизнес-плана конкретики, конкретных шагов делаем 1, 2, 3, 4. Потом делаем остановку, смотрим, проверяем, перенастраиваем маршрут, что подходит, оставляем, что не подходит, изменяем. И идем дальше. В этом процессе обязательно включается работа с головой. Вот как раз с теми тараканами. Я, кстати, один из лучших...
0: Таракановыводителей?
1: Таракановыводителей, именно так. Потому что все мы родом из детства. С этого мы начали с тобой эфир. И в детстве в нас заложили... определенные установки, мы получили определенные травмы, мы поставили определенные блоки, и они мешают нам по жизни, даже если это ни в коем случае не разговор про плохих родителей. Ни в коем случае. Все родители у всех детей самые лучшие для этих детей. Но установки, привитые нам семьей, обществом, страной, там, где мы жили, там, к чему мы привыкли, они мешают нам двигаться. Самая любимая установка всего Советского Союза, бывшего, большие деньги грязные. Большие деньги зарабатываются бешеным трудом. И вот с этими парадигмами живет большее количество людей. Это не значит, что это не так. Это так. Но если именно это ведет тебя по пути к заработку денег, то ты никогда не увидишь путь более легкий. Они никогда не смогут прийти тебе в кайф, в легкости. Это всегда будет большая пахота.
0: В Советском Союзе хорошо изучали классиков. В основе каждого состояния лежит преступление Оноре де Бальзак.
1: Ну да.
0: Хорошо. Теперь... Значит, сколько раз должен прийти к тебе человек? Как это происходит? Есть ли какое-то количество, сеансов?
1: Конечно. Все начинается с консультации, с сессии, с диагностики, с консультации, где мы понимаем, что хочет клиент, и главный ответ, или я могу ему помочь.
0: А как ты определяешь для себя, может ты помочь или нет?
1: Если это не моя сфера, если клиент хочет того, что я не могу ему дать, я обязательно отправлю его, порекомендую ему специалиста, которого я считаю, что он может помочь этому человеку справиться. Допустим, я работаю с малым и средним бизнесом. Если ко мне придет человек из корпорации, человек из бизнеса, в котором 2000 человек, и попросит другой уровень ведения его бизнеса или продвижения его бизнеса, а я там некомпетентна, я отправлю к специалисту, которого знаю, которого могу порекомендовать.
0: если все-таки попытаться вот эти слова наставник, бизнес-наставник для экспертов и предпринимателей, это все-таки ближе к коучингу, к чему?
1: Нет,
0: из того, что мы привыкли, к чему мы привыкли, в общем, классифицировать это все?
1: Нет, это не коучинг. Ну, давайте тогда разберем, если у нас есть время, три понимания. Есть консультант, есть коуч, он же тренер, есть наставник. Я наставник. Консультант, он дает консультацию, ваша задача делать с ней что-то или не делать. Он порекомендовал, вы решаете. Тренер обучает вас находить ответы на ваши вопросы. Коуч. Задавая правильные вопросы. Наставник говорит, ты хочешь результат, мы делаем 1, 2, 3, 4, ты идешь и делаешь. Если ты не делаешь, тебе здесь не надо быть. Ты не хочешь результат.
0: Извини, вопрос. Человек пошел, сделал и предъявил тебе претензию. Сказал, я сделал, как ты сказала, а ничего не получилось. Было такое?
1: Было такое, и вопрос не в том, что не получилось все. Может не получиться какой-то этап. Поэтому я буквально вот две минуты назад сказала, что мы делаем 1, 2, 3, стоп. Смотрим, что сработало, что не сработало. То, что не сработало, мгновенно меняем на другой вариант. Потому что вариативность огромная. Кому-то подходит вот так, кому-то нужен другой этап. Я всегда об этом предупреждаю. И ответственность за нашу работу лежит пополам на мне и на клиенте. Я рядом, я не делаю за него его работу. Для того, чтобы получить результат, человек должен пройти этот путь. Чтобы ему идти этот путь легче, я держу его за руку. Я рядом, я помогаю, я вдохновляю. Я помогаю на каждом этапе, днем и ночью, если это необходимо, но ответственность на нас обоих.
0: И что еще, пожалуй, я хотел бы... То есть, надо сказать, что ты, наверное, сформулировать, да, что ты как бы воздействуешь через обе сферы, аспект, бизнес-аспект и психологические какие-то, в общем,
1: да.
0: Так тоже.
1: Недавно вместе с моим компаньоном мы создали бизнес-психотерапию. Всем понятно, что такое психотерапия. Бизнес-психотерапия. Мы занимаемся выведением тараканов из головы клиента, связанные с бизнес-сферами.
0: Ну, значит, BPT, еще я знаю, что это сокращенно называется, можно сказать, и по-русски, можно сказать, и на английском, BPT. То есть, и это что? Это учебник?
1: Это не учебник, это серия сессий, это методология поэтапного освобождения человека от установок. Простите, и блоков, которые мешают ему действовать на полную мощь.
0: Окей. Тогда вот еще что спрошу. Когда ты сейчас оглядываешь тот участок жизни, отрезок жизни, который пройден, ты считаешь ли, что все прошло бы и еще раз, если бы нужно было, или освободилось бы от каких-то вещей, какие-то этапы были лишними, какие-то этапы были слишком травматичными, какие-то этапы, в общем, можно было бы пропустить. Как ты считаешь?
1: Я очень часто задаю себе этот вопрос, и каждый раз меня радует, что я отвечаю на него одинаково. Ни один день в своей жизни я бы не отменила, кроме одного, кроме папиной смерти. Все остальное я бы снова и снова проживала каждый день. Потому что в каждом этом дне очень много опыта, очень много учения, очень много положительных, отрицательных эмоций, действий. И нет, я бы не отказалась ни от одного из них. Это строит меня, это именно то, что сделало меня мной.
0: То есть, в общем, я в данном случае, в данном очень специфическом случае, я могу сказать, да, что именно то, через что тебе довелось пройти, помогло тебе сформировать то нынешнее дело, которым ты занимаешься.
1: Конечно.
0: То у меня... есть это парадоксально, но это так.
1: Совершенно верно. У меня на пальцах крылья, они здесь не случайны. Так обо мне говорят мои клиенты. Они говорят, что я помогаю им раскрыть их крылья и взлетать. Потому что я верю в то, что в каждом человеке есть огромный потенциал. И для того, чтобы раскрыть этот потенциал, достаточно поверить в себя. В принципе, мы по своей сути идеальные создания. В нас есть совершенно все, что нам нужно. В каждом. Важно в это поверить, и чтобы был рядом человек, который поможет раскрыться.
0: В данном случае, скажи мне, вот как в случае твоей жизни, кто тебе помогал раскрыться, кроме отца, допустим, если взять на раннем
1: этапе? Папа, мама. Мама тоже, да, у мамы очень важная часть. Мама — это огромная любовь. Мама — это бесконечное гостеприимство, вкусная еда и еще очень много всего. Кто еще эти люди, которые построили меня?
0: Скажи, а сейчас в их число могут войти твои дети?
1: Да, конечно. Которые построили меня, до сих пор строят. Угу. Самые главные учителя в нашей жизни — наши дети. Все, чему мы не доучились когда-то, мы учимся через них.
0: Скажите, а доводилось встречаться потом с той женщиной, которая отправила тебя, так сказать...
1: Я с ней сегодня виделась.
0: Окей, вы поддерживаете.
1: Мы дружим. Мы много лет дружим, и это всегда очень горячее объятие. Сегодня утром мы с ней виделись.
0: Ну, просто, как говорится, знак. Вот. Очень хорошее совпадение. То есть, ну, на самом деле, я понимаю, что... Ты не отрицаешь ничего из пройденного, сколь бы это ни было болезненно, сколь бы это ни было травматично на том этапе, как тебе казалось. Хотя, я не знаю, может быть, есть какой-то опыт, который является чисто отрицательным, но, ну, не знаю, в твоем случае, как я понимаю, такого чисто отрицательного опыта не было.
1: Я так думаю, что вопрос восприятия. Даже к смерти я отношусь, наверное, иначе, чем многие другие. И тоже благодаря папе. Я считаю, что даже в этом есть возможность найти положительное. Вот я сказала минуту назад, что, наверное, я бы отменила этот день. Но, тем не менее, я... Да, я не могу его касаться, да, я не могу папу обнять, но папа со мной всегда. Каждую минуту моей жизни я знаю, что он скажет, что бы он сказал. И поэтому даже здесь это вопрос восприятия. Отрицательный момент, и что? Он меня многому научил. Какой-нибудь мой отрицательный момент. Если бы я его не прошла, я бы не стала мудрее, я бы не научилась справляться с деньгами, если мы про деньги. Я бы не научилась справляться с утратой. Я бы не смогла еще миллион других вещей, если бы не упала. Ну, мы когда же маленький ребенок, давайте вспомним, что делают дети. Они падают, встают, и, несмотря на боль, продолжают двигаться.
0: Ну, это как какие дети. Я просто... Мне трудно как бы соглашаться с человеком, наделенным таким мощным даром приятия мира. Мне, как человеку брюзге, как бы в мои годы, как человеку скептически настроенному, прям тяжело с человеком такого невероятного позитива, поэтому я перехожу к последнему вопросу. Последний вопрос, за который меня проклинают все гости, я его не обговариваю никогда, но как раз тебе было бы, наверное, проще, потому что ты о нем знала, я не буду говорить, каким способом. Значит, вопрос прочерк. То есть, значит, сейчас одна минута в твоем распоряжении, и ты отвечаешь на вопрос, которого я не задавал. Либо можно так, определяешь для себя аудиторию, перед которой ты сейчас произносишь этот спич, ну и произносишь его. Длина – 1 минута. Кто это? Твои близкие, люди, которые рядом, или твои коллеги, или по цеху, так сказать, братья, наставники, бизнес-наставники. Пожалуйста, это ты выбираешь сама и произносишь для них предназначенный текст. Поехали.
1: Я не была готова к этой части.
0: А, правда?
1: Да. Но окей. Кому я бы хотела сейчас обратиться? К тем, в первую очередь, предпринимателям, людям бизнеса, которые имеют мечту, цель и хотят к ней дойти. В первую очередь, просто поверьте в то, что это возможно. И тогда вы найдете способы осуществить данную цель или мечту. Мечта, переведенная в цифры, становится целью, а цель — это всего-навсего Waze, по которому нужно правильно, построив маршрут, двигаться. А если вам нужна моя помощь, то вы можете ко мне обращаться. Если я смогу помочь, скажу. Если нет, отправлю вас дальше к тем специалистам, с которыми я знакома и работаю. Кроме всего прочего, все, кто не предприниматели, я желаю вам помнить о том, что каждый прожитый день — это учеба, это опыт, это сумасшедший кайф, который вы проживаете. И если вы будете обращать внимание на приятные мелочи ежедневные, запах мыла в душе. Как давно вы обращали внимание, чем он пахнет? Ваша жизнь станет теплее, приятней и гораздо позитивней.
0: Татьяна Лев, мы вас услышали. И здесь сегодняшняя полная иллюминация подходит к завершению. Татьяна, спасибо за то, что провела этот час с нами. Я повторю для наших слушателей. Я советов и рецептов не предлагаю. Я предлагаю задуматься над тем, сколь многое в нашей жизни зависит от характера. Вот это для меня эта цель. Я не знаю, так сказать, у каждого из нас, собравшихся в студии, цель своя. Для меня цель, восхититься, наверное, характером. Потому что про результаты я не знаю, а вот про то, что их не было бы без вот этого умения, сжав зубы, идти по жизни, факт медицинский. Так что давайте восхитимся, предлагаю я моим бесценным слушателям. Удачи тебе во всем.
1: Спасибо большое, спасибо, что пригласил. Спасибо за этот разговор.
0: В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. До следующих четверга, пятницы, субботы. Сейчас слушаем еще одну композицию от нашей гости, причем так не без сюрприза. Это AI.
1: Это композиция, слова написанные мной, а музыку мне помог сделать мой любимый с помощью искусственного интеллекта.
0: Мы будем слушать «Все возможно» композицию. И как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

ואת ואני שלאורך כל הלילה נשקנו לתוכנו את פי היבר

Сегодняшний эфир программы «Это моя страна» мы посвящаем Мати Каспи, израильскому композитору, музыканту, легенде. Когда-то весь Израиль напевал «О биди бам-бам», и не было нужды объяснять, что это значит, напоминая о композиторе и о персонажах его песен. Прошли годы, Мати Каспи любит. Он выступает совсем недавно, отметив свой юбилей. Его по-прежнему любят, песни исполняют, и он одна из центральных фигур израильской сцены до сих пор. На песнях Мати Каспи уже выросло несколько поколений, но есть новые люди, новые поколения, которым стоит рассказывать о таком голосе и о его обладателе, как Мати Каспи.

Мати Каспи – один из самых плодовитых и разносторонних израильских музыкантов последних десятилетий еще прошлого века. Но он прекрасно работает и сейчас, он выступает, несмотря на 75 лет, его ждут, и он действительно прекрасен. В ее творчестве Мати Каспи совершенно потрясающим образом продолжают до сих пор сочетаться различные направления от бразильской музыки, которую он прекрасно знает и очень любит, до балканской, от черного так называемого фанки до почти классической музыки, которую он любит. Сам он по себе превосходный певец, голос которого не узнать невозможно. Меломаны, конечно, всегда и везде услышат и узнают голос Мати Каспи, на каком бы языке он ни пел. И певец он одаренный, разумеется, но он еще и прекрасный гитарист и музыкант, который владеет большим спектром музыкальных инструментов, что очень важно для композитора. И вот эти черты, они проявляются в проектах Мати Каспи, когда он сотрудничает с другими артистами, а это происходит на протяжении практически всей его творческой жизни. Он играет, он поет, он аранжирует, участвует в качестве продюсера. То есть вот этих всех творческих направлений у него много, и это отлично.

Если говорить о творческом пути Мати Каспи, о том, когда он начал учиться, то уже с 10 лет он стал играть на пианино в консерватории на Арии. Обучение продолжалось 6 лет, но Каспи всегда говорит, что он, собственно, учился без усердия особого. И его отец, он уделял много внимания, заставляя его играть на пианино. Как вы понимаете, это только пригодилось. Ну а потом, в 16 лет, он принял участие в конкурсе молодых талантов на радио «Голос Израиля» и записал через год свою первую песню. Она называлась «Лейцан Кипурим». Потом, как очень многие будущие звезды музыкального мира нашей страны, Мати Каспи служил в армии, служил в военном ансамбле Южного округа. Именно там, собственно, и началась его блестящая музыкальная карьера для первой программы ансамбля «Земер Бедаром». Это был 68-й год. Он сочинил сразу две мелодии, спел с дуэтом, с коллегой по ансамблю. И уже следующая программа была записана на пластинку. Там были представлены многие песни, ставшие хитами того времени. А Каспи, который является обладателем глубокого и очень красивого баритона, стал петь все больше и больше. И, разумеется, от этого стало лучше не только самому ансамблю, но и постепенно тем, кто обратил внимание на молодого музыканта.

Во время войны Судного дня Мати Каспи с другими артистами выступал перед солдатами в Суэце, разумеется. Потом с певицей Натаниэлой они записывали для «Голоса Израиля» совместную версию песни, которую Каспи сочинил к песенному фестивалю «Шир Айона» на слова «Шимрит Ор». И вот на том самом фестивале Мати Каспи выступил с популярнейшим тогда трио «Шоколад Мента Мастик», исполнив свою мелодию «Ноах» на слова Юрама Таарлева «Ной». Песня эта, я думаю, не могла пройти мимо нас с вами. Давайте ее вспомним. «Ноах».

Если вы захотите увидеть молодого Мати Каспи и что он успел делать, когда-то он, Гади Орон и Яков Ной образовали в рамках армейского ансамбля трио толстяков. Сам Каспи никогда таковым не являлся, но название забавно. После освобождения из армии это трио стало называться «Лё эхпат лаэм» – «Им все равно». Так что с чувством юмора было все в порядке. Надо сказать, что в составе этого коллектива Каспи записал только одну пластинку, это 1971 год. И уже покинув трио, Мати Каспи понимает, что надо продолжать работать, чтобы все больше и больше выходить вперед. Он стал работать над музыкальными спектаклями, и вот тут он знакомится с человеком, который для него стал и другом, партнером и, конечно, помощником. Работа эта привела к знакомству с прекрасным Шломо Гронихом. Он стал его действительно близким другом и соратником в последующие годы. Они создали много потрясающих песен, музыки, чувствуя друг друга на расстоянии. И в это же время Каспи, конечно, уже записывает отдельные песни как солист.

наряду с серьезной музыкой, даже с музыкой симфонической и классической, которую создавал Мати Каспи, с его выступлениями, которые были выдержаны в минорной тональности, что свойственно ему и сейчас, в нем всегда была еще и другая сторона. Это слышно по его песням до сих пор, по песням, которые он написал давно и которые поет страна. Эта сторона была полна легкого, красивого и тонкого юмора. Это потом стало проявляться в песнях, которые он стал писать и себе, и другим, как, например, песни для детей, песни для Яффы и Аркони, на слова Эуда Манора. Собственно, с Эудом Манором их они были настоящими друзьями и создали очень много песен очень разного направления. Кроме того, как я уже сказала, Мати Каспи всегда был поклонником южноамериканской музыки, и был создан целый альбом на стихи Эуда Манора, адаптации песен южноамериканских. Очень много было того, что придумывали Эуду Манор и Мати Каспи, который приезжал в Беньямину к Эуду Манору, и они находили еще один ход и еще один шаг для того, чтобы появиться следующему шедевру, который потом распевала вся страна.

Из особенных работ Мати Каспи я бы еще отметила специальные пластинки, которые Мати Каспи создал на музыку Саши Аргова. Они назывались «Мати Каспи поет Сашу Аргова» и «Мати Тьяу» и «Александр», то есть полные имена их обоих. Каспи восхищался Сашей Арговым, говорил, что хотел бы писать так, как он. И в некоторых песнях этого альбома они успели выступить вместе. Каспи пел, Аргов аккомпанировал его на пианино. Интересные были и дальше работы. Очень красивая была песня «Яльдутияшния», «Мое второе детство». А вот я бы хотела еще напомнить вам работу Мати Каспи, его дружбу с таким коллективом, как «Пригороды», «Апарварим», которых я очень люблю. И Мати Каспи просто чувствовал их музыку. У них была тоже своя любовь, например, к южноамериканской музыке, хотя у них просто были альбомы, где эти замечательные гитаристы и вокалисты показывали, что они могут и какие мелодии со всего мира и песни, соответственно, адаптированные в Израиле, они дарят дальше уже израильской публике. И вот с Парварим Каспи выступал с концертом из как раз южноамериканских песен, который вышел в альбоме «Песни любви издалека» «Шир Ава Мерахок».

Что касается Шлома Грониха, то сотрудничество Мати Каспи и Шлома Грониха выразилось не только в песнях, но и даже в их совместном шоу, которое называлось «Позади звуков» «Мэхрэ Ацлилим». И песни, которые они создали, на мой взгляд, слушать их очень-очень важно даже сейчас, спустя десятилетия. Одну из них вы сегодня услышите. Она называется «Рисунок», знаменитая песня под названием «Циюр».

Его первый альбом, собственно, назывался вполне логично «Мати Каспи». В него входили известные песни, но в него вошли и новые записи, в том числе «Веотах», «Ноах», о котором я говорила, и вторая его пластинка, которая вышла в 1976 году, тоже под названием «Мати Каспи», она включала суперхиты, как песня «Хинеине», которую вы знаете, и сегодня она звучит в нашем эфире, как знаменитая песня «Мати Каспи. Вечный союз» «Брит Олам», которая просто сразу стала классикой израильской песни, такая композиция, как «Эйн Шалва» или «Я не знал, что ты уйдешь от меня». И вообще, еще раз хочу сказать, что несмотря на то, что это был всего второй его пластинка, вторая пластинка, второй альбом, очень виден был его диапазон, его интерес к музыке разной, к разным музыкальным жанрам. То есть это могло быть музыка в жанре боссановы или самбы, что проявлялось и потом. Это мог быть блюз, который он очень любит. Это могла быть музыка больше в классическом направлении, действительно классической музыки. И это интересовало огромное количество и зрителей, и критиков, и коллег Мати Каспи по музыкальному цеху, которые обращали на него внимание, и он дальше был счастлив работать с ними, потому что ему было интересно, чтобы его песни пел не только он сам. Он не раз говорил об этом, а потому у Мати Каспи есть так много интересных дуэтов, либо кавер-версий, исполняемых другими замечательными певцами. Когда был очередной конкурс Евровидения в конце 70-х. Эуд Манор и Мати Каспи послали на Евровидение песню под названием «Эмор Шалом». Вы ее, конечно, слышали в исполнении все той же группы «Шоколад Мента Мастик». Песня, кстати, тогда заняла 6-е место. Это был успех. Успешным для Мати Каспи был альбом «Сторона Алиф, сторона Бет». Он содержал песни, ранее записанные другими артистами, а вот здесь их исполнил сам Каспи, а не наоборот, как потом начало происходить. И здесь была песня Хава Альберштейна и Лезера Бен Иуда, и «Кмо Гальгаль», который в свое время исполняла Охра Фукс, и «Шира Юна Натаниэла», которая говорила. В этот же период Мати Каспи продюсировал очередной хороший, очень добротный альбом и даже шоу под названием «Эрец Тропит Яфа». Это еще одна песня, которую потом распевала вся страна. После этого Израиль именно и захлестнула волна бразильской музыки. В этот альбом вошли написанные Эудом Манором ивритские версии бразильских песен.

Когда говорят о том, что саундтреком нашей страны можно назвать Арика Эйнштейна, следующие два имени – это Шломо Арци и, конечно, Мати Каспи. Эти три голоса, они столпы во всех отношениях. Это не пафос, это не банальность, это факт. Эти голоса, их творчество, их огромные таланты уже принесли Израилю такое количество прекрасной музыки, прекрасных песен, совершенно в разных жанрах, от действительно музыки классической, симфонической, поп, этно, фанк, джаз, блюз, до песен детских совершенно потрясающих, военных, конечно, патриотических, очень разных песен. И, конечно, прекрасно, что песни Мати Каспи знают, любят очень разные поколения. Его песни всегда нравились его коллегам Оши Кулеви, Хавель Бештейн, Нурит Галерон, Юди Травиц, Галя Тари, Арику Синаю, Шошани Дамари, Мейру Банай. Он признан. И он сейчас работает, и он поет. И это прекрасно. Мати Каспи в нашем эфире.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день. С вами Таня Барская. Сегодня я приглашаю вас в этот час путешествия в 60-е для начала. В начале 60-х годов прошлого, конечно, уже века в классе фортепиано профессора Варшавской музыкальной академии Збигнева-Джевецкого встретились два молодых музыканта, о которых пойдет речь сегодня. Звали их Вацлав Киселевский и Марек Томашевский. Они будут героями, те самые, которые подружились и стали играть вместе, начали совместные репетиции. Надо сказать, что их не привлекало каноническое исполнение классических произведений. Они стали экспериментировать, и эксперименты были очень интересные, очень удачные. Как показало время, они исполняли классику в эстрадной и джазовой обработке. Уже 8 марта 1963 года именно фортепианный дуэт, они играли на двух роялях, Марек и Вацек, впервые выступили на польском телевидении, и в них влюбились все.

Марик и Вацик. Вацлав Киселевский, Марик Томашевский. Я хочу напомнить вам имена, которых, я не сомневаюсь, вы помните, знаете. В начале 60-х годов в классе фортепиано профессора Варшавской музыкальной академии Збигнева Джевецкого встретились они, два молодых музыканта. Марик и Вацик, Вацлав Киселевский, Марик Томашевский, они быстро подружились, вскоре начали совместные репетиции. И надо сказать, что их не привлекало каноническое исполнение классических произведений. Они довольно быстро начали экспериментировать и очень удачно, как показало время. Они исполняли классику в эстрадной и джазовой обработке. И уже 8 марта 1963 года фортепианный дуэт Марик и Вацик впервые выступил на польском телевидении с огромным успехом.

Еще до окончания обучения в музыкальной академии молодой фортепианный дуэт стали приглашать довольно быстро и часто для участия в своих концертах популярные исполнители в Польше: Анна Герман, Эва Демарчик и многие другие. Также Вацлав и Марек, ну, например, сопровождали Марлен Дитрих во время ее гастролей в Польше. Это было очень и очень почетно. В 1966 году на польском телевидении был снят тогда 20-минутный фильм «Тандем». Это был фильм-концерт, в котором Марек и Вацик, как молодые исполнители, показали себя во всей красе. И у вас есть возможность слышать сегодня и те произведения, которые звучали уже в 1966 году.

После окончания учебы в музыкальной академии дуэт Марика и Вацик начал отлично себя проявлять и дальше, активно гастролируя. Сначала в Польше, потом за рубежом. Они объехали с концертами без преувеличения весь мир, и этот весь мир был более чем доволен, радуясь очередным концертам этого удивительного действительно тандема. Они выступали или вдвоем, или в сопровождении эстрадного ансамбля и симфонического оркестра. При выезде за границу Польши название дуэта пришлось несколько поправить. Вацик, который писался через WACEK, стал Вациком, я имею в виду, первая буква изменилась на V, чтобы просто в англоязычных странах правильно произносили его имя. Ну и, конечно, по всему свету, гастролируя, дуэт записывал все новые и новые пластинки, как студийные, так и концертные, а репертуар их обогащался записями тех или иных произведений, характерных для стран, которые они посещали.

Основу репертуара, я думаю, что многие из вас это помнят, у кого-то сохранились, возможно, и сейчас пластинки или диски. Основу репертуара дуэта Марика и Вацика составляла, конечно, классика, но это была классика в эстрадной или джазовой обработке. Это были джазовые стандарты и рэгтаймы. А иногда музыканты, которые были одновременно аранжировщиками, делали все наоборот. Они брали современные популярные мелодии и играли их в классическом стиле. Несколько произведений в репертуаре написали сами музыканты. Одно из них называлось «Ритм времени». Такая, вроде бы, на первый взгляд, несколько монотонная, но завораживающая в итоге мелодия, в основу которой лег ритм тикающих часов. Они продолжали работать, и тем не менее все это оборвало гибель Вацлава Киселевского, Вацика. В 1986 году дуэт прекратил свое существование. Марек Томашевский, постоянно проживавший тогда уже во Франции, снизил, конечно, концертную деятельность, начав заниматься преподаванием. Правда, потом, через пару лет после гибели Киселевского, с пианистом, которого звали Мишель Презман, он создал дуэт «Марек и Мишель», даже записал альбом, но все-таки это было уже не то. И первый свой сольный альбом Марек записал только в 2007 году. Марек и Вацик. Марек Томашевский, Вацлав Киселевский.

0: спустился.
1: Булат Окуджава, 1979 год. Давайте придумаем деспота, придумаем, как захотим. Потом будет спрашивать не с кого, коль вместе его создадим. И пусть он над нами куражится и пальцем грозится из тьмы, пока, наконец, не окажется, что сами им созданы мы.
0: Один солдат

жаждал и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош.

Победы свои мы ковали не зря и вынашивали. Мы все обрели надежную пристани свет. А все-таки жаль, иногда над победами нашими встать.

которые выше побед. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу, и вдруг замечаю у самых арбатских ворот извозчик стоит. Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет.

наше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета.

чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушение, крушение. Последний троллейбус

Антон Павлович Чехов однажды заметил, что умный любит учиться, а дурак учить. Скольких дураков в своей жизни я встретил, мне давно пора уже орден получить. Дураки обожают собираться в стаю, впереди главный во всей красе. В детстве я верил, что однажды встану, а дураков нету. Улетели все. Ах, детские сны мои, какая ошибка, в каких облаках я по глупости витал. У природы на устах коварная улыбка, видимо, чего-то я не рассчитал. А умный в одиночестве гуляет кругами, он ценит одиночество больше всего. И его так просто взять голыми руками, скоро их повыловят всех до одного. Когда их всех повыловят, наступит эпоха, которую не выдумать и не описать. С умным хлопотно, с дураком плохо, нужно что-то среднее, да где же его взять? А дураком быть выгодно, да очень не хочется. Умным очень хочется, да кончится битьем. У природы на устах коварные пророчества. Но, может быть, когда-нибудь среднее найдем.

Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда, как

0: не дай нам, Боже, никогда.
1: Зачем нам быть с тобой на ты? Мы искушаем расстояние, милее сердцу простоты старинная. Я пан, вы пани, милее сердцу простоты старинная. Я пан, вы пани, и уходите, услышать из вечерней тьмы, пожалуйста.

0: простоты, а что-то главное пропало на грош любви. И простоты, а что-то главное пропало.
1: В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
2: Я вновь повстречу.

0: развела.
1: Еще строчки. Акуджава, 1991 год. Власть – администрация, а не божество. Мы же все воспитывались в поклонении власти. В этом был наш стимул, в этом было счастье. Вот мы и холопствуем все до одного. Рабствуем, усердствуем, спины гнем в дугу. Стратостерпцы, праведники, воры, прохиндеи, западники, почвенники, добрые, злодеи, бездари, талантливые. Больше не могу.

Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская и наше музыкальное путешествие сегодня. Сегодня мы в Англии 70-х, но не в ослепительном Лондоне с его модными клубами, нет. Не на шумных площадках глэм-рока и не на стадионном концерте. Наш путь лежит севернее, в промышленный Брэдфорд, город шерстяных фабрик.